отгореть. Ты на зеленый в рай, а я так боюсь успеть. Каждый хочет назад, не каждый умеет.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да, поехали».

Последние 100 000 лет ты слышишь мой частый ответ. Пора сменить правила.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали. Поехали.

Нехрен шляться по миру без дела, постным рылом буржуев пугать. На людей посмотреть захотелось, или все же себя показать. Бестолковкой своей покумекой, ну в каком государстве нужны пятикантропы нового века, пилигримы медвежьей страны? Там паршиво, вне всяких сомнений, пол Европы пожаром горит, революции, наводнения, террористы, акулы и СПИД. Даже если не сгинешь ты в джунглях и тебя не сожрет крокодил, все одно на душе станет жутко, сколько денег ты зря просадил.

0: будут сосать. Что в Египте тебе пирамиды? Ведь из окон хрущобы твоей на промзону прекрасные виды. Все роднее и сердцу милей. Что тебе в Сенегале сафари? Что за радость зверушек стрелять? Лучше утром в похмельном угаре тараканов по кухне гонять. А в июле на кой тебе лыжи? Нахрена океан в январе? И чего не видал ты в Париже? Лучше бельмы залей во дворе. Ну а если с похмелья заклинит и приспичит глядеть белый свет, что, в твоей захудалой квартире даже и телевизора нет? Щелкнул и в кордильеры взбирайся, или барахтайся в море с китом. Посмотрел, впечатлений набрался, и беги похмеляйся потом. Так что плюнь на Венецию с Польшей, без тебя обойдут, спади. Ты купи телевизор побольше, водки ящик и дома сиди. В отпуск вышел я на 2 недели. Целый день я сижу у окна и...
1: Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна.
2: Под пение попасть в музыку не обязательно.

Если меня не будет рядом, поставь эту песню. Если меня разорвет снарядом,

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: System of a Down. Система падения. Армяно-американская группа образовалась в Лос-Анджелесе в 1992 году Сержем Танкяном и Дарреном Малакяном. Они хотели назваться «Жертвы падения», но бас-гитарист Шаво Ададжан сказал, что если назвать группу System of a Down, то в магазине диски будут лежать рядом с группой Slayer. Все просто. Люди сразу думали о продакшенах и там продажах всяких. Есть старый анекдот. Мойша спрашивает у сына: «Абрамчик, скажи папе, сколько будет 2 плюс 2? Так и папа, мы продаем или покупаем?» Так вот, народ, армяне знают, чего, как продавать. 5 альбомов продали 40 миллионов тиражей. А Toxic City, альбом 2001 года, 12-миллионным тиражом. И с него и заслушаем Toxic City.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

еще дублик, мне понравилось. Прикольно. Давай-ка еще дублик, мне понравилось. Прикольно.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да, поехали».

за чертой твои хочу льет рекой. На все мои не отбьешь слезой соленой.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не так много правды. Но мы будем бросаться на амбразуру, невзирая на пули или даже прозрачные.

им смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия на

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
1: Ха-ха.
0: Песню.
1: Улетела.
3: Неформатная.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Накатила волна безнадежного тлена, уплывает последний спасательный круг. Творчества нет, происходит замена сферы искусства сферой услуг. Сегодня в цене на

девальвации от жизни ждет новых порций. Белые руки поставляют их, всех других укоряют в избытке эмоций и завидуют, не имея своих. И третья мировая будет по-любому, не по важному поводу.

0: А итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на наших зеленых системных. Сегодня четверг, а это значит, что очередная программа «Без воды» в эфире. Как я вчера и обещал, сегодня в гостях у нас замечательные девчонки, группа «Ключевое слово». С вами диджей Костецкий, с вами диджей Зухер, наша Аська 96.4.7.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатный, Mail.ru туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, в Вайбере, в WhatsApp, +7 902 75 00 59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Костик, здоровайся, рассказывай, кто у нас сегодня в гостях.
1: Ура, ура, ура, трижды ура. Почему? Потому что, слава тебе, Господи, программа «Без воды» все-таки вышла в эфир неформатного радио. И у нас, как мы и обещали, очень интересный коллектив, с которым мы уже давненько созвонились, но не получалось встретиться. Сегодня все-таки эта встреча состоялась. Ключевое слово, друзья мои. Ключевое слово называется коллектив, и ключевое слово здесь «Ура» по всем параметрам. Привет.
2: Привет.
3: Всем привет.
1: Ну, во-первых, давайте сразу мы коротенько и быстренько. Вы представляетесь, откуда, что вы, и после этого мы послушаем первый трек, после чего уже начнем полноценное общение.
2: Окей. Группа наша зародилась в Красноярске. Зовут меня Ирина Шапошникова. Рядом со мной сидит Александра Фигуровская.
3: Прям да, это я.
2: Мы так же сели, как на сцене обычно садимся. Вот мы в такой же последовательности. Вот. Композиционные, так и сели, да. Ну что, мы родились в Красноярске, жили в Красноярске, начинали все это тоже творить в Красноярске, потом переехали в Москву в какой-то момент, в 2010, насколько я помню, году с нами это случилось. Но мы сделали это через Питер, правда, да, полгода мы прожили в Питере, а потом, собственно говоря, из Питера уже перекочевали в Москву и здесь, в общем, до сих пор. Пока никуда не планируем.
1: Ну, ты знаешь, я тебе скажу, не расстраивайтесь. Очень у многих получается через что-то попасть в Москву. Так что все хорошо, все на самом деле правильно, как должно быть в математике. Я предлагаю нам сейчас размочить эфирчик. Как называется первая композиция, Зухер?
0: Первый трек у нас вот именно тот трек, с которого я начал. И лично я начал свое знакомство с группой «Ключевое слово». Правда, тогда он звучал в акустике. И вот, девчонки, не в обиду вам, мне вот тот вариант нравится больше. Но, так как сегодня у нас полноценный электрический альбом представлен, и, в принципе, с ним мы и будем весь вечер работать, называется... Ну, ладно, не будем говорить, как называется, давайте начнем все-таки с песни. Песня называется «Метель». Поехали, ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, размочили эфир, и Сашка с криком «Ой, сейчас!» куда-то побежал. Саня, ты вернулась?
1: Все вернулись.
0: Ну, что? Что вы мне скажете на мою критику вашего трека? Давайте с этого начнем. Вот, ну, во-первых, вам как то... больше все-таки? В электричестве нравится или все-таки что-то не нравится?
1: Если честно, от этой песни нас немножечко уже подтряхивает самих, потому что, ну, как только она написалась, мы ее исполняли, да, на каждом мероприятии, где нужно было спеть, там, не знаю, одну песню или 10 песен, все равно в каждом из этих сетов была метель. Поэтому вот сколько лет, наверное, 6 она существует, или, может быть, даже 7. За это время она успела нам сильно, конечно, поднадоесть, и мы стараемся даже не петь ее в последнее время.
0: Я тебе скажу вот, больше, вы обречены ее петь на каждом концерте, потому что это у вас знаковая песня, и, на мой взгляд, это прям вот хитяра, хитище. И именно прослушав ее, люди начинают слушать дальше «Ключевое слово».
1: Так, ну у нас в планах написать еще несколько песен.
2: Хитов.
1: Да. Да, более того, уже есть, ну, какие-то песни, которые могут заменить в этом плане «Метель». Слава Богу. Вот, но это очень приятно, что она в акустике нравится больше, чем в электричестве, потому что чаще всего мы, конечно, поем ее в акустике. Ну, практически всегда мы ее поем в акустике, потому что электрического коллектива у нас сейчас как такового нет.
0: Вот, прям сняли вопрос с моего языка. Хотел спросить, набрали ли вы уже себе ребят талантливых и верных?
1: Ну, как сказать, набрали. Мы, например, все еще чувствуем, что Сережа, басист, например, наш, Сергей Васильков, что он как-то, ну, с нами. Если мы его позовем, то он придет к нам с радостью. Ну, не знаю, насколько это...
3: Я прошу прощения, Сергей Васильков, это который Зайка.
1: Зайка, да.
3: Угу. Вот. Не, я просто так, это вроде Пасха прошла, но... как бы Зайке после Пасхи самое время прийти.
1: Ну...
3: Ох, хором, ну.
0: Скажу тебе больше, песню «Зайка» они из эфира исключили.
2: Но это не совсем не по этой причине. С нами произошло.
1: Песня «Зайка» к «Зайке» не имеет никакого отношения.
3: И вот только что Сергей Васильков, блин, порвал струны на бас-гитаре и сказал: «Ах так, больше к вам никогда». Вы мне скажите, пожалуйста, когда у вас получилось, вот вообще сформировалось в голове желание умчать из Красноярска и начать покорять Москву?
1: О, это была очень такая история... Ну, простая.
0: Я знаю, какое-то время вы существовали в двух городах одновременно, да? Сашка, по-моему, сидела в Красноярске.
1: Нет, все было наоборот.
0: А, наоборот.
3: Радио Шансон. Сашка сидел в Красноярске.
2: Ну, это же Сибирь, там все сидели. Так или иначе.
0: Там люди делятся на две категории: те, кто охраняет, и те, кого охраняют.
3: И те, кто поженились между собой, третья категория.
1: Нет, мы ничего про это не знаем. Мы действительно часто ездим в Красноярск, но сейчас реже, но первое время, первые годы мы прямо по нескольку раз в год это делали, а вообще это слишком далеко, чтобы так часто туда ездить, и у нас нет таких денег, которые мы можем тратить на дорогу. Вот. А вообще мы переехали по простой причине. Я решила, что я хочу учиться в литературном институте имени Горького. И документы нужно было подавать в апреле-мае, тогда мы и переехали, собственно. Я подала документы, и мы до сентября, пока мы ждали, примут меня или нет, ну, там, понравятся мои работы или нет, до сентября мы сидели в Питере и просто, ну, ждали моего зачисления. Потом меня зачислили, и с 15 сентября я вышла на учебу, и мы переехали в Москву. Все просто.
3: У меня один вопрос. Каким образом целый коллектив может переехать из Красноярска в Москву за счет поступления одного человека? Это лично для меня. Куда мне нужно поступить, чтобы перевести очень много людей в столицу?
2: Ну, много там. Нас всего двое.
1: Да, давайте сразу проясним. Наш коллектив, вот в том виде, в котором мы существуем с 2005 года, это я и Ира, нас двое.
2: Хотя мы упорно себя называем группой.
1: Да, это наша фишка.
0: Не, ну это уже группа, больше одного, это по-любому группа.
2: Вот и мы так тоже решили. И время от времени к нам как-то какие-то музыканты, в общем, как-то прибывают, потом убывают. В общем, это все время текучка, а вот наш дуэт, он, в общем,
1: стабилен. Нерушим, да.
2: Да, уже, прости господи.
3: У меня прям зародилось два вопроса, но я считаю, правильно им задать будет после композиции, следующей, которую мы послушаем. Какая она будет, Зукер?
0: Прыгай.
3: Ох, ну как раз, вот у меня и вопрос там был, ну, как раз насчет того, что как здорово, хорошо и прыгать. О чем эта композиция, будете сейчас говорить или после поговорим?
1: Давайте послушаем, зачем будем рассказывать, о чем песни перед песней. Вдруг все станет понятно и не придется ничего говорить.
0: Понятно, поверь, не станет. Интригу. Костик все равно спросит, так о чем все-таки была песня. А итак, ставим, слушаем, группа «Ключевое слово», трек называется «Прыгай», поехали.

0: Итак, друзья, добрый вечер. Еще раз 21.15 на наших зеленых системных. Сегодня у нас в гостях группа «Ключевое слово». Наша Аська 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, WhatsApp, Viber, плюс 7-902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Задавайте вопросы девчонкам, давайте уже общаться, потому как осталось у нас целых 45 минут. Вот, и...
1: Урок в школе.
0: Да, целый урок в школе. Целый урок в школе. И этот урок мы сегодня посвящаем тандему. Тандему «Ключевое слово». Во, я вам новое название придумал. Не группа. Пусть это будет тандем. Костик. Костика мы потеряли, по ходу дела. Девчонки, расскажите. Вот вдох-выход. Вдох-выход. Я изначально, когда картинку вешал, мне почему-то казалось вдох-выдох, потом пригляделся, я уже старенький, смотрю, вдох-выход. Это специально или была опечатка и вам понравилось?
2: Это специально. Мы долго думали над названием. Мы прямо...
1: Мы вообще очень долго думаем над всем, по возможности.
2: Ну да, да.
1: И это, в общем, да, была такая игра слов. Специально придуманная, специально... реализованная.
0: То есть символики никакой не присутствует?
2: Почему? Символика присутствует. Так как это наш первый электрический альбом, для нас это было, ну, был такой новый интересный опыт. И это как бы вдохнул и пошел. Ну, то есть такой шаг в неизвестность. Ну, наверное, понятно я объяснила.
0: Более чем. Слушай, ну и стандартный для всех. Мы всем группам задаем этот вопрос, наверное, все задают этот вопрос всем группам. Как придумалось название, как, чего, вот почему, из-за чего, кто был виноват?
1: Но мы долго думали.
2: Нет, на самом деле, это вот не тот случай, мы вообще не думали в плане названия, мы решили, что мы подумаем потом, но пока мы назовемся «Ключевое слово», потому что нужно было для какого-то мероприятия просто себя как-то назвать. И мы решили, что вот пока мы побудем ключевым словом, а потом мы подумаем еще и придумаем хорошее так название. Ну, как-то прилипло, и все, и уже никуда не деться. Стало понятно сразу, что мы уже никуда от этого не уйдем.
3: У меня один вопрос, девчонки. А вот моновтонгизация дифтонгов – это что такое?
0: Это тебе с похмела научиться выговаривать.
3: Нет, это первоначальное название.
1: Это было тоже альтернативное название.
3: Как бы. А что оно значило? Мне вот одно интересно, что это за значит, такое интересное?
0: Это значило, что они еще подумают.
2: Нет. Ну, это процесс в языке объединения двух, ну, дифтонга, там, двух букв в одну. Да, но это чтобы понятно было.
3: Я, честно говоря, подумал первый раз то, что кто-то упал лицом на ноутбук.
1: Не-не-не.
3: То есть это было осознанное название.
2: Да, конечно. Мы бы его оставили, но это как-то не по-взрослому. Я думаю, далеко бы мы с ним не ушли.
3: А как вообще случилось так, что две девушки сложили рок-коллектив, достаточно такой хороший? Как вообще вы встретились изначально?
1: Как видно из названия, моновтонгизация дифтонгов. Встретились.
3: А, ну сейчас абсолютно все 17 тысяч слушателей. О, господи, какой ты глупый ведущий, неужели ты не понял сразу?
1: Короче говоря, встретились мы на третьем курсе филфака. Не, на самом деле раньше, но так познакомились, что-то начали вместе петь. На третьем курсе, да, филологического факультета Красноярского государственного университета, в коем имели честь учиться обе две. И у нас была такая история. Я руководила клубом авторской песни в университете, и поэтому все люди, которые могли держать, были способны держать в руке хоть какой-нибудь инструмент, и еще вдобавок к этому писали какие-то песни, очень живо меня интересовали в корыстных целях. Я их тут же начинала пихать в какие-нибудь конкурсы, вовлекала во всякую активную студенческую жизнь. Вот. И тут появилась Саша, пришла к нам она из академического отпуска в мою группу. И внезапно выяснилось, что девочка и на флейте играет, и на гитаре играет, еще и песни офигенные пишет. Вот, и я быстро-быстро начала ее вовлекать во всякое разное. А потом подумала, да, Саша сопротивлялась жутко, она говорила, что ей все это нахрен не упало, никакие вот эти мои конкурсы, вот, ей вообще никуда не вперлись.
2: А Ира меня еще возила на бардовские фестивали. Ужас вообще, у меня был культурный шок. Я знать не знала, что так бывает просто в жизни.
3: А, что мужики с петушками бегают по лесу с гитарами, друг друга бьют, так это нормально.
1: Это летний фестиваль.
3: Это бардовский пейнтбол.
1: Вот, есть еще зимние фестивали. Это вот все то же самое, только в ДК собираются вот эти вот прекрасные люди, уже без петушков. Вот.
0: Я думал, в сугробах сидят. Жгут еловые, кедровые шишки.
1: Ну, типа того, да-да-да. Ну, а по факту люто бухают там 3 дня. Mm-hmm. Вот, во все это я стала привозить Сашу и говорит, ну смотри, как здорово, mm-hmm. что все мы здесь сегодня собрались.
0: Вот, знаешь, в общем, вот, да, вот эта ситуация, которую ты сейчас рассказываешь, это прям я и моя жена. Когда я такой истовый музыкант, который везде шарашится, меня все это так восторгает, то есть вот до того, что прям я действительно могу сказать, Ленка, ну смотри, как здорово, ну смотри. Она на меня смотрит, как на барана, и говорит, когда домой поедем.
1: Ну вот.
2: Ну, иногда это так и было, правда, но нет.
1: Вот, а потом, короче, стало понятно, что Саша, она молодец. Когда я пробовала, как я себе это представляла, по крайней мере, в те годы, когда я пробовала на разных бардовских фестивалях, она занимала места на всякие разные, я подумала, что вот она и достойна теперь со мной поиграть. Ну, шучу, конечно. Не смотри на меня, Саша, так.
3: Саша говорит, да господи, как я смотрю, подумаешь, и нож точит, да?
1: Да-да-да, примерно так сейчас все и происходит.
3: Смотрите, у меня есть еще один вопросик, но я его очень хочу задать после песни. После песни следующей. И перед тем, как эта песня прозвучит, у меня всего один вопрос, но очень короткий. Я думаю, на него ответ будет очень короткий. Любите ли вы то, что вы сейчас делаете?
2: Да.
3: Это
2: Саша, вопрос в том, что именно мы сейчас делаем. Потому что мы сейчас делаем...
3: Нет, очень... не в данный момент то, что вы делаете там, пока вас никто не видит. Я имею в виду про музыку.
2: Да.
1: Мы про музыку и говорим.
3: То есть все, что вы сейчас делаете, 100% это то, чем вы дышите и то, чем вы занимаетесь.
2: Да, но хотелось бы больше. Хотелось бы, конечно, заниматься этим больше, глубже. Ну, пока...
3: Так, подождите, мы сейчас не немецкий фильм озвучиваем, поэтому давайте сейчас мы послушаем песню, после чего обязательно пообщаемся. И мне хотелось бы сказать следующее. Друзья мои, нас более 17 тысяч слушателей. Я вас очень прошу, если вы сейчас где-то двигаетесь в дороге и нет возможности что-то написать, говорите тем, кто может написать. Задавайте вопросы этой замечательной группе «Ключевое слово». Задавайте вопросы, интересуйтесь. И я думаю, что во многом вам эта группа понравится. Вы будете добавлять их песни в свой плейлист. Пока что какая следующая песня?
0: «Кто эти люди?» Кто эти 17 тысяч человек?
3: Ты про группу сейчас спрашиваешь?
0: Я про все вообще. Трек называется «Кто эти люди?» Поехали, ставим, слушаем. Ну а вы, друзья, не стесняйтесь, пишите, задавайте вопросы, передавайте приветы, материте нас, материте музыкантов. Как бы ничего не возбраняется. Поехали.

0: Итак, друзья, вечер добрый, 21:26 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. Сегодня в гостях у нас группа «Ключевое слово». Хотел сказать Красноярск, потом подумал, нет, наверное, все-таки теперь уже Москва. Вот вы как считаете, все, вы прилипли к Москве?
1: Ну, на какое-то время, наверное, продолжительное, да. Но Красноярск все равно в наших сердцах, поэтому правильнее говорить, наверное, все-таки Красноярск-Москва.
0: Красноярск-Москва. А у нас поезд такой есть?
1: Есть, да.
0: Я на нем катался в свое время.
2: Зукер, у меня, знаешь, какой вопрос к девчонкам? Вот скажите, пожалуйста, все-таки роковая музыка и подобное. Ну, во-первых, мне спасибо огромное за дудочку данной композиции. Жалко, что не саксофон, но все равно приятно. Тем не менее, вот вы в компании, которая за пределами музыкальной сцены, вы девчонки или же вы свои пацаны ввиду того, чем вы занимаетесь?
1: Сложный вопрос.
3: Не знаю, мне кажется, скорее второе. Чем первое.
2: Ваша сфера общения, тут люди, музыканты, общение, насколько, где оно, в чем оно, где оно вращается? Это все группы роковые, это какие-то фестивали, это что-то...
0: Вы вообще завсегдатаи тусовок или у вас как-то все это обособленно происходит?
3: Нет, я бы не сказала, что мы...
1: Мы не тусовые, это правда. Мы всегда немножечко сами по себе, мы можем... Ну, у нас есть друзья, понятно, есть близкие друзья, есть просто хорошие друзья, хорошие знакомые.
3: В том числе и музыканты.
1: Да, в том числе и музыканты. Но какой-то тусовки мы себя не причисляем, хотя любим потусоваться иногда.
2: А когда-нибудь получалось так, что вы приходите на какой-нибудь такой вечер дружеский, и вас просят, ну, девчонки, ну, спойте, ну, вот гитара, прям вот она совершенно случайно нарисовалась, спойте то, что вы самое лучшее знаете.
3: Конечно, со всеми, мне кажется, музыкантами это бывает.
2: Не знаю, со мной не бывает, говорят, ради бога, только не пой.
3: Я даже не знаю, порадоваться за тебя или посочувствовать.
2: Конечно, порадоваться.
3: Нет, конечно, ну, бывает. Мы иногда и сами с радостью это делаем.
1: Но в последнее время все реже. Кстати, мы замечаем, что и наши друзья-музыканты, и наши друзья-не-музыканты, все как-то...
3: Все больше потрындеть.
1: Да, больше про поговорить, что-нибудь там, не знаю, даже посмотреть, может быть. Но как-то попеть на кухне, такого вообще уже не помню, но давно не было.
3: Не-не-не, бывает. В Питере мы это делаем регулярно.
2: У меня такой вопросик. У вас достаточно большой коллектив, изначально был 7 человек аж. Вот, насколько сложно было найти площадку, ну, начиная с Красноярска, чтобы выступить, чтобы как бы никто не был обижен? Или у вас все делалось прямо на таком, на энтузиазме?
3: Что ты имеешь в виду под площадкой?
2: Я имею в виду того, что вот в Красноярске у вас большой коллектив, 7 человек. Где выступить? Вы думаете, как бы...
3: Нет, не было каких-то сильных проблем. В Красноярске, кроме того, не так много мест. Все эти места известны, и, в общем, нет, такого не было.
2: Ну а деньги клубы платили, где вы выступали?
1: Нет, это всегда условия, ну, как везде. Ну.
3: Видишь, в чем какая тема? Мы никогда не были там таким музыкальным коллективом, который чешет по клубам. Угу. Вот, угу. И там фигачит, ну, как правило, это с каверами, мне кажется, такой сюжет всегда бывает. Ну,
2: не всегда, но тем не менее.
3: Ну, это очень бодрыми ребятами, на которые приходят поплясать. У нас вся наша целевая там аудитория, вся наша публика, она прекрасно себе понимала, что над нас хрен попляшешь, так-то, по большому счету. И люди, которые на нас приходили там на какие-то клубные мероприятия, или там не клубные, театральные это были площадки, например, они всегда очень хорошо себе представляли, на что они приходят. Это всегда была наша целевая аудитория. Там 99% случаев это было так. И поэтому клубы, с которыми мы работали, мы, ну, в смысле, там, какой-то аренды, ну, как правило, мы договаривались, там, в худшем случае, на какой-то процент от продажи билетов. Ну,
2: а в лучшем?
3: В лучшем случае это был фиксированный гонорар, который клуб платил нам, но точно не мы им.
2: Понятно, то есть, грубо говоря, 7 человек спокойно... Ну, во-первых, 7 человек, конечно, понятно, нужна большая площадка достаточно для выступления, чтобы 7 человек разместились себе спокойно, да?
0: Костик, да ты спроси, когда они последний раз играли в 7 человек. Начнем с этого.
3: Вот, это хороший вопрос.
0: Ты прям очень далеко как-то пошел. Девчонки вдвоем играют уже очень давно, очень долго.
3: Мы собираем какое-то количество, но не 7, конечно, человек. У нас бывает, ну, там, меньше значительно. Мне кажется, максимально одновременно.
1: Наверное, 6.
2: И то есть ты мне сейчас, Зукер, хочешь сказать, что я был в чем-то неправ, да?
3: Нет.
2: То есть то, что они скинули одного человека где-то возле метро, все, и группа стала автоматически востребована.
3: Там был запасной просто, он сидел на запасной, на скамье запасных, вот, он все равно не выходил.
2: А, ну это как Аршавин в Ливерпуле, все это нормально.
1: Да-да. Просто таких выступлений можно по пальцам пересчитать в нашей биографии, давайте будем честны. Таких выступлений, где бы нас на сцене было, ну, больше, чем двое.
3: Нет, на каком-нибудь фестивале, когда внезапно музыканты решали, что они хотят с нами поиграть ни с того ни с сего, нас собиралось и больше, и попеть. Вот. Но так, чтобы это было организованное какое-то выступление, такое заранее продуманное.
1: Нет, люди серьезные, про фестивали тебя не спрашивают.
2: Нет, я на самом деле интересуюсь, знаете почему? Потому что Красноярск – это город-миллионник, насколько я знаю, правильно?
3: Да.
2: И как бы с трудом верится, что в городе-миллионнике невозможно найти хотя бы там, ну, 10-15 клубов, где спокойно, абсолютно со спокойной душой могут принять такой коллектив на своей сцене.
3: Абсолютно спокойно могут принять там такой коллектив, нет такой проблемы. Ну, по крайней мере, я про нее ничего не знаю. Возможно, потому что мы давно не играли в Красноярске. Но для меня такой проблемы не существует.
1: Давно не играли.
2: Так можно сделать правильного пиарщика, который крикнет: «Ой, впервые после поездки в Москву с триумфальным возвращением группа «Ключевое слово» в Красноярске».
3: Ну, ты не очень понял, в чем суть.
2: Нет, нужно главное распиарить.
1: Вообще...
2: Ладно, тронемся дальше. Что для вас сделала хорошего Москва в плане творчества?
1: Ну, начнем с того, что Москва – это, конечно, неисчерпаемый источник вдохновения. Это и сам город, это и люди, это и мероприятия, которые, конечно, неисчерпаемый источник вдохновения. Это и мероприятия, которые происходят здесь все время.

0: Конечно, такой возможности в Красноярске у нас не было. Я не говорю про сольные концерты. Это и фестивали, и какие-то сейшены, и какие-то солянки, в смысле сборные концерты, где мы там приходим со своим сетом, неважно, какой тайминг. В общем...
1: И близость к соседним регионам.
0: Да, это, наверное, главное. Близость ко всему.
1: Потому что у нас там в одну сторону 1000 километров до ближайшего крупного города в Сибири, да, в другую сторону там 800 километров до ближайшего крупного города. Вот такое вот раздолье.
2: Ну, а вот... То же самое у Зухера, то же самое. У него до ближайшего нормального города 1000 километров.
3: Даже больше.
2: Даже больше.
3: У меня такой, знаете, вопрос, Андрей. А вот смотрите, вот в Красноярске как бы вас все знали, да? А Москва... Вот вы не считаете, что вы растворились в Москве? Что вас стало меньше? Что вас стало менее заметно? Или нет такого ощущения?
0: Да нет такого ощущения, нет. Нам со стороны не очень видно. Мы можем только с позиции своей об этом как-то рассуждать. Но мне кажется, что нет. Наоборот, мне кажется, нас стало чуть больше здесь, чем было там. И там, мне кажется, у нас было гораздо меньше возможностей для того, чтобы как-то музыкально развиваться и меньше времени, что ли, этому уделять. А в Москве с этим попроще. Давайте следующий вопрос.
3: Крути барабан.
2: У меня следующий вопрос один. Инструменты, которые вы выбирали для того, чтобы создать группу, каким образом они выбирали? Где вы учились? Для чего вы это делали?
1: Ну нет, у меня не так это произошло. Инструмент был выбран задолго до того, как была выбрана группа. Это было за 10 лет до того, как со мной произошло. Примерно. Вот. А у Саши флейта...
0: Ну, меня отдали в музыкальную школу в 5 лет на класс флейты. А потом я ее с радостью закончила в 12 и забыла про флейту на долгие годы. Была этому несказанно рада. И то, что сейчас я иногда беру ее в руки, я стараюсь как можно реже это делать на сцене, это вообще для меня большая проблема. Я пытаюсь придумать какую-то замену ей, и ничего не приходит в голову, мне ничего не нравится, что ли. Ну, то есть я не могу придумать инструмент, которым я могла бы заменить флейту.
2: Саш, скорее всего, знаете, что происходит в данный момент с вами? Это вы не можете найти нужный звук для флейты. Потому что я сколько раз удивлялся, сколько раз я слушал группы, там, где у флейты используется замечательный прием фрулата, она звучит бесподобно.
0: Да нет, я никогда ее не любила, мне не нравится на ней играть, мне не нравится... Мне,
2: в принципе, ну, понятное дело, 70% воздуха уходит никуда, есть ясное дело.
0: Ну, да. Мне кажется, мне тяжело физически. Мне кажется, что все это просто не для меня. Это каждый раз стресс. Я беру флейту в руки, и я начинаю нервничать. Хотя, ну, как бы обычно на сцене я чувствую себя относительно спокойно.
2: Это стресс со школы. Ладно, тем не менее, мы сейчас прервемся на вашу композицию, после чего обязательно продолжим общение. Как она называется, Зуби?
3: Когда вы смотрите на меня? Когда вы смотрите на меня?
1: Это моя любимая композиция на этом альбоме. Слово.
3: К слову. Ну и давайте слушать. А мы сейчас после песни еще пытку вам устроим. Поехали.
1: Давай. Нам ничего не...

0: А итак, друзья, добрый вечер, 21.41 на наших зеленых системах. Сегодня у нас в гостях группа «Ключевое слово». И вот тут дружбан ваш нарисовался, Юрка Кибиров. Итак, это наша легкая мышь. Вот, пишет, расскажите о том, где вас можно будет услышать этим летом.
1: Мы себе набросали примерный график, чтобы не забыть ничего. У нас так получилось, что лето будет насыщенным, и практически каждые выходные мы...
2: Буквально завтра мы уезжаем в Курск.
1: Ну да, например, вот.
2: Да, завтра мы едем на фестиваль в Курск. Еще у нас в планах в этом году платформа, но она у всех, по-моему, в планах. Вот, Грушинский фестиваль, ну и еще некоторое количество не очень таких больших фестивалей, которые будут в разных местах происходить. Еще мы очень-очень надеемся, что у нас все срастется с Байкал Лайфом. Это конец августа, собственно, на Байкале. Вот. Но пока ждем подтверждения.
3: Я вас прерву. Где в Курске вы, где именно, какая площадка, где вы будете выступать?
2: Там есть такой фестиваль, называется «Соловьиная трель». Мы знать не знаем, что это за мероприятие.
3: Сейчас отлично.
2: Впервые. Замечательно. Вот. Поэтому вот вернемся и расскажем. Там напишем какой-нибудь постик про это.
3: Нет, хотя бы где-то местоположение известно.
2: Это находится... Известно, конечно, у них на сайте это известно. Я еще себе в навигатор ничего не вбивала.
0: Девчонки, у вас сейчас вот шанс просто дать людям старт, чтобы они бежали вас слушать. А вы не готовы абсолютно, ё-моё. Ну что такое?
2: Короче, смотрите, друзья мои. Сейчас мы все вместе узнаем, где это будет происходить. Там есть какие-то координаты просто в навигаторе, а какой-то конкретной вот поляне, насколько я помню, речь не шла. Вот. Прямо вот одну секунду я вам сейчас все расскажу. Это, конечно, не в Курске, это под Курском, это такой open air. Я знаю, что будет три сцены больших, таких достаточно.
3: Я прям вижу, как человек сейчас разговаривает, глядя в какой-то гаджет, пытаясь найти это место.
2: Так и происходит.
3: Пока так происходит, продолжу разговор я. Ищи, и потом расскажешь.
2: Я уже нашла.
3: Уже, ну, рассказывай.
2: Крутчище, не знаю, как ударение правильно, Рахоль, база отдыха филиала РГСУ Ичня, что бы это ни значило.
0: Ах, ё-моё.
2: В общем, я надеюсь, что там будет не такая уж и дичня в этом мероприятии. Вот. Но вернемся, все расскажем.
0: Обязательно.
3: В итоге, Зухер, ты знаешь, вот отвлекаясь немного от темы группы, в итоге убеждаюсь в очередной раз в одном и том же, то, что наше предыдущее начало 21.30, по-моему, в очередной раз играет с нами злую шутку.
0: Люди может быть. Просто не надо,
3: люди
0: не надо ломать график. Подключился
3: к
0: нам Новосип. Привет тебе, Евгений. Здорово, дружище. Пишет, что я пульт починил. Да нет, не починил. Я просто в Колянов на микрофон говорю. Он позвонче, почетче. Вот. Привет, Женек. Так, ну что? Что у нас осталось? Буквально 15 минуточек.
3: И... У меня вопрос сразу по предыдущему треку будет к девчонкам. Клавиши Илья Качай. Он играл?
2: Нет.
3: Вот тогда мне расскажите, кто исполнял в данной композиции тему клавиш. Потому что, ну, это так легко звучало. Это звучало такое впечатление, что человек, ну, как минимум в консерватории отучился.
1: Ну, практически так и было, да. Это человек с высшим музыкальным образованием. Зовут этого человека Юлия Буганкова. Вот, у нее не так давно родился сын, мы ее поздравляем с этим. Поэтому какое-то время она вышла из строя, хотя не по этой причине, но и по этой причине тоже, наверное. Вот. Но она очень хороший музыкант, и нам бы хотелось, конечно, в дальнейшем с ней как-то еще посотрудничать.
0: Девчонки, а кто... извини, говори.
1: Да нет, все в порядке. Просто она очень большую роль сыграла в этом записи диска, в записи этого диска по части аранжировок.
0: Вот опять сняла вопрос, хотел задать вопрос, кто у вас вообще в коллективе Big Boss, кто придумывает аранжировки, и вот если идет какая-то там не складуха, один туда тянет, другой сюда тянет, за кем остается последнее слово?
2: За автором.
1: Ну да, последнее слово всегда за автором, таков закон, но меня легко убедить. Это раз. Во-вторых, вообще это очень больной вопрос для нас. Аранжировка — это такая штука, особенно если это инструмент, и нужно что-то кому-то объяснить, рассказать, показать, что нужно делать, это всегда очень сложно, это всегда
2: очень болезненно.
1: Такая травма, просто каждая репетиция — боль. Вот, но мы даже прибегали...
3: Но при всем при этом на тебя воздействовал именно девушкам клавишник, а не Илья.
2: Дело в том, что Илья находится в Красноярске. Да. И мы сделали попытку записать все это удаленно, дистанционно. Вот. И если бы вот он торчит онлайн, но к нам не подключается, вопросов не задает. Видимо, сыт. Подозреваю я. Вот если бы Илья подключился, вот. У тебя есть возможность сейчас нам лаверды сделать.
3: Вот. Ну, возможно, вдруг он сейчас слушает и прям начинает прям уже судорожно писать, мимо клавиш попадая.
2: Да-да-да. Вот так он и попытался записать наш альбом, в смысле, свою партию в нашем альбоме, точно так же, мимо клавиш попадая. Вот.
3: Девушки, девушки, расскажите, что происходит в вашей жизни личной, именно личной, когда вы занимаетесь именно музыкой? Вас поддерживают, каким-то образом помогают, или же наоборот говорят, да сколько же можно этим заниматься, прекращайте.
1: Мы чувствуем поддержку от всех своих близких, родственников и друзей. В том, что мы делаем, нам, наверное, повезло с этим очень, нас поддерживают все. Поддерживают, спрашивают, даже иногда как-то излишне интересуются. Пока мы писали диск, моя любимая мама просто выносила мне мозг периодически, задавая вопросы, как, что. Я говорю, мама, подожди, как только все будет готово, я сама тебе скажу.
3: То есть мама спрашивала, господи, давай уже баян выучи, освою там аккордеон, лишь бы уж все получилось.
1: Ну, примерно так, да.
3: То есть, хорошо, родители поддерживают, друзья как реагируют?
1: Хорошо поддерживают. Друзья, это наши слушатели, ну, почти все, за редким исключением, все как-то очень-очень всегда с нами, ездят с нами на фестивали регулярно, рассказывают про нас меломанам каким-нибудь другим, приводят коллег с работ. Ну, мы чувствуем в этом плане поддержку, это очень круто. Не знаю, как у других людей это происходит, мне кажется, так и должно быть. Вот. Но мы очень счастливы, что и у нас так.
3: А вот эта дружба, которая между вами с самого Красноярска хранится до сих пор, это есть возможность создать новый коллектив, бросив прошлых музыкантов, либо это уже состоявшийся, вот на кого вы можете всегда облокотиться, с кем вы всегда можете работать, то есть даже забрав из Красноярска несколько музыкантов?
1: Так, давайте уточним вопрос. Вы имеете в виду нас сыры вдвоем?
3: Да.
1: Ну, да, конечно, мы...
2: Мне кажется, это образ жизни уже скорее,
1: ну,
2: чем...
1: Ну, так мы это и называем, да.
2: Чем как что-то иное.
3: То есть, бросая высшее образование, обращаясь к музыке, вы с большим удовольствием прям берете гитары, флейту, интересные сообщения там от друзей, на что можно написать песню, на какую тему написать песню, и пишете тут же. А было такое, что друзья заказывали вам песню?
1: Да нет, это вообще такой процесс очень личный. Да, и песни пишу я у нас, и я до сих пор не знаю, когда спрашивают, как ты пишешь песни, я до сих пор не нашла ответа на этот вопрос, потому что по-разному. Но я никогда не могу написать песню на какую-нибудь тему или...
3: Ну, ты отвечай проще, я пишу ручкой.
1: Ну да, да. Нам один товарищ предложил нам отвечать так, он говорит, вот вас спрашивают, как вы пишете свои песни, вы отвечаете в гробу. Вот. Мы спросили, как это, он говорит, ну как, ну продолжайте, значит, рассказывать. Прихожу домой, ложусь в гроб, беру блокнот и пишу. Ну, это вопрос просто очень странный, нужно учиться юморить, наверное, но мы до сих пор не учились.
3: Да, друзья мои, вы только что прослушали личный дневник графа Дракулы, музыкальную часть. Зухер, какая у нас следующая песня?
0: «Девочка», как ни странно. Как ни странно, песня называется «Девочка». Ставим, слушаем. Поехали.

0: А итак, друзья, добрый вечер, 21.54 на наших зеленых системных. Сегодня у нас в гостях группа «Ключевое слово». И еще буквально 5-10 минут мы с вами, после чего в эфир выйдет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Итак, Костик, давай делай свой любимый блиц.
1: Свой любимый блиц-опрос, да?
0: Да.
1: Как я по нем очень долго скучал. Девчонки, сейчас главное приготовьтесь, хорошо?
2: Так.
1: Сейчас будет прям вот вопрос, после которого вы должны будете отвечать быстро и очень ретиво. Готовы?
2: Да, давайте попробуем.
1: Ваша любимая группа?
2: Нет таких.
3: Земфира.
1: Отлично. Закончен блиц-опрос. Мы услышали ответ на группу. Группа «Ключевое слово». Ну, блиц. Короткий, хороший. Как хорошо настроились, как хорошо приготовились, тем не менее. У меня, знаете, какого плана вопрос? Есть ли желание сейчас в данный момент что-то привнести в группу новый, какой-то новый инструмент? Без флейты, конечно же. Уже в усладу, можно сказать. В усладу того, что вы делаете изначально. Допустим, волынку. Ну, так вот, в плане бреда.
2: Ну, в плане бреда давайте начнем с того, что в нашей группе была балалайка, была виолончель, скрипка, кто еще, Ира? Ну, всякие ударные всевозможные. Была духовая мелодика, вот то, что с клавишами. То,
3: что аккордеон нужно... даже пытался.
2: Даже, да, аккордеон был с нами. Ну, я не знаю, что еще. Арфа, возможно. Но нет, мы в этом разрезе не думаем. Единственное, что кто-то недавно предложил нам поиграть с нами на соло-гитаре, наверное, мы согласимся.
3: А я бы хотела, если бы Саша согласилась, какой-нибудь электронные звуки попробовать.
2: Это да, это тоже.
3: Вот, такой прям электронный.
0: Вот видишь, реальность. Саша уже согласилась.
3: Отлично. Забиваем.
0: Осталось вам найти того, кто будет издавать эти звуки. Вот. И все, я мысль потерял. Я что-то хотел сказать, жутко умно.
1: Давай я продолжу, пока
0: давай,
1: ты будешь
0: давай,
1: вспоминать
0: давай.
1: Свою мысль. Девчонки, скажите, в самое ближайшее время Москва, что для вас? Это развитие, это все-таки желание чего-то достичь, или же это все-таки остается хобби тем, которым вы занимаетесь отдельно от мирской жизни?
2: Ну, давайте, блин, это очень, очень, ни один из трех вариантов не подходит на 100%, потому что это как было образом жизни, как мы ездили по фестивалям, при этом работая на своих работах, зарабатывая деньги, как все остальные, ну, как все люди, в общем. При этом мы не собираемся завязывать. Мы будем ездить по фестивалям, да, ходить на
3: делать
2: все мероприятия,
3: концерты.
2: Да, делать концерты, организовывать их, и это, ну, я не знаю, когда это закончится.
1: Так, чтобы вам мозг не ломать, я сразу спрошу, цели ваших музыкальных интересов и итоговая цель.
3: Я понимаю, к чему ты клонишь, но мы не дадим тебе такой ответ, потому что мы не можем его для себя, наверное, сформулировать.
2: Ну
3: типа там собрать олимпийские, ну нет.
2: Наверное, да, лет, там, не знаю, 10 назад, наверное, мы бы сказали, да, хотим играть в олимпийском, хотим звучать на всех
3: на нашем радио.
2: Радиостанциях, да. Но сейчас нет, мы уже большие девочки, мы понимаем, что, ну, у нас немножко другая история.
1: Смотрите, вот. Очень много девчонок сейчас, которые увлекаются музыкой, их огромное количество, стесняются того, что они находятся среди в основном, ну, большего количества мужчин, которые этим увлекаются, там, пацанов, ребят. Посоветуйте, я вот сегодня прошу вас посоветовать именно девчонкам, которые хотят заняться рок-музыкой, хотят заняться собственным творчеством, что нужно делать для того, чтобы преуспеть и быть лидерами в группе.
2: Слушайте, ну, у меня есть такое ощущение от молодежи нынешней, что они знают, что им делать и куда им двигаться больше, чем мы даже сейчас, даже уже там, будучи не студентами, они гораздо более уверенные в себе, и у них гораздо яснее эта картинка, понимание того, куда они хотят двигаться, в каком направлении. Поэтому я даже не знаю, кто кому даст совет. Но единственное, что...
3: Не ссыте.
2: Да, единственное, что я могу сказать... Ну, просто не бойтесь, делайте то, что хотите делать.
1: Занимайтесь тем, что вам нравится, и до мозга костей оставайтесь своим себе, да?
2: О, нет, ну это не исключает там какого-то образования, какого-то развития, каких-то там учителей в плане там,
3: ориентиров,
2: да. Это все, это тоже да. Но помнить о том, что ты хочешь делать и почему, это обязательное условие.
1: Смотрите, у нас сейчас осталось совсем немножко времени. Какую мы крайнюю из двух оставшихся песен
0: Найна.
1: Сейчас будем...
0: Найна, мы уже решили,
1: какая уже решили.
0: Песня, да.
1: Перед тем, как потихоньку заканчивать эфир, дайте совет вообще всем музыкантам молодым, которые мы... У нас это традиционный вопрос. Всем молодым музыкантам, которые сегодня взялись за гитару, за ударную установку, за бас-гитары, что, с чего нужно начинать, и чем нельзя брезговать, и чем нужно жить?
2: Ну, во-первых, нужно...
3: Не брезгуйте музыкальным образованием.
2: Это да, это раз. Во-вторых, нужно заниматься. Нужно заниматься.
3: И херачьте, друзья.
2: Чем раньше, да, вы начнете заниматься, чем больше вы будете это делать, тем круче будут плоды через годы. Ну, это безусловно так.
3: А еще я, наверное, такой хотела бы дать совет, но мне кажется, что они и так это все знают. Больше фана во всем этом.
2: В плане больше получать удовольствие от того, что делаешь, да.
3: Ну, то есть загоняться там в какую-то такую штуку, в какой-то конструктив и только, там, какой-то формализм тоже прям. Короче, больше эмоций.
1: Больше эмоций, занимайтесь, ребята, тем, чем вы задумали заниматься. И еще раз, перед тем, как прозвучит крайняя композиция сегодняшнего вечера, расскажите, Курск, фестиваль.
0: Давайте на ближайшие два месяца сделайте
1: пиар,
0: потому что кто сейчас слышит, кто послушает запись завтра, послезавтра, там в течение недели, чтобы информация была на слуху.
3: Ну, в общем, завтра где-то в окрестностях Курска фестиваль «Соловьиная трель». Это можно загуглить, найти это место. На платформе нас можно будет послушать. Мы будем играть, если не ошибаюсь, на трех сценах в разные дни. Но плейнапы нам еще не давали, мы точно еще не знаем. Следите, короче говоря, за рекламой. А, и подписывайтесь в группу ВКонтакте. Это непременное условие. Грушинский фестиваль, ну и все остальное будет как-то по мере того, как мы будем это понимать. Будут появляться какая-то информация.
1: В любом случае, девчонки, по любым вашим новым событиям, вы отписывайтесь на неформатное радио. Там есть такая, насколько я знаю, местечко, там, где могут музыканты рассказать о том, что у них грядет в самое ближайшее время. Рассказывайте, не стесняйтесь, обязательно говорите о том, где вас можно найти, потому что сегодня музыканты, которые вас слушали, просто люди, которые вас слушали, которые никакого отношения к музыке не имеют, наверняка слышали ваши композиции и с удовольствием послушают вас воочию, вживую. Поэтому с удовольствием скидывайте.
3: Да. Из новостей-то новых. Мы же тут недавно разместили наши вот эти сегодняшние звучавшиеся композиции на официальных магазинах. Google Play, iTunes. Можно нас зашизамить. Теперь мы есть и там. Вот. Можно купить диски на Амазоне и еще там в ряде официальных магазинов. Скоро появится об этом информация. Но вот в основных все это есть. Да, можно все это качать, слушать Яндекс.Музыка.
1: Вот так вот здорово, на позитиве мы сегодняшний вечер подводим к концу. С нами была группа «Ключевое слово Красноярск-Москва», в данный момент Москва, поэтому те, кто живут в столице, вполне могут услышать в любой из удобных дней, посмотрев по афише. Я с вами прощаюсь, с вами был диджей Костецкий, далее с вами попрощается группа «Ключевое слово», и после чего уже Зукер.
2: Спасибо, что были с нами, нам было очень приятно для вас сегодня поговорить. До новых встреч. Всем хорошего лета. Теплого, хорошего, классного лета.
3: До встречи на фестивальных летних сценах.
0: Вот, это самое главное. Все, друзья, всем пока, всем счастливо. Услышимся через неделю. Девчонкам огромное спасибище, что были с нами. Спасибо всем, кто слушал, кто писал. Желаю вам, девчонки, удачно отыграть завтра, послезавтра, после... Короче, всегда, чтобы все у вас ладилось. Ждем от вас новых песен. Не пропадайте.
1: Зукер, подожди, ну все-таки нужно с первым днем лета поздравить людей, ну.
3: Да.
0: Оно же еще не пришло же, лето-то, ё-моё.
1: Вот ему осталось буквально 2 часа.
0: Но тем не менее, да, весна ушел, лето пришел, друзья. Вот прям завтра день защиты детей, завтра я напьюсь. Вот. Буду защищать сам себя. Все, друзья, всем пока. Всем пока. Под занавес слушаем группу «Ключевое слово». Трек называется «Найна», а после него включится ли другой диджей или автодиджей, но тихо не будет. Всем счастливо.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Лейзер Йосифович Вайсбин. Русский советский эстрадный артист, певец. Чтец, дирижер, руководитель оркестра, конферансье, актер, народный артист СССР. Родился 22 марта 1895 года в Одессе. В многодетной еврейской семье. На протяжении многих лет во всех справочниках днем его рождения называли 21 марта. Но сам он отмечал свой день рождения 22 марта. А на вопрос отшучивался. Энциклопедия считает, что 21-го? Это же энциклопедия, ей виднее. В книге одесского городского раввина записано: «Отец херсонский мещанин Иосиф Кельманович Вайсбин и жена его Малка. Родились близнецы, сын Лазарь, дочь Перля, 10 марта, обрезание 17 марта». Ты одессит, Мишка.

Здесь мальчишка галаштаный, с ребячих лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку станет,

не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденькой парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний, несется в крики и пальбе, парнишки не бывает.

как мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны и тихий скорбный шепот приспущенных знамен в глубокой тишине, без труда, с барабанов Одессу оставляет последний батальон. Хотелось лечь, прикрыть бы телом родные камни.

0: ты моряк, Мишка.
1: Моряк не плачет
0: и не теряет бодрость духа никогда. Спокойные лиманы, зеленые каштаны, еще услышат шелест развернутых знамен, когда войдет обратно походкою чеканой красавицу Одессу усталый батальон. И уронив на землю розы, знак возвращения своего, парни.

Одессит Мишка, а это значит, что не страшны ему ни горе, ни беда. Хоть моряк Мишка, моряк не плачет, на этот раз поплакать право.

Да, это Леонид Утесов. А вы думали, кто? В 1911 году юношу Лейзера позвали выступать в театр в миниатюру «У разбитого зеркала». Ефим Скавронский позвал. Но при этом он поставил условие: никаких вайсбинов. А таки как называться? Действительно, как бы вот ему называться? Уж как-нибудь красиво, возвышенно, естественно, что все его мысли вертелись о возвышенности. Я бы охотно стал Скаловым, но в Одессе был актер по фамилии Скалов. Тогда, может быть, Горский, но Горский уже был. Были и Горов, и Горин. Кроме гор есть еще и другие возвышенности. Холм, например. Но в этом есть какие-то грустные мысли. Кладбищенские какие-то, могильный холм. Что же тут выдающегося? Мучительно думал Лейзер Иосифович. Стоя на лонжероне и глядя на утес с рыбачьей хижиной. Так вот оно, боже мой, утесы! Есть еще утесы! Так и появился Леонид Утесов у самовара.

0: самовара, сияет моя Маша.
1: А на дворе совсем уже темно,
0: как в самоваре, но кипит страсть наша, смеется месяц, весело в окно.
1: Маша чай не наливает, и взор ее так много обещает.
0: У самовара сияет моя Маша,
1: выкуску чай пить будем до утра.

С 16 лет до конца своих дней Леонид Утесов активно работал. Последнее выступление состоялось в декабре 1981 года. Ребята, 70 лет на сцене. Сколько радостей, сколько положительных эмоций несет его голос до сих пор. И будет нести всегда. Леонид Утесов скончался 9 марта 1982 года в Москве на 87-м году жизни, похоронен на Новодевичьем кладбище, участок номер 3.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да, поехали».

За чертой твоих хочу льет рекой, на все мои не отбьешь слезой соленой.

моя навсегда со мной. Мне ли

0: Верните мне вчерашний.
1: Релизы нашего лейбла.
2: Сегодня у нас московская группа Борис Федорович. Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

Я живу на планете большой, которую не спрячешь в карман. Разливается ночь надо мной, я разливаю стакан. Ночь включила луну за окном, а я включил Арктур 006.

потанцую сегодня один, я этот танец выдумал сам. Я глотаю не валокардин, пью алкогольный бальзам. Но внезапно заклинило шкив, пластинка перестала кружить. Но

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да, поехали».

Слова, слова. Потом война. С огнем, с мечтой, с бедой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе устроил.

Облом, как дом, в котором мрак, и нет ни окон, ни дверей, и нет пути вперед и вспять, и нет простора для страстей.

за дверью дверь, потом стена. Разбей ее движением век, и все преграды для тебя растают, как весенний снег. Слова, слова, потом война. С бедой, с мечтой, затем с судьбой. И нет причин, чтобы

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов. Сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

Расскажи о чудесах, об озерах в небесах, ведь дожди — лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

Мир контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень. Но исток всего горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя время тикать.

0: амфитеатр в парке Горького.
1: Hard Rock Fest. Выступают Финтрол, Стигмата,
0: 5 Диас,
1: Люмен с большим концертом, а также впервые в России
0: Mushroom Head.
1: Подробности и другие участники на hardrockfest.ru. Билеты по номиналу .ru.
0: 16+.
2: И кони бегут по волкам.
3: И все слушают неформатное радио.
4: Самый масштабный мото-рок-фестиваль.
5: Мото-Малоярославец Russian Bike Week.
4: Хедлайнеры.
5: Культовые отечественные группы.
4: 4 дня.
5: 2 сцены. 100 музыкальных коллективов.
4: Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу.
5: В 90 километрах от Москвы город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
6: А итак, друзья, добрый вечер.
7: Добрый вечер, дорогие друзья.
6: 21.01 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Вот, ну и слушайте вы, соответственно, неформатное радио. Вот, привет всем, кто нарисовался уже в чате. Привет всем, кто уже нарисовался у нас в эфирной Аське. 96.47.5 для тех, кто пользуется ICQ. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена. Общаемся в комментариях. Вот, сегодня у нас Воронеж. Сегодня у нас Воронеж. Славный город. Но, в принципе, коняшка, он этот город ассоциирует с двумя группами. Я только с одной.
7: Сейчас чуть более подробно поясним, что имеем в виду. Захар, кстати, хотел у тебя спросить, ты в Воронеже бывала хотя бы раз?
6: Ты знаешь, я туда чуть-чуть не доехал. У меня там был контакт деловой. Мы там начали работать. Потом как-то все это у нас плохо закончилось. В итоге я туда не доехал. Вот. А, подожди, вру, твою мать. Я проехал через него насквозь ночью, когда ехал из Краснодара. Вот.
7: Ну, у меня более приятные ассоциации с Воронежем, потому что, ну, бытность свою футбольным фанатом, ну, и сейчас иногда выезжаю, да, бывал в Воронеже, ну, во-первых, в Воронежской области, в городе Яр-Еудеш, это по Советскому Союзу, сейчас он называется Лиски, замечательный город, прекрасный вообще, такой миниатюрный, добрый, душевный, туда приезжал два раза, и был в Воронеже, ну, не так давно, года два назад, на матче Факел-Арсенал, но не дали нам погулять по городу, провезли в конвое ментов и до Воронежа до стадиона, и после стадиона. Ну, в общем, в любом случае город интересный, стоит там побывать.
6: И но я уверен, мы скоро там побываем.
7: Мы там скоро побываем,
6: мы
7: да.
6: Мы там скоро побываем.
7: И, друзья, я сразу что хочу сказать, что если говорить о музыке, с чем ассоциируется у российских, ну не только российских, там украинцы, белорусы, может быть, какие-то люди из других стран, да, с чем ассоциируется в музыкальном плане город Воронеж? В первую очередь, конечно же, никто со мной не поспорит, это группа «Сектор Газа». Группа, на которой росли миллионы наших соотечественников. Юрке Хою огромный привет, огромный респект. Возможно, он нас сейчас даже слышит. Очень уважаю этого человека. На его песнях действительно росли многие-многие и любители рок- и панк-рок-музыки, и многие просто люди, да. И вторая группа, которую тоже сегодня мы поставим.
6: Вот для меня, прежде всего, Воронеж, это, конечно же, Дима Кузьмин, Черный Лукич. И
7: хотя сам он не
6: хотя,
7: из Воронежа,
6: да, родом. Хотя он сибиряк, но вот последние там большое количество лет он прожил в Воронеже, и можно сказать, что он все-таки Воронеж.
7: Вот, ну, друзья, ну,
6: вот Листат пишет: у меня мама в Воронеже родилась. Привет, Маха. Вот, она у нас совсем не в Воронеже, она у нас, по-моему, где-то в Беларуси, по-моему, да? Вот.
7: Ну ладно, меньше слов, больше музыки, друзья. Сейчас нон-стопчиком пойдут у нас два трека. Первый трек от группы «Сектор Газа».
6: Первый трек — это трек, с которым Воронеж ассоциирует коняшка, а второй трек, с которым ассоциируется у Зухера.
7: Ну да, друзья, «Сектор Газа», «Черный Лукич», нон-стопчиком. И после этого сразу же перейдем к нашим
6: конкурсантам. Сразу же начинаем отбор, да, поехали.
7: Поехали, слушаем.

0: Самый масштабный моторок фестиваль Мото Малоярославец Russian Bike Week. Хедлайнеры — культовые отечественные группы. 4 дня, 2 сцены, 100 музыкальных коллективов, каскадеры, воздухоплаватели, мотошоу. В 90 километрах от Москвы город Малоярославец — лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: Ну вот, друзья, выдохнули и, наверное, начнем, да?
2: Начинаем.
1: Итак, отдаю я бразды правления коняшке, потому что коняшка, по крайней мере, знает, что там сегодня будет играть, кто будет петь. Вот, от себя скажу, что начинаем сегодня отбор по Воронежу. Сегодня 10 групп. Кстати, друзья воронежцы, если насобирается еще 10 групп, то мы сделаем еще один отбор по Воронежу, поэтому у вас еще есть время подать заявки. Что касаемо Калуги, которая в следующую среду будет, ребятушки, у вас тоже еще есть возможность подать заявки, вот, и успеть на полуфинал. Вот, ну все, коняшка, тебе слово, поехали. Ну,
2: что, замечательно, друзья. Так вот, у нас сегодня 10 команд из славного города Воронеж. Эти группы очень разноплановые, начиная от легкого рока и заканчивая, знаете, таким вот раздолбайским панком и тяжелым-притяжелым металлом. То есть такая широкая музыкальная палитра представлена сегодня. И, ну, для тех, кто не знаком с творчеством воронежских групп, это очень будет, на мой взгляд, любопытно оценить, что же творится в городе Воронеж. Тем более город практически миллионник. Я подозреваю, что групп там очень много. И те группы, которые сегодня звучат, это, ну, априори, как мне кажется, группы, которые представляют именно лицо, музыкальное лицо города Воронеж. Это такая своеобразная визитная карточка. Соответственно, очень было бы любопытно посмотреть и послушать, как и воронежцы, а самое главное, как посторонние слушатели, будут оценивать и комментировать творчество данных групп. Ну и много говорить не буду. Начнем сразу с первой команды, которая у нас сейчас прозвучит. Это группа «Цукаты», лидер ее Андрей Недоцук. И что по поводу этой группы хочу сказать. Группа, ну, изначально она именно для байк-фестиваля «Малый Ярославец». Почему так говорю? Потому что, насколько я знаю, ребята тесно дружат с воронежскими байкерами. И именно по просьбе воронежских байкеров данная группа получила, ну, собственно говоря, путевку в жизнь. То есть это музыканты, которые играют в разных музыкальных проектах. Возможно, кто-то из музыкантов играет там, ну, как говорится, лабухи, да, играют, лабают в кабаках там, в каких-то вот, ну, музыкальных таких местах. Но, тем не менее, ребята собрались как-то раз, решили поиграть для своих друзей из числа воронежских любителей скорости. И, соответственно, получилась группа «Цукаты». Что еще примечательно, то, что песня, которая сегодня прозвучит, эта песня представляет, ну, она заглавная в альбоме, который ребята выпустили в 2013 году. И, мне кажется, она очень ярко и полно характеризует все творчество данной музыкальной команды. Поэтому слушаем группу «Цукаты».
1: А мне вот интересно, вот сейчас, если нас «Цуката» слушают, вот «Недоцук» это такой псевдоним?
2: Фамилия.
1: Или все-таки «Цукаты» родились из «Недоцука», вот. Вот мне что интересно.
2: Ну, возможно, все-таки, наверное, мне кажется, что именно группа «Цукаты» получила название, возможно, по фамилии, какой-то в каком-то роде, да, по фамилии лидера своего. Так вот, песня называется «Сегодня можно», и это как раз, еще раз повторюсь, заглавный трек альбома, который ребята выпустили в 2014 году, собственно говоря, одноименная песня.
1: Ну, слушаем. Махай рукой.
2: Ребята, поехали. Воронеж, привет, слушаем, поехали, комментируем.
1: Поехали.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Хедлайнеры. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы, город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: Ну вот мы и развязали сегодняшний эфир. Вот, и сегодня мы будем все комментировать, да, и коняшка тоже, потому что сегодня как бы не он выбирал группы. Вот, но мне понравилось достаточно зачетная песняга. Качество записи, конечно, не на высоте, скажем, даже совсем. Вот, ну, то ли качество, то ли сведение, но песняга хороша. Вот, от меня галочка однозначно будет. Голосую за. Вот, ты что думаешь, конечно?
2: Ну, я думаю, так же, как и ты. Мне эта песня очень понравилась. И я, ну, просто я довольно тесно знаком с тульскими байкерами, с московскими байкерами, да, с липецкими байкерами. Ну, надеюсь, что и с воронежскими познакомлюсь на Малоярославце. Я считаю, что действительно эта песня, как и все творчество вот, группы Цукаты, это близко байкерам. Они предпочитают такую музыку слушать. Не тяжелую, не легкую, такую веселую, задорную, когда можно там спокойно посидеть, пивка попить, там, может быть, что-то покрепче, поколбаситься, повеселиться, пообщаться. И в этом отношении, ну, такая музыка, она действительно, ну, приятная. Приятная для наших друзей, байкеров, которые приедут в Малоярославец. От меня тоже будет галочка за эту группу. Кстати, по поводу галочек. Для тех, кто нас слушает сегодня впервые, как будет проходить у нас отбор и как будет проходить голосование. Друзья, завтра на сайте Неформатного радио будет выложена запись сегодняшнего эфира. К ней будет прикреплена голосовалка. И сразу же хочу отметить, не обязательно голосовать за какую-то одну группу. Если вам понравилось сразу несколько песен, сразу несколько команд, вы можете смело ставить галочки напротив тех групп, которые, ну, вам оказались симпатичны.
1: Обязательно, да. Потому что смотрите, какая ситуевина. Если у нас насобирается еще 10 групп из Воронежа, да, значит, соответственно, из голосовалки в финал попадет только 2 группы. Если больше групп не насобирается, значит, у нас будет 5 групп участвовать в финале именно из этого голосования. Соответственно, давайте мы честно, вот понравилась группа, голосуем. То есть, чем больше, чем лучше, даже как правильно сказать, чем более честно вы проголосуете, тем у больших групп есть шанс попасть в финал. Вот.
2: Ну да, совершенно верно.
1: Родил фразу, я что-то сегодня, у меня словесный запор по ходу дела.
2: Друзья, ну и еще какой момент тоже хочу отметить, то что 4 группы в финал попадут благодаря голосованию слушателей. Это будет 4 первые группы по голосам. И 5-я группа попадет в финал в зависимости от пристрастий музыкального жюри, которая, ну, сегодня с вами
1: коня
2: общается.
1: Коня
2: и Зухера, да. То есть мы с Захаром посоветуемся, и 4 группы попадут в финал благодаря голосованию вас, а 5-я группа мы выберем сами, причем условие такое, что если какая-то группа нравится мне, но не нравится Зухеру, либо наоборот, нравится Зухер, не нравится мне, она в финал не попадает. Здесь очень важно то, чтобы группа понравилась сразу обоим. Так что вот так.
1: Как-то так. Вот, ну и давай зачитаем комменты. Так, что тут... Что тут пишут нам? Вот Ромка пишет: однозначно забираю в плейлист, как песенку напоминание для идиотов. Ну да, ребятушки, так много кто попадал. У меня дочка так на свет появилась. Не верьте девочкам. Вот, что значит можно. Предохраняться надо всегда. Так, Дениска пишет: однозначно это понравилось всем. Сведение, конечно, слабовато, а так звучит очень классно. Так, Димыч пишет: на сцене байк-феста, наверное, самое то. Ну и, в принципе, наверное, все, да?
2: Танцуют, ну, пока народ все. Еще не совсем раскачался.
1: Ну да, да, давайте комментируйте смелее, потому что, я думаю, музыкантам тоже интересно услышать, что про них думают обычные слушатели. Вот, далее.
2: Едем дальше, и дальше будет группа, которая, ну, наверное, я эту группу узнал самой первой из всех сегодняшних конкурсантов, благодаря одному моему хорошему знакомому. С творчеством данной группы познакомился еще, наверное, года 3, а то и 4 года назад. Группа, которая в Воронеже очень известна. И не только в Воронеже, конечно, но и далеко за пределами данного города.
1: Что тебе сказать? Ты забыл, как группа называется?
2: Нет, я не забыл, как группа называется. Я хотел посмотреть, как песня называется. Так вот, это группа «Сказки черного города». Композиция называется «Оборотень». Почему именно данный трек отобрал для сегодняшнего эфира? На странице группы ВКонтакте идет голосование. Какая песня группы больше всего нравится поклонникам «Сказок черного города»? И вот песня «Оборотень», наверное, с очень большим преимуществом лидирует по отношению к другим песням данного коллектива, и поэтому решил эту песню взять. Я пока что не буду комментировать творчество данной группы, да, я дождусь, когда песня прозвучит в эфире, когда люди будут высказывать свое мнение. Скажу, что есть в творчестве данной команды очень серьезные плюсы, но, на мой взгляд, есть и минусы. Но об этом чуть позже. Итак, одна из самых известных групп, которая представляет город Воронеж, «Сказки черного города», композиция называется «Оборотень». Слушаем, комментируем.
1: Поехали.

Лишь ее старая потрепанная фотография на стене заставляет задуматься о смысле моего бытия. В те недолгие минуты, когда рассудок снова возвращается ко мне во время моего нахождения в человеческом обличье. Но с наступлением темноты боль утихает, и мысли покидают мою голову. Ведь я снова не один.

0: 2 мая. Зеленый театр в парке Горького.
1: Hard Rock Fest. Выступают Финтрол,
0: Стигмата,
1: 5 Диас,
0: Люмен с большим концертом,
1: а также впервые в России
0: Mushroom Head. Подробности и другие участники на hardrockfest.ru.
1: Билеты по номиналу .ru.
0: 16+.
2: А итак, друзья, это у нас прозвучала вторая группа из Воронежа, «Сказки черного города». Вот, ну, давайте начну прям сразу с комментариев. Вот мне из Беларуси Маха написала, пишет: я не очень в этом разбираюсь, конечно, но мне напоминает «Короля и Шута». Вот, Нюрочка сказала, очень мне нравится, и тоже сказала, что прям вот «Король и Шут» один в один. Так, далее, что тут пишут у нас... Так, Дениска пишет: «Сказки черного города знают все». Это мы уже в эфирный чат перебрались. Ромка пишет: что-то как-то ухо немного режет, на киш похоже. Димка из Воронежа у нас пишет: могу сказать только, что мне и текст, и исполнение понравилось. Мне чем-то напомнило киша. Но вот все, безусловно, прям безоговорочно пишут, что это киш, киш, киш, киш. Еще раз киш. Но от себя могу сказать, что... Ну, текст я никогда не слушаю. Вообще никогда не слушаю. Очень редко, когда слушаю текст у песни. Но вот звучание мне очень понравилось. Несомненно, очень похоже на киша. Вот, но все-таки очень качественно. Очень качественно и сделано, и сыграно, и записано. Вот слушать было приятно. От меня галочка тоже. Вот за эту группу тоже будет галочка.
3: Ну, Захар, ты почти все уже сказал. Давайте я тоже присоединюсь к Захару. Хочу отметить то, что не так часто на неформатном радио, если мы берем в расчет группы региональные, мы слушаем песни такого высокого уровня в плане сведений, в плане записи, да? Ребятам однозначно плюс. Очень серьезно отнеслись к записи, ну, не только, конечно, данной песни, но и других композиций своих, да? В этом отношении они очень профессионально подходят к делу. Опять же, отмечу, высокий музыкальный профессионализм музыкантов, чувствуется, что собрались ребята там серьезные, и этому уделяют довольно-таки много своего времени, то есть за эту группу не стыдно, и я тоже поставлю галочку, хотелось бы тоже, чтобы группа сыграла на главной сцене «Мало Ярославца» со звездами, но опять же, вот вопрос такой, что уж очень сильно напоминает «Короля и Шута». Я знаю о том, что ребята из этого не делают секрета, они сознательно на это пошли, и они даже этого не скрывают. Знаете, было бы хуже, если бы там, ну, кто-то косил под «Король и Шут», но в этом не признавался, да, ну, не обязательно под «Король и Шут», да, там, возьмем там любую, да, даже группу, да. В этом случае, изначально у ребят, видимо, вот была такая тема, да, они именно так задумывали свои, скажем так, композиции, свои аранжировки, и я считаю, ну, не знаю.
2: Ну, скажем так, пройдет лет 10-15, да, и уже никто их с кишом сравнивать не будет, потому что появится очередное направление отвлетвления, да, очередная стилистика. Я думаю, будет так. Когда будет много групп, поющих в такой манере, уже с кишом сравнивать их не будут, их уже сравнивать будут между собой.
3: Ну, друзья, в любом случае, что примечательно, первые два трека пошли на ура, их и поддерживают и наши слушатели. Самое главное, поддерживаем мы с Захаром, потому что галочки ставим оба. И это говорит о том, что все-таки, друзья, в Воронеже-то уровень музыкальной жизни очень высокий, судя по первым двум группам. Мне приятно.
2: Ну, будем надеяться, что так дальше и пойдет. Кстати, вот... Забываю я всегда сказать, что администрация фестиваля оставляет за собой право взять любую группу, независимо от голосования, вот, кто победит, где победит, от какого-либо города могут дополнительно взять еще одну группу, так что я думаю, участвовать смысл есть всем. Даже тем, кто не победит, не надо расстраиваться. У всех есть шанс все-таки попасть на фестиваль в качестве выступающей группы. Вот, ну, я все сказал.
3: Я тоже все сказал, друзья. Еще раз повторюсь, что первые два трека от первых двух групп нас очень порадовали. И вот, допустим, лично мне будет не стыдно, если Воронеж представит на Малой Ярославце либо «Сказки черного города», либо «Цукаты». Это будет, мне кажется, хороший выбор.
2: Ну, давай других дослушаем, а то ты вот сейчас прям раз и опустил все сразу.
3: Да почему? Там и дальше будут группы очень интересные.
2: Вот, а ты потом будешь всех по очереди перечислять. Мне не стыдно, что эти. И так, скажем, каждым треком будет прибавляться.
3: Захар, я просто, знаешь, я вспоминаю предыдущий эфир тульский, да, в котором, ну, больше половины участников можно было бы просто, знаете, вывести просто за рамки, да, потому что там...
2: И застрелить нахер!
3: Я хотел это сказать, но не стал.
2: Ладно, еще будет второй эфир тульский. Кстати, вот задавали вопрос, когда выявится победитель. Вот, по первому тульскому раунду, да, выявятся победители как раз в начале второго тульского раунда, так что голосовалка пока работает.
3: Ну что, друзья, переходим плавно к следующему треку, к следующему исполнителю. У нас уже прозвучал рок, у нас прозвучал такой, знаете, рок с элементами панк-рока, а сейчас уже движемся в сторону более тяжелой музыки. Я честно признаюсь, прежде чем объявлю группу и ее название композиции, да, что музыка совершенно мне не близка. Я в этом мало того, что не разбираюсь, мне это глубоко, ну, скажем так... Ну, не слушаю я такое и немного не понимаю тех людей, которые данную музыку слушают. Тем не менее, послушав записи и побывав на странице данной группы, понял...
2: Этих людей как минимум миллиард на планете, да. Поэтому их, ну, нельзя обойти.
3: Тем не менее, побывав на странице данной группы и посмотрев, послушав треки, которые они представляют музыкальным слушателям, я понимаю, что данная команда хорошо известна и очень популярна в Воронеже среди... Ну, определенной прослойки людей, которые слушают рок-музыку, да, именно в тяжелом ее проявлении. Давайте, пожалуй, я не буду больше говорить. Поговорим после того, как трек прозвучит в эфире. А группа называется Fade Out. И композиция с многоговорящим названием Welcome to My Hell.
2: Добро пожаловать в мой ад.
3: Да. Характерное название для композиции. Ну и, собственно говоря, мне кажется, эта песня знаковая для данной группы. Очень четко и хорошо характеризует ее творчество.
2: Слушай, а вот интересно, по адам можно гулять? То есть вот ты попал в ад, я попал в ад. Мы в гости друг к другу. Можем ходить? То есть захожу, я тебя там черти на сковородке жарят. Да, а меня за яйца вешают. То есть пришел ты ко мне в гости, тебя подвесили рядом за яйца, там, или я к тебе в гости, меня хлоп. Вот кто-нибудь был в аду? Расскажите, как там, я к тебе в гости, меня хлоп. Вот кто-нибудь был в аду? Расскажите, как там все происходит. Потому что нас туда

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Хедлайнеры. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: А итак, друзья, 21.39 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный Коэн Димка. Вот, и слушаете вы программу 5 плюс 1. Сегодня у нас на очереди Воронеж. Сегодня у нас отборный финал. Куда? На финал финала? Нет. На финал фестиваля выбора. На финал, не, отбор, на финал отбора на фестиваль Мото Малый Ярославец 2014 по Воронежу.
2: Как все сложно.
1: Блять, я это выговорил. Я таки это выговорил. Вот, так, ну смотрите, Белоруссия, Гродно, Машка пишет: опа, как ничего себе Воронеж дает. Я думаю, неплохо. Далее. Далее начинаем слушать вот так, смотрим в чат у нас, отлично пишет.
2: Это Лёшка, Лёшка, привет, в Новомосковске, я понимаю, тебе такая музыка блесна.
1: Здорово, да, так, Анжелка пишет, да, сгинь нечистая. Так, Дениска, полный писец, они, по-моему, на енохианском исполняют эту бурду, сгиньте демоны. Так, Глеб спрашивает, когда будут объявлены результаты Тульского. Я только что, ребятушки, говорил. Ну, потом в записи перемотаете, послушайте. Так, женский гроул супер. Димка пишет, не понравилось, русских слов не услышал.
2: А, ну были еще там два комментария от Ромки, от Вики. Тоже они не особо...
1: Не буду я их читать, Вика... Вика... пишет, а, ну давай, зачитаю, ладно. Видимо, они переслушали норвежского метола с примесью мартовских котов. Ромка написал, ну, на вкус и цвет все сосиски разные. Вот, по крайней мере, я вам могу сказать, что это третья группа, за которую я поставлю галочку.
2: Объясним.
1: Я не слушаю такую музыку. Я терпеть ее не могу, такую музыку. Причем мой басист Кузенька, он говорит, что я люблю вот с такими ребятами играть. То есть там надо просто медиатором быстро царапать по струне. И за всеми этими они все равно ничего не слышат. То есть, но ты посмотри, как качественно. Вот, понимаешь, вот обидно за земляков, блять. Ну вот. Но никто так не записал, да? Вот смотри, ты поставил, у нас только одна запись кривая, и то она в
2: принципе... Она не то чтобы кривая, она, да, нормальная запись.
1: Она нормальная.

0: Более-менее в Туле практически ни у кого таких нету. Вот, не люблю я эту музыку, не люблю я этот стиль, но вот за эту группу галочку поставлю. Вот так.
1: Друзья, вы знаете, наверное, кто меня давно знает, кто давно со мной знаком и мое отношение к данной музыке знает, они удивятся. Но от меня тоже будет галочка, потому что, друзья, блин, ну... Все-таки вот рок заунывный, да, какой-то, или, может быть, не заунывный, какой-то стандартный хэви-метал, да, какой-то стандартный, опять же, рок, да, возможно, какой-то веселый СК. Этого на Малояре просто-напросто хоть жопой жуй. А вот такой группы, вот у нас...
0: Не-не, там тоже будет жопой жуй, просто вот в тот момент, когда выступали вот такие ребята, ты пьяный в палатке лежал.
1: Может быть.
0: Ты их просто пропустил, вот.
1: Нет, ну вот, я с удовольствием, ну, если от меня будет что-то зависеть, дам дорогу данной команде, потому что, несмотря на то, что такая группа, такая музыка мне абсолютно не близка, тем не менее, это очень качественно и очень интересно сделано, и, знаете, до этого слушал много таких команд, и всегда были какие-то, вот, знаете, тошнотворные,
0: вот смотри,
1: рвотные
0: вот
1: позывы.
0: Все равно приятно, да?
1: Приятно слушается, да, молодцы.
0: Вот, удивительно, вот, ребят, если вы нас сейчас слушаете, я... Не то, что не фанат, мне глубоко отвратна такая музыка.
1: Аналогично.
0: Но вот меня зацепило. Я послушал с удовольствием. Галка будет, от меня галочка будет.
1: Вот. Не знаю, как будет дальше, но пока что у нас все три группы, которые участвуют в отборе, они 100% попали, да, это здесь, ну, молодцы, просто молодцы.
0: Молодцы,
1: приятно,
0: ребятки. Ладно, давай дальше. Давай
1: едем дальше, друзья. И у нас вслед за роком, вслед за панк-роком, вслед за тяжелым металлом идет у нас ска. Воронеж сегодня как никогда радует своей широкой музыкальной палитрой разнообразной. И сейчас вашему вниманию будет представлена композиция от группы Барра Брава. Песня называется «Музыка льется». Чем интересно и чем характерна данная музыкальная команда. Ребята тоже очень известны, и не только, кстати, в Воронеже своем любимом, да, родном, но и также далеко за его пределами. Группа веселая, группа позитивная, с духовыми, ну, что свойственно для ска. И у группы очень много почитателей и поклонников ее таланта далеко за пределами города Воронеж. И учитывая то, что байкеры, они, в принципе, люди-то все позитивные, им нравится такая музыка, ну, даже предварительно сразу скажу, что данная группа тоже была бы, мне кажется, интересна на сцене Мото Мало Ярославца. Предварять события не будем, послушаем команду, прокомментируем, ну, а далее будем обсуждать.
0: Сайт у них очень лаконичный, зашел я на их сайт, посмотрел, вот, все очень просто, зашел, наследил, ушел, да, все, вот, ничего лишнего.
1: Единственный, кстати, вот момент
0: такой. Я бы добавил бы еще, где скачать песни можно было бы, и наверное, комментирование, и все, и больше ничего тут и не нужно.
1: Ладно, друзья, я просто единственный момент, какой хочу отметить. Очень много сейчас у нас в России, не только в Воронеже, ну и далеко не, естественно, не только в Воронеже, да, но и в Москве, и в Питере, и в других городах появляется группа, которая играет именно в данном направлении, ска. И здесь, конечно же, для ребят, которые выбирают такой музыкальный стиль, такой музыкальный жанр, очень важно быть в чем-то своеобразным, не похожим на других, и чем-то цеплять. Посмотрим, как получится эта группа Барра Брава.
0: Кстати, надо, знаешь, что нам сейчас этот, пока будет у нас играть Барра Брава, надо посмотреть, что там в Москве произошло. У нас же московский отбор какой-то уже там один из 150 прошел. Вот. Так что давайте мы слушаем Барра Брава, вернее, вы слушаете. И я одним левым ухом. Вот. А мы пока с коняшкой посмотрим, что там в Москве произошло на отборе. Кто попал, кто не попал. Короче, ставим, слушаем, поехали.

0: Hard Rock Fest.
1: Выступают
0: Финтрол,
1: Стигмата,
2: 5 Диас,
1: Люмен с большим концертом,
0: а также впервые в России
1: Mushroom Head.
2: Подробности и другие участники на hardrockfest.ru.
0: Билеты по номиналу .ru.
1: 16+.
3: Ой!
4: Как же меня радует этот эфир!
3: Ой, молодцы! Ребятушки, я с таким удовольствием, если у нас получится вот с концертом, именно с финальным, с таким удовольствием я посещу славный город Воронеж. Вот, прям вот что не группа, то радует, что не группа, то... Ну, очередная галочка. Молодцы, ребятушки, молодцы, вообще красота. Так, читаю вот комментарии. Белоруссия пишет: была у нас такая группа Кукрыниксы. А это еще и плюс немного Ляписа Трубецкого. Ну, это ска. Это, наверное, даже как сказать. Нет, вот я не услышал там ни Кукрыниксов, ни Ляписа. Своеобразно, довольно неплохо.
4: Что-то народ пока, знаете, мне кажется, народ весь в ахуе. А даже никто не может собраться с мыслями и что-то написать.
3: Вот, смотри, пишут: как-то не цепляет, сделали хорошо, но не мое. Так, другой человек пишет: да, отличненько, плюс один. Димку порадовал, мы голыми жопами даем ежа. Не понял, говорит, понравилось или нет. Вот, ну, мне понравилось. Мне понравилось, тут даже, наверное, вот Юрка пишет: хиленькое, ска какое-то. Это, наверное, даже ближе не к ска, а это вот что-то ближе к группе Браво, наверное, да?
4: Да нет.
3: Да, наверное, да. Наверное, да, потому что, ну, на чистое ска оно не тянет. То есть, ну, только что наличие дудок, да? Вот, кстати, модная сейчас фишка. Сейчас,
4: да, я об этом говорил.
3: Все еще стали группой, брать себе, да, в группы дудки. Я себе хочу в группу скрипача, а, блядь, нету их. Вот, ладно. Дальше. Саша. Саша пишет: смешанное чувство, и понравилось очень, и вроде осадок остался. Вот. Так, напомнила Марк Шайдера. Не знаю, я не знаю этого чувака, я с ним не служил, с Марк Шайдером. Вот, но мне лично понравилось, очень хорошо, очень качественно.
4: Друзья, я все-таки от себя добавлю.
3: Вот Гродно пишет: легенько, позитивненько.
4: Я от себя добавлю, буду опять же солидарен с Захаром. Впервые, наверное, за всю историю программы 5+1 уже 4
3: подряд. Да, Коняшка соглашается,
4: да,
3: с Зухером.
4: Да, постоянно Зухер соглашается с Коняшкой. Но, друзья мои, тоже галочка, тоже меня зацепила. Не только, кстати, эта фраза козырная, да, мы голыми жопами даем ежа, мы из Парижа, мы из Воронежа. Вот визитная карточка города Воронеж, я думаю, очень хорошо. Там тоже были другие интересные находки именно в плане текста.
3: Слава богу, что текст я не слушаю, да, никогда.
4: Мило, забавно, приятно, легко. Я соглашусь, пожалуй, с одним из комментариев. Как-то хиленько для СКА. Вот не так давно приезжала к нам в Тулу с концертом своим замечательная команда из Подмосковья, группа «Плохие дядьки». Вот, вот это СКА так СКА. Это настоящий СКА, и ребята зажигают. Здесь, наверное, более релаксационная такая музыка, чтобы расслабиться,
3: это
4: послушать.
3: Браво. Это ближе к Браво, чем к СКА, наверное. Все-таки... А как они у нас, битники, как они называются вообще?
4: Ну, битники, наверное, да.
3: Да, битники. Вот это, наверное, все-таки ближе туда.
4: Но, тем не менее, опять же отмечу, высокий уровень записи, хорошее сведение, хороший профессионализм музыкантов, материал отменный,
3: вот,
4: просто,
3: ребят,
4: отменный.
3: Если вы все пишетесь на одной студии, дайте мне адрес, я поеду туда писаться. Потому,
4: я бы тоже с удовольствием съездил, записался.
3: В Туле, ну, практически одни говнари. Я еще
4: нет,
3: вот...
4: в Туле есть хорошая студия, но она,
3: ну,
4: стоит очень дорого.
3: Ну, я не попадал, я еще не попадал.
4: Очень дорого.
3: Вот.
4: Ладно, друзья, едем мы дальше. Пока что у нас очень хороший эфир наклевывается. 4 галочки от меня, 4 галочки от Зухера. Посмотрим, сколько голосов наберут данные группы во время голосования. Но я считаю, что эфир пока что у нас очень хорошо удается.
3: Ну и хотел же я зачитать. Вот, слава богу, вспомнил. Смотрите, вчера, 15 апреля, в Москве, в клубе «Театр» прошел 4-й отборочный концерт московского тура, да? Вот. Победили там у нас Hot Rock Кокс. Кок или Кук? Не, Кок. Кокс. Вот. Так что вот они победили. А там уже у них сколько у них их будет?
4: Да их, мне кажется, там будет до хрена, учитывая
3: там
4: то, что из Москвы там групп
3: будет...
4: много заявилось.
3: Ну вот, четвертый отборочный победили Hot Rock Cocks. Горячий рок. А кокс что это? Это же...
4: Яйца? Нет, не
3: яйца. Не, яйца это не кокс.
4: Яйца
3: кокосы, может.
4: Ну, может быть.
3: Я не знаю. Вот, ладно. И чего? Поехали дальше.
4: Едем дальше, друзья. Еще одна группа, которая, ну, творчество которой мне очень не близко. Не из-за того, что там ребята играют как-то не так, да, а из-за того, что просто такую музыку я не слушаю. Опять же, мы даем шанс быть услышанными всем музыкантам, да, всем группам, которые прошли предотбор, которые подали заявки на фестиваль Мото Мало Ярославец. И как знать, уже была у нас тяжелая группа не так давно из Воронежа, которая галочку поставил, который Захар галочку поставил. Кто знает, может быть, и этой группе также мы поставим галочки. Интересно будет узнать мнение слушателей.
3: Ну, пока вот идет у нас как-то все прям гладенько. Прям.
4: Да, группа называется Transcript, причем название это на английском языке пишется. Название трека на русском, «Напевая меня». Почему отобрал именно этот трек? Ну, по банальной, вполне простой причине, потому что на страничке группы ВКонтакте идет голосование за лучшую песню данной группы, и данная композиция, она наиболее популярна среди всех друзей и поклонников данной группы. Песня называется «Называя меня». Ну, собственно говоря, я пока что ничего говорить не буду. Давайте послушаем, оценим, прокомментируем, а уже когда песня прозвучит, будем общаться дальше.
3: Смотри, задал Леха вопрос, почему все говорят «Едем дальше». Потому что Зухер говорит «Едем дальше», а коняшка к нему уже прилипла. Вот, он хочешь, не хочешь, тоже так начал говорить. Вот. Ладно, Transcript. Напевай меня. Напевай я.
4: Напевай я, да, я и так сказал.
3: А я сказал, напевай. Напевай. Я выпить хочу, наверное.
4: Наверное.
3: Напевай меня. Transcript, поехали, ставим, слушаем. Воронеж.

0: самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Хедлайнеры. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: А итак, друзья, 21:59 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, ну, начну, наверное, с комментариев. Вот из Беларуси пишут: голос не нравится однозначно, музыка могла бы быть, текст не слушаю. Так, интересненько тоже из чата, но брать не буду. Половину текста не разобрать, минусовочку бы я на будильник поставил бы.
2: Что интересно, чуть выше комментарий Вики. Вики в первой песне, по-моему, за эфир понравилось.
1: Пишет вот уже что-то. Ну, ты знаешь, вот это где-то близко, наверное, к артели.
2: Наверное, да.
1: Вот, они как-то вот нравятся друг другу. Так, такая музыка по мне... Именно музыка, вот Сашка пишет. Вокал, по моему скромному мнению, не совсем подходит. Так, как сильно музыка от текста отличается в жанровом плане? Анжелка пишет: не знаю, может и неплохо, но что-то как-то мимо не мое. Мимо меня песня прошла. Необычно интересное звучание нам понравилось. Как будто Ляпис каверит метал. Не, у меня другая аллегория возникла в голове. Шклярский.
2: Да, кстати.
1: Особенно вот на последнем выкрике. Вот если Шклярского запустить в хардкор банду какую-нибудь и попросить его пропеть текст, вот что-то такое приблизительно и получится. Вот. Ладно, ну, я не знаю даже. Я, наверное, согласен с большинством. Даже не потому, но вот если до этого группы я не люблю такую музыку, но они мне понравились, то про эту группу я ничего сказать не могу, я просто не люблю такую музыку, ну, соответственно, мне и не понравилось. Вот, поэтому, ну, опять же, есть голосовалка, да. Вот, кстати, мне с Украины Юля написала в личном сообщении почему-то, вот, хотя можно же было в чат написать... Где проголосовать? Захотела она проголосовать за группу. Друзья, завтра с утра пораньше появится голосовалка на сайте неформатного радио вместе с записью этого эфира. И там можно будет проставлять галочки за все группы, которые вам понравились. Соответственно, если мы не наберем больше групп из Воронежа, то пятерка будет выбрана из этих групп в финал. Вот, если из Воронежа еще человек, ну, 10-15 групп наберется, значит, с этой голосовалки попадет две группы в финал.
2: А может быть и три, если мы отберем какую-то...
1: Ну, если да, то есть да. Одну мы будем отбирать коллегиально с коняшкой, вот независимо от голосования.
2: А, друзья, ну все-таки я скажу пару слов по поводу данной группы. Пожалуй, что слушатели в своем единстве, да, они и, в принципе, как бы читают мои мысли. Мне в музыкальном плане даже понравилось, хотя, несмотря на то, что я такую музыку, ну, не слушаю, и она мне не интересна. Но над вокалом, я считаю, нужно поработать, тут не спасает обработка. Как-то вот он звучит, ну, своеобразно, и это причем, вот, скажем так, мягко сказано.
1: А ты знаешь, там же не обработка, там просто вот именно, это именно задумка такая.
2: Ты думаешь?
1: Да я слышу, что, потому что и слух, и голос у него есть. У него все есть. То есть это, видимо, задумка, потому что, ну... Иначе бы это по-другому звучало.
2: Ну, возможно, Захар, возможно. Ну, мне почему-то вот, ну, эта задумка казалась не близка. Не знаю. Уж не обессудьте, ребята, из группы Транскрипт. Да, я, пожалуй, что галочку ставить за данную композицию не буду. Но, в принципе, наши галочки с Захаром, они равноценны любой галочке, которую поставит любой слушатель. То есть здесь,
1: да,
2: конечно,
1: знаешь,
2: же.
1: Мы на таком же уровне.
2: Мы на таком же уровне, как обычные слушатели, как и вы сами. То есть здесь, конечно, от нашей галки ничего в глобальном смысле слова не изменится.
1: Смотри, вот Машка пишет из Гродно, а я бы поспорила, говорит, не задумка это не задумка, это у него голос такой. Ну, может быть, но тут, как говорится, нельзя критиковать, потому как это же творческий ход, да?
2: Ну, надо,
1: ребята надо. Сыграли, записали, ну, вот они так это себе представляют. Вот, как минимум миллион поклонников потенциальных на земном шаре у них есть.
2: Ну что, едем дальше, друзья. Меньше слов, больше музыки. И на очереди у нас еще одна воронежская группа, с которой мы с Захаром уже знакомы. Группа, которая принимала участие в одном из эфиров программы 5 плюс 1 на неформатном радио. Группа, которая нам с Захаром понравилась. И песня, которую они представили нам, действительно нам полюбилась. Не только нам, но и всем поклонникам рыбалки.
1: Зимней. Но песню, которую хотел поставить конечно, они сами отвергли.
2: Да,
1: искали, ребят, давайте другую.
2: Давайте другую песню, потому что нас самих эта песня задолбала. Мы устали от этой песни. Но это удел всех известных музыкантов с хорошими песнями. Когда есть хит, и этот хит всегда просит, он всегда, впереди. И музыканты действительно устают от своих хитов, потому что их постоянно просят играть именно эту песню. Постоянно они приходят куда-то в гости, ой, поставь вот эту песню. И, конечно, уже потом начинаешь плеваться. Сам через это тоже проходил. Так вот, друзья, группа называется...
1: Да-да-да.
2: Захару тоже это знакомо. Так вот, друзья, группа называется «Буки». Это группа, с которой мы дружим. Неформатное радио дружит с данной группой. Никаких преференций, само собой, им не будет. Отбор на тех же основаниях, как и другие команды из Воронежа. И тем не менее, группа, которая нам с Захаром полюбилась, сегодня будет звучать композиция «На холме» по просьбе самих музыкантов. То есть вот если брать Воронеж, единственная команда, которая попросила заменить трек, выбранный мной, это была группа «Буки». Пользуясь, скажем так, их рекомендацией, ставим песню в эфир, но, честно скажу, песню «На холме» я не слушал. То есть, вот,
1: значит, у нас будет шанс с тобой посрать, поплевать на нее. Ну, как обычно делаю я в одно рыло, а тут мы в два лица сможем.
2: Ну, я думаю, что вряд ли мы будем срать, потому что мне эта группа нравится.
1: Но вдруг.
2: Ну, вдруг. Слушай, «Буки» «На холме», поехали.

0: Hard Rock Fest. Выступают Финтрол, Стигмата, 5 Диез, Люмен с большим концертом, а также впервые в России Mushroom Head. Подробности и другие участники на hardrockfest.ru. Билеты по номиналу .ru. 16+.
1: Ну вот.
2: Как вот раз, и прозвучала песня.
1: Как раз я все-таки был прав. Как раз вот, вот сейчас мы будем их ругать.
2: Будем.
1: Ребят, ну, чудаки вы, чудаки. Надо было,
2: конечно... Пешню засовывать, конечно.
1: Оставлять пешню, потому что, ну, песня, конечно, неплохая, да, музыка, так скажем. Но оно типовое. Вот таких песен, треков, их много. Их много, и они все похожи вот прям как друг на друга. Вот, ну давайте комментарии. Вот как мило, пишет Маха, просто симпатия за такое исполнение. Далее, действительно неплохая группа, я бы еще пару песен у них послушала. Так, Димка пишет, мне понравился динамичный и текст, подходящий к музыке. Вот как можно текст, подходящий к музыке? Я не знаю. Вот. Так, и все. Вот комментариев больше нету. Комментариев к песне больше нету. Ну вот, слабенько, конечно, в плане. Вот все-таки пешня, она выделялась. Она прям вот как-то вот раз и...
2: Хит. Пешня — это хит. А здесь, ну, неплохая композиция, неплохая, хорошая, хорошо исполнена, хорошо сыграна. Но стандарт, ты правильно сказал, что таких групп, точнее, не таких групп, а таких песен, ну, у каждой
1: миллион!
2: Третьей группы, да, много. То есть это ничем не выделяется среди, вот, в лучшую сторону, среди хороших отечественных групп.
1: Вот, ну, сори, ребят, вот что думал, то и сказал. Чего так?
2: Друзья, я что хочу сказать. Ну, еще раз повторюсь, я уже говорил об этом, когда мы обсуждали предыдущую группу, да. Наши галочки с Захаром, они почти ни на что не влияют. Ну, один голос плюс, один голос минус в общем масштабе это роли не сыграет. Я голосовать именно за эту песню не буду. Галку не поставлю, потому что, ну, все-таки на контрасте с первыми тремя командами, да, которые прозвучали, все-таки песня слабее. И если бы была пешня, конечно, галочка была бы от меня, да. Но, тем не менее, все в ваших руках. У вас, я уверен, что много поклонников, много друзей. И в Воронеже, и далеко за его пределами. И я думаю, что песня ваша наберет много голосов. Но, опять же, повторюсь, галки от меня не будет.
1: Вот, ну еще раз скажи, не будет от меня галки. Коняшка, блядь, обиделся на весь мир. Не будет от него галки, да подавись ты ей, господи. Давай, кто там следующий?
2: Ладно, друзья, еще одна позитивная, интересная и очень популярная в Воронеже группа называется «На театр иллюзий». Отслушал несколько композиций данной команды, и меня зацепила одна из них, очень жизненная, очень веселая, очень актуальная, на мой взгляд, называется «Тёлки на прополке».
1: Класс! Вот! Вот! Вот уже чувствуешь, вот прям оп! Уже в мозг! Тёлки на прополке!
2: Друзья, вот на самом деле, когда вот песня даже еще не звучала, но когда название вызывает ассоциации какие-то, да, навевает на какие-то мысли и, ну, цепляет, действительно цепляет за живое, это уже на 50% залог успеха.
1: А ты не ошибся, тут что-то другое написано.
2: А это второе название песни.
1: А, все, сори.
2: Ну, называется она также «Тёлки на прополке». Друзья, у вас на самом деле много хороших, интересных песен, но эта песня зацепила больше, поэтому ставлю ее. Театр иллюзий, слушаем, восторгаемся, пишем комментарии. Ну, а, соответственно, наши комментарии будут уже после того, как песня прозвучит в эфире.
1: Слухаем.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Хедлайнеры. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: Ну молодцы же.
2: Отлично, твоя.
1: Ну молодцы же. Вот, ребят, текст не слушал. Текст, ну только то, что вот ухом цеплялось, да, случайно. Ну, молодцы, красавцы. Вот мы сейчас с коняшкой курили, стояли, смотрели на Тулу, которая под ногами с высоты 22 этажа. Вот, и вот думаем, блин, как повезло воронежцам, да, что у них столько много достойных, хороших команд. Вот. Так держать, ребятушки. Вот я рад за вас. Я за вас рад.
2: Я рад за этот город. И я еще с большим желанием хочу в ваш город приехать, чтобы попасть на финальный концерт. Потому что я чувствую, там будет рубка неимоверная, будет очень много людей и будет очень много хороших групп.
1: Ну и давай рассказывай, кто там у нас дальше.
2: А подожди, что дальше? Мы еще комментарии, во-первых, не
1: зачитали. Комментарии, ну ты знаешь, вот они не сильно отличаются. Вот Машулька написала, я пошла курить. Зря ты, Маха, ходила курить. Надо было послушать, трек был прикольный.
2: Маха пошла на прополку белорусских полей.
1: Да, вот, ну тут в основном кидают телок с прополками. Вот, Саня пишет, под припев можно и потанцевать. Только из-за названия плюсик поставить хочется. Далее фотки, картинки. Так, Ромка пишет, вот забираю в плейлист однозначно. Зачет однозначно 5 плюс, и пусть идут на прополку. Плюсик прямо зацепило. Не знаю, что сказать еще, но по мне все тип-топ. Белоруссия, вот Анжелка пишет, зачет от меня будет плюсик. Ну,
2: единодушное мнение.
1: Единодушно, все.
2: Ни одного ругательного комментария, одни плюсы.
1: Молодцы. Молодцы, красавцы. Вот просто, просто так вот и держитесь дальше. Я надеюсь, что остальные треки не хуже. Кстати, вот, ребятушки, кто победит, вы готовьтесь. Готовьтесь, потому что на финале вам надо будет играть аж на 45 минут. Вот, причем ровно через 45 минут прозвучит сирена. Вот успели вы допеть, не успели, насрать, есть регламент. Вот, поэтому готовьте, готовьте программу, там 5-10 минутами не отделаетесь. Вот, ну, рассказывай, кто следующий.
2: Ну что, едем дальше, друзья. И ни одним роком, ни одним ска, и ни одним позитивом, скажем таким, бесшабашным, жив Воронеж музыкальный. Наконец дошла очередь до воронежских панков, группа Flyer. Ребята очень популярны также в городе Воронеж, много у них поклонников. И группа популярна далеко, далеко за ее пределами. В частности, много хороших, полезных знакомств у данной команды среди апологетов и культовых фигур в мире отечественного панк-рока. Эту группу, насколько я знаю, очень любит Сид, Дим Каспирин, группа «Тараканы». Песня, которая сейчас прозвучит.
1: Подожди, они же у нас вроде были, нет?
2: Флэра, по-моему, нет.
1: Были. Причем вот я вот именно вот из-за Спирина вспомнил. Про... То ли они на неформатку просто трек загрузили давно уже. Вот, ну вот я помню, что Спирин там где-то... Или он там везде присутствует?
2: Ну, не знаю, не знаю. Вот, друзья, в принципе, я, опять же, не хочу до того, как песня прозвучит в эфире, комментировать что-то, что-то говорить, как-то настраивать слушателей. Но песня мне это изначально априори нравится. В этой песне вокальную партию также исполняет Дима Спирин. И, ну, это, в принципе, сейчас услышите. Песня драйвовая, песня позитивная.
1: По-моему, на это.
2: Да, тараканы, по-моему, будут на.
1: А что они тогда в отборе делают?
2: Нет, ну мухи отдельно, котлеты отдельно, тараканы отдельно.
1: Спира же сам приедет что со своими тараканами и сам-то.
2: Нет, друзья, на самом деле песня «Так как надо», она была музыкантами группы Flyer записана в 2012 году, демка была записана, да, но я отобрал именно тот вариант, в котором ребятам помогает Дим Каспирин, потому что этот вариант более качественно сведен, более четко записан, ну и песня, она более получилась такая, знаете, многожирная, более веселая. Поэтому песня звучит именно в таком варианте на неформатном радио. А по поводу галки я скажу потом.
1: Ну, поехали.
2: Поехали.
1: Поехали. Давай еще раз скажем хором. Поехали!
2: Поехали!
1: Все спрашивают, почему поехали? Потому что у нас без вариантов. Все куда-то едут.

0: 2 мая. Зеленый театр в парке Горького. Hard Rock Fest. Выступают Финтрол, Стигмата, 5 Диез, Люмен с большим концертом, а также впервые в России Mushroom Head. Подробности и другие участники на hardrockfest.ru. Билеты по номиналу .ru. 16+.
1: Итак, 22-23 на моих зеленых системах. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Ну, начнем, наверное, с комментариев. Так вот, Маха пишет: послушала текст, лучше бы не. Троеточие, не знаю, лучше бы ничего. Музыка нравится, пишет. Так, Диман пишет: прошло мимо, но качество отличное. Так, Сара Вайман. Привет, Сара. Трек Flyer, вероятно, лучший из всего, что представлено сегодня. Инфа 100%. Да не знаю. Не знаю, поспорить можно. Так, Саша пишет: у меня ноги дрыгаются сами по себе. Ты знаешь, это ты устал просто.
2: Нервный тик ножной.
1: Тебе в отпуск пора, солнышко. Вот, так, супер-супер, просто супер. Однозначно 5 с плюсом, танцуют все. Так, Леха написал: хорошо. Ромыч пишет: качество, оно есть качество. Не мое, но от меня плюс. Так.
2: Бобруйск пишет.
1: Бобруйск, а мне нравится, сижу, танцую. Ну, вот смотри, у девчонок как-то вот сразу ноги, ноги. Вот это или от перья, или от неда. Вот, сразу как-то вот ноги, ноги. Вот, но я не знаю, как-то я вот спокойно. Но для меня вот она прозвучала как вот общим фоном. Ну, много таких песен. Не знаю, ну ничем не выделяется, честно. Вот сейчас ребята на меня обидятся, будут мне морду бить, но, честно говорю, ну вот их много таких треков. Ну, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Ты что думаешь?
2: Я думаю так, очень задорно, очень весело и позитивно, высокопрофессионально и энергично, драйв, подача, все присутствует. Тем более Димка Спирин, естественно, украсил данный трек своим присутствием. Но я пока еще не знаю, ставить галочку или не ставить. Здесь прозвучал один комментарий, я с ним, наверное, соглашусь, очень уж похоже на Тараканы. И даже не только тем, что тут вокал Димка Спирина.
1: Ну вот, сейчас я найду, Вика написала. Вот, кто знает, я столько молодых групп переслушала, не все отложились. Ну, а тут типичные тараканы звучат.
2: Ну, здесь, да, здесь действительно просто, ну, как-то вот индивидуальности, мне кажется, не хватает. Именно вот как-то вот, ну, такой вот панк-рок в стиле группы Тараканы.
1: Ну, вот смотри, вот пишет мне Гродный, да, я с тобой согласна. Много таких, но классно.
2: Я скажу еще что. У нас до этого было уже много групп из Воронежа. Это первая группа, которая играет такой вот исконный панк-рок. И я считаю, вот лично я считаю, если со мной кто-то не согласен, можете меня кинуть там яйцом или камнем, да. Но эти ребята, безусловно, собой бы украсили фестиваль. Ну, поскольку, ну, надо подо что-то и поколбаситься. Конкретно так вот разгуляться, подрыгаться, попрыгать. И именно для этого данная группа, собственно говоря, и может приехать на Малый Ярославец. Если они будут выступать на сцене Малояра, я думаю, что зал будет не зал,
1: вот толпа плохо, включать. Что вот сколько у нас регионов? 100?
2: 91 или 92?
1: Плюс Крым.
2: Украина, плюс Беларусь, плюс там еще у нас заявки были из Германии,
1: просто,
2: из Казахстана.
1: Просто, ну, плохо, что лето такое короткое. Можно было бы сделать день Воронеж, да? День Питер. Там 2 часа Тула.
2: 2 дня Москва и Подмосковье.
1: Вот, и так вот полгода херачить, там поле это зарастет трупами. Вот, но... Жалко, жалко, что всех нельзя. К сожалению, победитель будет только один. Вот, ну ладно, давай дальше.
2: Ну что, друзья, едем дальше. Вот у нас прозвучала только что композиция от команды, в которой принимал участие известный очень человек в нашей отечественной музыке, Сид. А следующая композиция, также она записана в товариществе и в сотрудничестве с другим музыкантом, но, к сожалению, Олега я не знаю, кто это такой, что за человек, да, но тем не менее он принимал участие в записи данного трека, помог ребятам из группы «Соседи сверху». Кстати, группа «Соседи сверху», она также является нашим другом, Уже звучала композиция, одна из композиций данной команды в эфирах неформатного радио в программе 5 плюс 1. И также она с Захаром нам понравилась. Что будет с этой композицией, пока не знаю. Песня называется «Третий лишний».
1: Так ты же ее сам отбирал, как ты не знаешь. Тебе-то Захар, она, значит, понравилась.
2: Захар, ну, я не знаю насчет тебя, как она понравится, тебе не понравится. Тем более, ну...
1: Ну, у меня еще это не так уже, смотри, сколько понравилось. Уже, ну, перебор. Ну, сейчас же снег пойдет. Но Зухер практически никого не обосрал за программу 5 плюс 1. Такого не было еще.
2: Было, по-моему, раз или два.
1: Ну, раз или два за всю
2: полтора
1: историю.
2: Года, да, это да, это много.
1: Вот.
2: Друзья, итак, группа из Воронежа «Соседи сверху». Нравится мне эта команда своим творческим подходом к своим песням, своим профессионализмом, ну и своим таким, знаете, таким... позитивом. Группа интересная, группа хорошая, и я уверен, также достойно впишется в наш сегодняшний эфир. «Соседи сверху», «Третий лишний», поехали.
1: Я промолчу. Хотел сказать «поехали», потом думаю «промолчу».

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Хедлайнеры. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: Итак, друзья, 22:31. Саня вот пишет: я ухожу первый спать, к сожалению, в Свердловске 12:30. Вот, ну, Санька не дождалась, одна песенка осталась, одна осталась группочка, вот, поэтому, да сиди уже, ну чего уже там.
2: 5 минут погода не сделает.
1: 10 минут уже, все равно не выспалась, все равно просыпаться с больной головой. Вот. Давай, коняшка, объявляй следующий.
2: Что объявлять?
1: Надо же было,
2: Куда же ты торопишься, дружище?
1: Куда я тороплюсь? Вот, ну давай начнем с комментариев. Так, вот Маха пишет: ну это не моя тема. Это не моя тема. Так, Дениска пишет: блестящий трек. Тоже всем понравилось. Лаконичное звучание и прекрасный текст. 5 с плюсом. Так, Димка пишет: плюсик от меня. Так, ну и... А, вот Ромыч пишет: они еще в прошлый раз понравились. Конь, если их не будет в ротации, я тебя лично живьем сгрызу.
2: Дети хоронят коня.
1: Он на тебя фазу опрокинет, я думаю. Закоротит тебе под коврик что-нибудь. Вот. Ну, в принципе, ты знаешь, вот когда началась песня, вот она зацепила. Она зацепила, прям вот захотелось слушать дальше. А потом где-то вот прошла треть песни, и я понял, что я ее уже не слушаю. Вот, я уже начал заниматься какими-то делами, начал что-то ковырять, смотреть то, что... То есть вот она раз и отпустила. То есть вот зацеп есть, но потом не держит. Потом не держит. Вот, текст я не слушал. Может быть, там какой-то текст очень хороший, который держит.
2: А, но... текст на самом деле очень хороший.
1: Вот. Но вот меня как-то она не удержала. То есть вот зацепила, но не удержала. Я не знаю, наверное, плюсика не будет от меня. Хотя вот хотелось. Вот первый момент я подумал, что... Я менжуюсь, я не знаю. Вот, ребят, будет голосовал. Вот самые первые голоса, увидите, это Зухер проставил. Вот.
2: Ну ладно, я от себя скажу.
1: Вот смотри, пишут, точно. Вот Зухер, точно. Ну вот как-то вот так вот она...
2: Друзья, я что хочу вам сказать. Мне эта песня понравилась, мне эта группа очень нравится, еще с предыдущего эфира. Это очень серьезная, очень взрослая музыка. Песня, которая действительно стоит слушать и вдумываться в текст, вдумываться в музыку, переживать, сопереживать вместе с музыкантами. Очень хорошая подача. Человек понимает, о чем он поет, очень хорошо доносит до слушателей то, что он хочет донести. И я считаю, что такая группа тоже была бы очень нужной на сцене фестиваля «Мото Малоярославец». Объясню почему. Много там будет рубилова, много будет позитивной, веселой музыки типа «Аляска», будет много тяжеляка, будет панк также представлен, будет альтернатива. Но вот именно классический рок в его вот классическом проявлении...
1: Ты знаешь, да, вот помню, прошлый там... Малоярославец, даже унылое говно там будет.
2: Даже унылое говно там будет, и без него никуда, от него никуда не деться.
1: То
2: да.
1: Есть...
2: А вот такая группа, друзья,
1: причем
2: такая группа должна
1: помню,
2: была бы быть.
1: Причем я помню, что это унылое говно играло на главной сцене. То есть я вообще был в шоке, что оно там делало, что... Это был день, то ли на них аппаратуру настроили, я не знаю, то ли... А, они, может, выиграли просто этот вот...
2: Голосовалку, да, глобальную. Потому глобальную. Что прошлый отбор, там он был, по-моему, даже без, во многих случаях, без каких-то финальных концертов. Это просто чисто интернет-голосование. Возможно, из-за этого.
1: Может быть. Вот. Ладно. Говори дальше.
2: Едем дальше, тем более, что у нас осталась
1: вот,
2: последняя
1: Сашка
2: команда.
1: Вот, Сашка правильно пишет. Убедили, я с вами, у вас веселее. У нас всегда веселее, поэтому не бросай нас, потерпи. Одна песенка осталась, вот, а потом пойдешь спать. Свердловску привет,
2: кстати. Ну вот Юрка, кстати, недоумевает, а что панка больше не будет. Юр, ну обязательно поставим то, что ты скинул, если у нас время останется, да, но это будет вне, скажем так, голосовалки, вне формата. А сейчас последняя команда от Воронежа. Группа, которая также...
1: крайняя в сегодняшнем эфире.
2: Крайняя в сегодняшнем
1: Потому
2: эфире,
1: Потому что да. Если наберется еще от Воронежа групп, то у нас будет еще один эфир по Воронежу. Так что вот ты так вот не сглазь. Че я тебя оборвал? Ты бедолага, вот он на меня пыхтит, давится, кричит, что тебе открыть?
2: Да ничего мне не надо открывать, я просто хотел что сказать, друзья, что уже скоро будет...
1: Пыхтит, давится, кричит, что тебе открыть?
2: Да ничего мне не надо открывать, я просто хотел что сказать, друзья, что уже скоро будет помещена на сайт информации...

0: своих каких-то близких друзей, да, но также еще и развернуть...
1: А вот у меня сейчас, вот извини, я тебя опять оборву, вот у меня сейчас вопрос, вот смотри, у нас практически все музыканты из прозвучавших сегодня присутствуют. Вот, ребят, по чесноку в эфирном чате напишите, а за кого, кроме себя, вы бы проголосовали вот в завтрашней голосовалке? Ну, я надеюсь, и проголосуете, потому что, ну нельзя быть эгоистами,
0: ну,
1: да?
0: Захар, ну, своя рубашка ближе к телу.
1: Ну, понятно, что за себя, но можно же еще одну галочку поставить, да?
0: Да, мне кажется, не будет никто этого делать.
1: Да ладно?
0: Не.
1: Думаешь?
0: Не.
1: Ну, хотя бы вот можно галочку не ставить, но напишите хотя бы, напишите вот нам в эфирный чат, вот за кого бы, кроме себя, вы бы еще проголосовали.
0: Пока будет звучать...
1: Вот, конь такой зануда, пишут, без обид. Да он у нас такой, он на самом деле он не занудливый, он очень педантичный. Вот, и в принципе, коняшка — это честь и совесть программы 5 плюс 1, а я стальной стержень, поэтому вот как-то мы друг друга дополняем, и вот...
0: Как-то получается интересно.
1: Да, кого-то одного не будет, и все, жопа, пропала программа.
0: Ладно, друзья, очень много разговариваем, меньше слов, больше музыки. У нас на очереди группа Dioxide с композицией My Way. Группа тоже очень интересная. Опять же, повторюсь, уже третий раз, наверное, за сегодняшний эфир, не совсем мое, но меня цепляет, во-первых, ну, скажем так, женский вокал здесь, меня очень он цепляет. И, во-вторых, меня цепляет общее звучание музыкальных инструментов, общий профессионализм. Пока больше ничего говорить не буду, подождем комментариев, подождем, когда трек отзвучит в эфире, потом уже будем зачитывать комментарии, делиться своими впечатлениями. Итак, Dioxide, Воронеж, My Way, слушаем.
1: Слушаем. Не поедем.
0: Слушаем.
1: Слушаем. Поехали.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Хедлайнеры. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: Итак, вот

0: Мне Маха, практически все на кого-то похожи. Иван, вот ты же знаешь мою вот страсть к албанским языкам. Иванесенс. Иванесенс, вот, это что? Это я так понял, вот, к только что прозвучавшей группе.
1: Диоксид, комментарий, я так понимаю.
0: Диоксиду, да? Вот, так, ну вот, что тут пишут у нас в чате? Мимо прошла песенка. Анжелка пишет, трек прошел мимо. Нет, это он не туда, это он к сказкам города. Так, ну и все, вот как-то по данному треку больше комментариев. Так, вот ничего особенного не прозвучало, к сожалению, мимо кассы. Знаешь, мне кого напомнил Диоксид? Мне почему-то напомнил Отто Дикс.
1: Да ладно?
0: Да.
1: Чем же, интересно?
0: Ты знаешь, вот форматом, что ли, даже нет, не форматом, а вот именно вот этой вот какой-то... Как это слово? Я старею, я начал слова забывать. Все.
1: Ладно, хорошо.
0: Все, сдаюсь.
1: Думай пока, вспоминай слова.
0: Сдаюсь.
1: Почитай слова Рёжикова или детский букварь. Да, я скажу по поводу Диоксида, что я думаю. Мне эта группа нравится. Знаете, на фестивале, тем более на большом фестивале двухдневном, нужны разные группы. И здесь найдется место и для забойного трэша, и для тяжелого металла, и для веселого разбитного панка, и для скачестух, и для рока, и, ну, для всего вообще найдется место. А вот такая группа, она там тоже нужна. А знаете почему? Когда приятный женский вокал, не напряжный, ни к чему не обязывающий, да, вот такая вот, знаете, очень приятная, космическая, мягкая музыка.
0: Подожди, а ты уверен, что это женский вокал?
1: Это женский вокал.
0: Думаешь?
1: Да.
0: Я что-то немножечко сомневаюсь, мне кажется. Ну-ка, Артурчик, напиши, кто у вас, девочка поет?
1: Это женский вокал.
0: Или что мальчик, ты? Потому что...
1: Ты что-то совсем меня спутал.
0: Нет, потому что мне показалось, что это высокий мужской вокал. А тебе вот кажется, что это женский вокал. Ну-ка...
1: Да женский вокал это, Захар.
0: Рассуди.
1: Ладно,
0: нас,
1: пока нас тут будут судить, я все-таки продолжу по группу Диоксид. Так вот, данная команда, на мой взгляд, также должна, ну, по крайней мере, имеет все шансы принять участие в фестивале Мото Малый Ярославец, потому что, знаете, не все же нам колбаситься, не все же нам прыгать-дрыгать у сцены. Иногда нужно и попить там где-то вот недалеко от сцены, в кругу уютном друзей, вискарика там, допустим, да, мясо пожарить, шашлычков поесть, да, и вот именно вот для этого, для милого...
0: Смотри, Артур нас рассудил. Он написал, да, а, вот, добавил, женский. А то я думаю, ну хорошо рассудил. Написал, да.
1: Ладно, я все-таки закончу свою мысль. Друзья, вот под данную музыку мне вот, допустим, лично...
0: Извини, я тебя опять прерву. Дорогая,
1: задолбал.
0: Ты хочешь быть блондинкой или брюнеткой? Да! Вот что-то типа этого. Стоять, Зорька.
1: Так вот, друзья, все-таки закончу свою мысль. Захар меня задолбал уже перебивать сегодня, как, впрочем, всегда. Я считаю, что данная группа имеет все шансы, имеет полное основание быть на Малого Ярославца, потому что, ну, все-таки не всегда же нам тратить свою энергию, тратить свой, скажем так, жизненный тонус на то, чтобы колбаситься у сцены. Всегда нужна какая-то вот группа, на которой можно просто отдохнуть, постоять, послушать, порелаксировать и пообщаться в момент выступления со своими друзьями. Если подряд будут 3-4 забойные команды, этого сделать будет довольно тяжело. А здесь, мне кажется, очень приятная такая музыка. Мне лично понравилось, я буду ставить галочку.
0: Ну вот я вспомнил, что за слово хотел сказать. И забыл.
1: Опять забыл. Старушка к памяти, старость...
0: Я сейчас попытаюсь образно, да, выразить просто вот одно слово целым набором букв, да. То есть это больше похоже не на песню, а на постановку. Вот помнишь, была такая же ситуация у нас с какой-то тульской группой про дуб и про что-то они там пели.
1: Ага, да-да-да.
0: Вот тут такие же вот у меня ассоциации, то есть что это все-таки не трек, а постановка. Вот.
1: Ну, а почему бы нет? Наоборот, это хорошо, мне кажется.
0: Ну, а я не говорю, что плохо. Просто, ну, вот ты меня спросил, чем это похоже. Вот я сказал. А, так, ладно. Да, вот Ромка спрашивает фазу. Да, Рома, подведи коняшки туда куда-нибудь. Вот, ладно. Итак, что у нас там? 22:47. Считаю, сегодняшний эфир прошел удачно. И, наверное, будем делать му. Вот так вот. А завтра утром появится голосовалка на сайте Неформатного радио. Вот ссылочка, там баннер висит 16 апреля. Вот голосовалка будет висеть вплоть до того момента, как мы определимся, где в Воронеже.
1: И когда в Воронеже.
0: И когда появится у нас возможность сделать финал, да? Вот, соответственно, если появится за это время там еще 10-15 воронежских групп.
1: Вряд ли, Захар.
0: Ну, я же обязан это сказать, да? Ну, не появится, хорошо, появится еще лучше. Вот, значит, соответственно, убавится выигравших в этой голосовалке. Вот, и прибавится участников вообще от Воронежа.
1: При всем уважении к музыкальному городу Воронеж, я все-таки считаю, что самый сок мы собрали именно в данной программе. Я очень сильно удивлюсь, если следующая программа, если она все-таки состоится по Воронежу, да, если еще наберется 10 групп таких интересных, как сегодня. Я
0: было
1: этому
0: бы
1: буду очень сильно удивлен.
0: Ну вот, меня сегодня Воронеж вот реально порадовал. Я с удовольствием туда приеду на финал. Мы будем сидеть в жюри, поэтому можете уже
1: готовиться, нам закупать коньяк, вискарь, да?
0: Да, коляшка пьет конину, Зухер пьет вискарь с собачками. Вот, соответственно, лицевые счета наших кредитных карточек я опубликую здесь тоже. Вот, ну и т.д. и т.п. Вот, ладно, ребятушки, всем пока, всем счастливо, не болейте, любите друг друга.
1: Еще один момент.
0: Да,
1: я забыл об этом сказать в предыдущей программе, да, по Туле. Сейчас скажу все-таки. Я уверен, что все группы и все участники будут вести себя честно, но на всякий случай, чтобы не было соблазнов,
0: Да-да-да-да-да, кто будет себе крутить голоса, бля, ребятушки, вот сразу нахер. Вот прям сразу.
1: Во-первых, это будет позор, вылетает. Это будет позор не только по Воронежу, но и вообще, как бы, ну, по всей великой и многоязычной нашей державе.
0: Никаких накруток.
1: И во-вторых, группу сразу снимем с голосования. Это априори. И это, ну, я сразу вам скажу, это отслеживается очень четко.
0: Это очень легко вычисляется, поэтому, ребятушки, ну, не надо, не грешите, потому что, ну, на самом деле, все достойны, все красавцы, все молодцы, не хотелось бы кого-то вот в черное тело загонять. Вот, ну и все, вот теперь я могу сказать до свидания,
1: да.
0: Друзья, любите друг друга, не болейте, вот, пусть все у вас будет запиписечно. Заканчиваем эфир, как всегда, нежной лиричной песенкой. Делайте погромче колонки. Ну и услышимся с вами теперь в следующую среду в 21:00 на Неформатном
1: Калугу,
0: радио.
1: Калугу будем обсуждать.
0: Будет у нас Калуга. Кстати, калужане, если еще кто-то не подал заявку, у вас есть неделя еще подать заявочки калужские группы. И мы вас включим. Включим тоже в список участников. Все. После нас будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Пока, друзья.
1: Слушайте Неформатное радио.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Чак Берри, один из величайших ранних исполнителей рок-н-ролла. В общем-то, он и оформил этот стиль музыки. Пятое место в рейтинге величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stones. Родился в Сент-Луисе в 1926 году в многодетной семье. Папа негр, мама негра. Вот такие вот дела. В 17 лет с дружбанами ограбил магаз и присел на 10 лет. А в тюряге чё, только песни и петь. Чё он и с удовольствием делал, пока отбывал наказание. По УДО вышел, женился, устроился на автомобильный завод. Работал даже косметологом. Купил домик, а параллельно собрал трио. Джонни Джонсон трио. И начал играть в кабаках Сент-Луиса. Он стал играть кантри, окрашенное с блюзовыми приемами. Заценим. Роуд 66.

Чак Берри по совету Мэдди Уотерса в мае 55 года вышел на Леонардо Чейса, владельца блюзового лейбла Chase Records. Тот заинтересовался его экспериментами с кантри, нежели его иным блюзом. И, к удивлению самого Берри, 21 мая в студии фирмы был записан первый сингл Чака Берри «Maybelline», сочетавший в себе напор ритм энд блюза и стилистику кантри. Песню продали более чем миллионным тиражом. Первое место в категории ритм энд блюза и пятое место в национальном хит-параде США. Окончательно нашедший свой стиль, Берри стал выпускать хиты один за одним. Не только музыка, но и тексты, в которых был смысл и некая история, полные неожиданных оборотов, обращали на себя внимание. А мы послушаем, с чего все и началось. Maybelline.

конце 59-го года дядьку опять посадили. В результате он был оштрафован на 5000 баксов и приговорен к 5 годам. Кабаки и бабы доведут до цугундера. Надо с бабами раньше разбираться. Там дела были такие всякие. Тем не менее, опять по УДО вышел через 3 года, а пока сидел, у Чака выходили на Chase Records диски. Плюс ко всему, выйдя из тюрьмы, Берри взял реванш еще в лице британского вторжения середины 60-х. Кавер-версии песен Чака делали почти все новые группы. Beatles, Rolling Stones, Kings, Animals, Yardbirds. Берри также вернулся к классическому рок-н-роллу и записал несколько альбомов, два из которых вошли в двадцатку хит-парада USA. Чак Берри скончался 18 марта 2017 года на 91-м году жизни. Упал и потерял сознание. В Солнечной системе летает астероид, названный в его честь Чак Берри. А послушаем мы... офигенную песенку Джонни Би Гуд.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны. Экран мой на сегодня потолок.

Закат, восход, солнце вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда мы руки в кровь разрываем. Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's on real, baby. It's on real, baby. It's on real, baby. It's on real, baby. Ветер хмельно непоседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках.

не знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда, через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе, на облаке продолжать танцевать.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки» группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город. Поехали».

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да, поехали».

Хищная пуля иглой пронзила плоть. Сколь не проси тепла, только вселенский дождь. Смачную дулю кажет с небес Господь. Сколько забыто лиц, голосов и строк. Денег пропито и стоптано сапог. Сколько крестов высится вдоль дорог. Разум и сердце сошлись на кулаках. Кроют друг друга, орут о былых долгах. Сердце колотит, разум идет в отмах. Злоба и жалость вошли одна в одну. Перемешались, неясно, что к чему. Только осталось, что волком выть на луну. Сколько не сыпь на открытые раны соль. Сколько не жалуйся на головную боль. Сколь показушно не шастай по снегу босой. И ищет душа разгонной полосы. Полночь, на башне все яростней бьют часы. Жутко и страшно воют цепные псы. Раньше казалось, что солнце впереди. Самую малость, лишь руку протяни. К черту усталость, надо вперед идти. Нынче же радость возня в четырех стенах. Стены внушают удушливый, липкий страх. Выйти нельзя, бесы стоят в дверях. Разнообразен душевный мазохизм. Кто-то в подъезде на брючном ремне повис. Кто-то по пьяни осваивает карниз. Старый кудесник вращает хрустальный шар. Он превращает железо и камни в пар. Нечто...

кто на удачу нам кует подков, даст передачу сквозь клетку пошлых слов, краской наполнит хотя бы один из снов.

мы группа «Шокола». Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали.

0: Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да, поехали».

Знаю, больно всем, кто расстается. Я пускал и в дом, и в свою душу, и не сомневался в откровениях.

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Нина Александровна Бродская. Дочь профессионального барабанщика. По-любому будет что-нибудь петь или на что-нибудь играть. Нервы не считаются. И Ниночка с 8 лет осваивала, нет, не барабаны, пианину. После окончания школы поступила в музыкальное училище имени Октябрьской революции, дирижерско-хоровое отделение. А потом поступила в оркестр Эдди Рознера и в 65-м году вышла на большую эстраду. Понимаете, чтобы петь красиво, в советское время нужен был опыт или образование, а еще дар. И вот такой дар был у Нины Бродской. Звенит январская вьюга.

Нина Бродская написала, кстати, три книги. «Хулиганка», «Голая правда о звездах эстрады» и «Звенит январская вьюга». Советую, кто интересуется историей советского музыкального бомонда, почитать, так скажем, из первоисточника о всяких внутренних темках. Много интересного узнаете. Ну а в общем, не любили в верхах молодежную музыку в конце 60-х, 70-х годов в России. Ну просто все попадали под раздачу, кого не спроси. Магомаев, Мулерман, Ободзинский, Ведищева. Не обошлось и с Ниной Александровной. Тоже те же и так же.

1979 году с семьей уехала в США. Выпустила там несколько альбомов, пластинку на английском языке «Crazy Love». Ее песни даже попадали в ротацию некоторых американских радиостанций. В 2017 году на сцене Екатеринбургского театра комедии поставили спектакль, посвященный трем звездам советской эстрады: Нины Бродской, Аиде Ведищевой и Ларисе Мондрус. Постановка получила название «Оттепель. Мелодии судьбы». Сейчас Нина Александровна по-прежнему живет в Америке со своим мужем Владимиром Богдановым. Между прочим, с 68 года в браке. Во как! А теперь вот чего. Это тоже Нина Бродская. Буратино!

0: Резиденты неформатного клуба.
1: Участники сборника «Грани».
2: 8-й трек 2-й пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

сына. Верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад?

подойду, и я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну.

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да». Поехали.
0: В люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да». Поехали.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

А итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на моих зеленых системных. Сегодня второй вторник, который шел после первого. Я все время хочу сказать четный, потом думаю, а вдруг он нечетный? Вдруг он нечетный, да? И так это сам себя раз и обламываю. Вот, в эфире неформатная бомбардировка. И очередные 10 треков от компании «Бомба Питер» сегодня у нас, понимаешь, прозвучат в прямом эфире. Вот, что касаемо победителей прошлой программы, то 50% голосов, аж до целых 20 человек, проголосовали за план ОМ с Кириллом Яндовским, со своим вот этим вот ихним Цугцвангом. Поэтому слушаем сейчас Цугцвангу. Для тех, кто у нас первый раз, рассказываю, как общаться. Витос, здравствуй, здравствуй, дорогой. Генка, здравствуй. Андрюха, приветище. Приветище. Вот, рассказываю, как общаться. Во-первых, у нас есть Дискорд. Ссылочка на наш Дискорд есть, во-первых, в эфирной теме в группе во ВКонтакте. Во-вторых, на сайте Неформатное радио в разделе программа «Неформатная бомбардировка». Там у нас для связи написана ссылочка на Дискорд. Тыкайте в нее, там все быстро, понятно и просто. Вот. Ну и во-вторых, в-третьих, есть у нас большая жирная кнопка в группе во ВКонтакте. Эфирный чат. На нее тоже можно нажать и посмотреть, как же все-таки попасть в наш Дискорд. Это раз. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, в Ютубе, находите группу «Неформатное радио» или наш канал «Неформатное радио» на Ютубе. Вот, там находите стрим, который прямо сейчас идет, и в комментариях к стриму пишите, понимаешь, свои пожелания, общение. И у меня вот здесь вот все это вот на экранчике выводится. Только почему-то у меня опять все тут Так, стопэ, не материмся мы сейчас в эфире. На стриме будем ругаться матом. Вот. Ну и главная новость. У нас уже вышел, наконец-то, наш сборник «Грани». Все, он уже полноценно везде доступен. Вот, уже даже я его видел во ВКонтакте. Вот, поэтому, конечно же, добавляйте его к себе в плейлисты. Там много интересных ребят. Вот прям действительно классный сборник получился. И, собственно, вот. Все рассказал. Юрка Арцизов, здравствуй, дорогой. Здравствуй. Ты чего? Ты чего в субботу не заглянул к нам на огонек? Так у нас душевно все было. И Олег Грабко приезжал. И моя гнусная морда там была. И Вадик Манцев приезжал. И группа, господи, своя компания были. И там целая куча народу была, а ты не пришел. Ну как же так? Как же? Вадик даже креветки ел. Ну я, кстати, опять Вадик меня обломал с креветками. Потому что я их опять не пожрал у него за столиком. Потому что когда все уже закончилось, меня, собственно, догнал мой вискарь, и я вообще забыл, что надо было есть креветки. Ушел с Олегом Грабком, мы там болтали в предбаннике, а потом меня Серега погрузил в машину и, собственно, увез на историческую родину. Вот, ладно, все рассказал. Давайте будем слушать победителей прошлой бомбардировки. План ОМ, Кирилл Яндовский. Песня называется «Цугцванг». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а потом начнем основную часть программы. Вот, поехали. Ой, травм полно, Натаха. Я еле шевелюсь на самом деле.

А итак, друзья, здравствуйте, 21.08 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, в эфире программа «Неформатная бомбардировка». И, собственно, у нас очередные 10 треков от компании «Бомба Питер». Вот, Алекс, здорово, здорово, пишет, да, вот мы были, классно. Молодцы, кто пришел, на самом деле. Хоть повидались, этот, за ручки подергались, да пофоткались. Потому что, ну, вот как еще собраться всем вместе? Да, даже Олег Грабко из Питера приехал, а Юрка Арцизов, позорище, в Москве живет и не пришел. Яков Николаевич собирался, но под конец что-то у него там дитё психануло, не пустил. Пустили Якова Николаевича. Вот, тоже не добрался. Олежика ждал, тоже не приехал. Короче, засранцы. Ну ладно, не последний раз. Так, ладно, что там у нас? Геннадий пишет: я сегодня на работе, а завтра выходной, завтра к Айболиту. А зачем тебе к Айболиту? Не ходи. Когда приходишь к доктору, ты сразу узнаешь, что у тебя болит. И прям ближе, прям на шаг к смерти ближе становишься. Вот, Витос, я тут за кадром, мы обсудили с Витьком, как здорово падать с крыши. Вот. Главное падать на перекрытие, чтобы они плавно тебя притормаживали, ты их проламывал и летел дальше. Вот. Так, с Ютуба смотрю, контакт, сука, жестко лагает. Сегодня... Так, ну я сегодня как бы перед эфиром повырубал все эти майнеры. По идее, сегодня обрываться ничего не должно. Должно быть все хорошо. Это, видимо, косяк ВКонтакта. Но учитывая, как скоро он выгрузил наш сборник, то я на контакт вообще не удивляюсь. Вот, ладушки. Ну что? Ну что, друзья? А, в эфире будем лечиться. Я-то, вот, а тогда да, тогда согласен. Да, завтра будем лечиться, потому что как бы мне надо. Я сегодня прям вот... Я теперь понял, что чувствует Карлсон, когда в его организме заканчивается варенье. Когда вот этот... пропеллер останавливается, и он на бреющем летит куда-нибудь там ближе к тротуарной плитке и понимаешь, что все, хана. Вадик, здравствуй, только что тебя вспоминали. Вот, Серега Скибин, привет, здравствуй, дорогой. Вот, ну что, давайте уже начнем бомбардировку. Дашка мне прислала очередные 10 треков от «Бомбы Питер», прислала 10 сопроводиловок, практически половину списка я уже знаю, я имею в виду ребят, уже они все почти родные. Вот, но будут и новые ребятки, которых, ну, я точно не слышал, поэтому сегодня послушаю с вами в первый раз вместе. Петруха, здравствуй, здравствуй, Одесса. Вот, собственно, давайте. Если, Витек пишет, если б я рухнул, кратер получился бы, ты знаешь... Я, ну, лишь чуть-чуть полегче тебя. Вот, самую малость. Но учитывая, что у меня в руках была 40-килограммовая канистра с этой, с пропиткой по дереву, то, в принципе, я был одного с тобой веса, и там бетон внизу крепкий. Ты знаешь, кратер не получился, а вот у меня все болит теперь. Ладно, давайте начинать программу. Итак, первый. Я, кстати, обратил внимание, что наш Мишаня, наша живая рыба питерская, он всегда у нас во всех бомбардировках стоит первым треком, ну, как бы треки расставляет, я не знаю, кто, или Олег, или Дашка, ну, скорее всего, Дашка. Вот, и сегодня опять живая рыба, и опять они первые. Трек называется «Часы», в сопроводиловке написано следующее: «Живая гитарная музыка в исполнении мужчин самого что ни на есть прекрасного возраста, что может быть лучше». Кстати, Мишаня купил себе новую гитару, ну, уже, правда, давно, уже, наверное, где-то с полгода назад он мне хвастался, говорит: все, Зухер, я ее наконец-то купил. И вот, видимо, она начала участвовать в записях. Так, не очень легкая, но совсем не тяжелая, веселая, немного грустная, без претензий и без компромиссов. Итак, «Живая рыба», Питер, трек называется «Часы», ставим, слушаем, вы комментируете, все как обычно. Музыканты, которые слышат свой трек в эфире, кидают ссылки на свои группы во ВКонтакте, в Одноклассниках, где угодно, на Фейсбуках, ближайшие концерты, мероприятия, сайты. Все это приветствуется, это не возбраняется. Для этого все и делаем. Итак, ставим, слушаем. «Живая рыба», «Часы», Питер. Поехали. Ну, а на стриме мы будем дальше болтать.

Вот, и я даже знаю, что будет дальше. Где-нибудь так это завтра-послезавтра Мишаня Ямпольский мне напишет, скажет: «Зухер, да ты представляешь, я опять был в бомбардировке, ты прикинь, и я не знал даже, что я там был, и Дашка мне ничего не писала». Стопудово так и будет. Вот, а мы с Дашкой просто решили, как это дело проверить. Она сегодня всех принципиально описала, всем доложила. Так, сейчас я сразу передам из Одессы привет человеку, который забыл у Петрухи коньяк. Вот, и вот он пишет: спасибо тебе, добрый человек, который принес мне коньяк. Сегодня случайно, говорит, нашел. Вот, ну это же здорово. Серый бросил курить. Какой ты молодец, слушай. Вот я тебе прям, вот знаешь как, я тебе памятник слеплю. Потом, когда сам курить все-таки брошу. Я делал очередную попытку. Не, ну как бы я сильно убавил дозу, но бросить так и не бросил. Что-то у меня никак. А сейчас еще это работает. Работа началась гребаная, и я чую, я так за лето и не брошу. Вот, ладно, ну, как бы я стремлюсь к этому. Я к этому стремлюсь. Мне этого хочется. А ты, Серега, молодец. Молодец. Теперь, знаешь как, побори себя, чтобы не начать снова, потому что вот, а то получится, что все было напрасно. Ладно. Только что у нас отзвучала «Живая рыба», «Часы», «Питер». Давайте буду читать комментарии. Вот Пашка пишет: «Хорошая рыба, нравится, дальше молчу». Дальше молчу. Антоха пишет: «Мне зашло, хороший старт». Петруха написал: «Нравится, песня заходит, все в треке, хорошо». Так, что там, песня норм, годится пермякам. Вадимка пишет: «Нам нравится песенка, гитарка хорошая». Вадим, ты, кстати, не проверял? Я просто еще не проверял. Не вышел твой альбом на Тутубе? У нас почему-то зависла «Роза ветров». Вася и Николай сделали такой этот, ну, трижды сингл, да, одна песня в трех вариантах они успели. Мы ее закинули, запулили на витрины раньше, чем «Грани», наш сборник. А «Грани» уже вышли, а что-то все «Роза ветров» нету никак. Так, панамка у тебя для... О, это одна из. У меня очень много всяких панамок, Геннадий. Если ты обратил внимание, где-то последние 2-3 месяца я каждый раз в новой панамке, еще ни разу не повторялся. Кстати, еще ни разу не повторялся. Так, вот, Геннадий пишет: кстати, тоже понравилась песня. Ну, вот, везде зашло. Видос написал, который наш боевой хомяк, норм. Норм, всем все понравилось. Ну, мне тоже понравилось. Кстати, вот, мне кажется, что вот в данный... Ну, может, у меня просто настроение такое после удара об бетон головой. Но мне кажется, что вот эта песенка как-то поинтереснее звучит. Ну, в плане сведения, да, чем все, что до этого было у «Живой рыбы». Ну, может, мне только кажется, потому что я сегодня сильно стукнулся. Вот, ладно. Миша, тебе привет. Я знаю, что ты мне будешь послезавтра писать. Увидимся в Питере. Увидимся в Питере. 12-го я там буду. Вот, возьму, я с собой все-таки возьму на всякий случай лупер, ну, может быть, где-нибудь поиграю, но уже что-то я так чувствую, ни хрена не выйдет. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас группа «Аннетта», не написано, к сожалению, откуда это у нас группа. Дашка мне сегодня не написала. Вот, трек называется «Деспиерта», «Деспиерта». Вот, и написано следующее: новая песня от нежной Анны Паниевой посвящается моей первой любви. Вот, собственно, ставим, слушаем, поехали. Вы комментируете, ну а я вам ставлю музыку и читаю комментарии. Поехали.

А итак, друзья, 21:27 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». Серега вот спросил, ставлю ли я песни на заказ. Да, да, ставлю. У нас сегодня большой заказ от компании «Бомба Питер». Вот, Серега пишет, у нас диск вышел. Ну вот и правильно. Надо обязательно пластинки печатать, потому что они нужны. Когда ты взял в руки пластинку, ты понимаешь, что вот это то, чем я занимался целый, там, я не знаю, ну, промежуток времени, да, ты в это вложил душу, силу, жизни своей, чуть-чуть кусок, твои музыканты здесь старались, и ты взял это в руки, вот, достал пластиночку, открыл ее, поставил в проигрыватель, и послушал. Ну, это здорово, я считаю, пластинки надо обязательно, хоть маленьким тиражом, но делать. Ну, и опять также в качестве... приехали на концерт, взяли с собой коробочку пластиночек. Люди их подраскупили, малеха. И автографы есть куда поставить. Нет, пластинки надо делать обязательно. Ладно, так, что там у нас? Когда сам здесь появится? Слушай, Яков Николаевич, он обещает каждый раз. Он говорит, все, я прям зайду, я прям обязаю. И все, и пропадает. Мы с ним так это стабильно раз в месяц общаемся. Ну, все, даже по телефону иной раз. Ну, как-то он все раз и пропадает. Ну, сейчас вот пластинки мы напечатаем. Представляешь, 100 пластинок. И вот ему же надо будет куда-то их раздавать. Ему, хочешь не хочешь, придется, понимаешь, возвращаться к радийной жизни и как-то вам их впаривать. Ладно, что, давайте вернемся к песне. Только что у нас отзвучала Анетта. И я так понял, это Анна Паниева. Анна Паниева или Паниева. Я не знаю, куда правильно ставить ударение. То ли Паниева, то ли Паниева. Но будем надеяться, что я правильно все сказал. К сожалению, Анна не присутствует здесь у нас ни в одном из чатов. А хотелось бы на нее поглядеть и, понимаешь, сказать, что здорово-то как получилось-то. Здорово-то как получилось. Я тут вот за кадром рассказывал, что меня очень вот радуют вот эти испанские, итальянские произношения. Когда девочки поют на французском, тоже здорово. Мне прям нравится, как звучит. И когда-нибудь я попробую записать чисто так. Но никому не дам слушать, потому что если я свой итальянский пущу в эфир, Италия объявит нам ядерную войну всей России. Скажут, Вы кому дали коверкать нашу родную итальянскую русскую речь? Так, замануха по-любому сработает. Так, Серега пишет, диски умерли, но руками пощупать лучше, чем в нет глазами. Ты знаешь, Серега, я тебе могу сказать одно. Диски не умерли. И это подтверждает тот факт, что каждый тираж граней у нас разлетается за 2-3 дня. Вот 2-3 дня проходит, все, граней нету, они на пластинках. Вот, поэтому я не верю, что диски умерли. Я люблю держать в руках диски. Вот сколько мы, когда эти темы заводим в эфире, всегда все пишут, что я бы в руках диск подержал. Я бы обязательно. Ну, потому что, ну, это надо. Ты, ну, в ручки взял, и вот же он. Он именно дает тепло. Так, пой, Захар, пой все, что просит. Ты хочешь войну с Италией? Ладно. Ладно, я вам устрою войну с Италией. Так, ладно. Вернемся все-таки к песне. К песне вернемся. Генка пишет, голос хорош, но женский вокал не хочу слушать. А что это ты так не хочешь женский вокал? Потому что ты там работаешь на коленке, тебя женский вокал сегодня смущает. Так, что там? Песня отличная, Витек пишет. Пашка пишет, классный вокал, между прочим. Он действительно классный и красиво звучит. Красиво-красиво. Так, Витек вот пишет, тоже хочу пластинку на неформатке издать. Думаю, летом получится. Ну вот, видите, все правильно, так и надо. Так, что там нам в Дискорде пишут? Какая прелесть! Сегодня бомбардировка радует, ну, по крайней мере, пока. Так, Витос написал, а песня хороша, прелестна. Прелестна. Петруха написал, это прекрасно. Так, своя компания, Алекс пишет, пластинки — это вещь.
Согласен на все 100. Так, Петруха вот написал: мы первый миник 50 штук печатали, раздать знакомым. Ну а как, обязательно надо? Не знаю, я всегда, у меня вот как заканчиваются свои пластинки, я еще печатаю, потому что это не такая большая сумма, но у тебя всегда есть возможность подарить, у тебя всегда есть мерч с собой, ты где бы ты на концерт не приехал, у тебя есть пластиночки, кто-то купит, а это тоже денежка в конце-то концов, ё-моё. Нет, пластинки надо печатать обязательно. Так, Вадим пишет: хорошо, захотелось на русском такую песню услышать. Ну, я думаю, мы от Анетты дождемся когда-нибудь и на русском такую же песню. Вот, и, собственно, все. Собственно, все, по треку комментариев больше нету. Вот, Петруха пишет: есть люди, которые любят все на дисках. Все на дисках. Ты знаешь, я не люблю фильмы на дисках. Не люблю. А вот музыку на дисках, когда ты, когда ты можешь музыку потрогать, да, вот, взял сборник «Грани», ну, это первые «Грани» еще, да, у нас, взял сборник «Грани», а там пластиночка, понимаешь, и ты можешь эту пластиночку достать, ты можешь ее потрогать, от нее пахнет типографской краской, тут все мордахи тех, кто, понимаешь, тут звучит, все написано, куарчик есть. Нет, я прям искренне ратую, чтобы люди не прекращали печатать пластинки, это нужно обязательно. Вот, опять же, подумайте о бедных владельцах музыкальных магазинов, которые торгуют пластинками. Вот, им же тоже надо на что-то кушать. Так, что там? Дениска пишет: девки на дисках тоже не то. Девки на дисках вообще не то. Вообще не то. Слушай, что-то. Они должны быть натуральные, мясные, чтобы их прям можно было. А? Вот, и тогда да. А все остальное это не то. Девки на дисках — это как резиновые девки. Зачем они нужны? Вот, ладно. К «Жигулям» литые диски. Да, согласен. Очень нужная вещь к «Жигулям» литые диски, особенно к какой-нибудь гнилой тройке. Едем дальше. Далее у нас Андрей Иванов и группа «Товарищей». Так, не написано, откуда ребята, к сожалению, и самих ребят я в чате не вижу. А вот могли бы написать, а мы вот оттуда-то. Короче, так, читаю сопроводиловку. Новая песня с макси-сингла. Настоящие герои, они не снимаются в кино, а настоящие поэты долго не живут. А настоящие песни нужно просто слушать, а кофе и джаз созданы друг для друга. А кто вам такую, чуть не выматерился в эфир, придумал? Кто вам придумал? Ладно. Андрей Иванов и группа «Товарищи», кофе и джаз. Настоящие поэты живут вечно. Они не живут недолго, а они живут вечно. Вот, поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 21.38 на моих зеленых системных, и только что буквально пока звучала эта песня, я лишний раз убедился в том, что я все-таки сегодня хорошо приложился головой в подвале, потому что я вот общаюсь с Андрюхой. Вот представьте, да, вот я с ним общаюсь в чате, вот, Андрюха Иванов, кстати, он написал, что... Где вы, господи, я вас потерял. Вот, Андрей Иванов и группа товарищей. У нас ребята из Смоленска. Вот, где вы, господи, я вас потерял. Вот, Андрей Иванов и группа товарищей. У нас ребята из Смоленска. Вот, я же с ним общаюсь в чате.

доберусь до джаза тоже. Но прям сразу после того, как я до рэпа доберусь. Давай уже как-то не спеши. Сперва Зухер доберется до рэпа, потом я спою на итальянском, а потом доберешься до... Тебе, понимаешь, для джаза тебе надо еще 4 раза развестись, как бы посидеть... В ЛТП обязательно от алкоголизма пролечиться. То есть голос должен набрать баса и хрипоты. Тебе в джаз еще рано. Давай сперва меня до рэпа доведем. Так, Натаха пишет, вот хорошая сегодня песня от Бомбы. Так, Антоха пишет, мне понравилось. Петруха написал, не мой стиль музыки, но если могу слушать, значит хорошо. Так, это о треке в бомбе. Геннадий пишет, всем привет, музыку не слышу, и нет, виснет на работе. Ну, Геннадий, что я тебе могу сказать? Послушаешь в записи, ё-моё, давай групповой рэп-трек писать. Да, давай, а чё? Понеслась, давайте. Давайте я буду петь фальцетом что-нибудь на бэках, а вы что-то там такое мудрое картавить. Вот, и вставочки обязательно от боевого хомяка на автомате Калашникова запишем отдельно, потому что звучать будет прям во! Так, что там у нас? Спой рэп на итальянском. Как вариант, давайте мы вернемся к Андрюхе Иванову и группе товарищей. Ребят, мне понравилось, я люблю такую музыку. Я вообще на самом деле, я понимаю, что это не джаз. И я понимаю, что тут совсем не про кофе. Вот, но я люблю такую музыку. Она вот прям, это, знаете, мне напоминает вот те времена, когда Зухер жил в, чуть не выматерился, короче, в Вологодской области. Вот, и периодически, вечерами, у нас не было группы там, а мы просто собирались, потому что я работал звукорежиссером, у нас там было 3 музыкальных руководителя. У меня на учете висело 4 духовых оркестра. Вот, гитары, все это было. И вот мы так это временами собирались, и чисто так это вот под винишко вот такую вот спокойную фигню играли, это было здорово. И вот я, когда такие треки слышу, мне хочется их слушать много. Много и долго. Грузите что-нибудь еще на сайт Неформатного радио. Понятно, что по одной песне мнение о группе сложить сложно, но вот пока то, что я услышал от вас, мне понравилось, и я так и не увидел ссылку на вашу группу, потому что хочу к вам уже вступить, чтобы держать руку на пульсе. Вот, все, я все комментарии зачитал, и да, едем дальше. Так, давайте я, знаете как, поудаляю все, что я уже прочитал, а то я начну путаться. А я сегодня и так башкой приложился. Так, «Дети птиц» и «Креатрон». «Креатрон». Трек называется «Солнцестояние». Ну, откуда, ребята, тоже не написано. Вот, ну давайте буду читать. Где-то примерно в 2018 году появилась песня «Солнцестояние», положившая начало определенному концепту, связывающему историю из песен в одну. Но проект улегся в тумбочку, а время движется. Вот это писатель был. Это же вот «Война и мир». Так, сейчас мотнем назад бэкграунд, а то он закончится. Вот, а время движется, песни пишутся, и то, какой песня зазвучать и попасть в сети этого мира, решать точно не нам. Все происходит всегда само собой. «Солнцестояние» имеет непривычное звучание и для «Детей птиц», и для «Креатрона». И в этом заключается ее экспериментальный вкус. Это песня о пути к любви с мозаикой одного из произведений Харуки Мураками, а также строчками, посвященными величественным петербургским или петербургским, как правильно? Мне кажется, петербургским правильно. А вот давайте мы как интеллектуалы порассуждаем, как правильно, петербургским или петербургским? Львам, ставим песню про львов.

Дети птиц, ну я так понял, это Питер, раз тут петербургские львы присутствуют. Дети птицы, Креатрон, Солнцестояние называется трек, поехали, ставим, слушаем, вы комментируете, я читаю.

А итак, друзья, здравствуйте всем, кто к нам только что подключился. Олег, молодец, молодец. Вот хоть ты умничка нарисовался, написал: привет всем, дети, птицы, это междугородний коллектив, Рязань и Питер. Вот, солнцестояние, коллаборация с проектом Креатрон. Огромное спасибо, что поставили. Огромное спасибо, что вы есть. Ребят, я сейчас скажу, я вот за эфиром. Ну, кто стрим смотрит, те как бы слышали все. На радио-то всего этого не было. Вот я сейчас для тех, кто слушает радио, те, кто сидит у приемников или у онлайн-трансляторов, или вот как Геннадий, он сидит ухом к телефону, прилип, говорит: техника сильно у меня гудит на работе, пореже, убавляй. Слушай радио, ё-моё, там, во-первых, трафик меньше, и там играет музыка, а меня-то слушать и не обязательно. Вот, чего, мне понравился сам, вот, синты интересные. Плюс к тому, что мне самому хочется поковыряться с синтами, потому что мне это интересно, но у меня просто тупо не хватает времени. Вот, ребят, знаете чего? Если вы еще ее, ну, кроме охоты, нигде не напечатали, если эту песню еще в пластик не запихали, вот мне кажется, это лично мое мнение. Ну, хотя не только мое. Вот смотрите, Петруха, наш одесский дружбан, пишет: колбасы не хватает в припеве. Как по мне, более активного бита хочется. А потому что у вас припев, он прям вот... Во-первых, ему добавить надо музыкальной нежности, потому что, ну, он прям располагает. Тут вот сейчас девочки должны потечь глазами, носом, ну и вообще как бы расплакаться, да? Обязательно, вот именно в припеве. И хочется туда вот какого-то миска, потому что вот он прям... Прям просит. Вот маленький такой нюанс, которого мне не хватило, чтобы влюбиться в этот трек. В принципе, неплохо. Но вот, ну, не хватает. Так, Витос, вот наш пермяк, пишет: согласен, песню не доделали, а так нормально. Нормально. Так, дети, птиц, я сейчас к вам вступлю в группу. Вы молодцы, вы ссылочку в Дискорд бросили. Так, вот я зазывал, понимаешь, Андрюху Иванова с группы товарищей, а он все никак. Так, вступил, вечно я куда-нибудь вступлю, то в партию, то в группу. Так, и что? Комментарии, я комментарии зачитал, да, все я комментарии зачитал. Вот, Олег, главное, знаешь, как не... Поменьше слушайте, что вам вокруг все говорят, потому что нас, умников, дохренища, понимаешь? А на самом деле надо делать то, что вы делаете, и ни на кого не оборачиваться. Поэтому я просто вот, я всегда подчеркиваю, что это лично мое мнение, да, вот чего бы мне хотелось услышать. Но это совсем не значит, что надо на это мнение, понимаешь? Упираться рогом и делать, по-моему, ни в коем случае. Вы тем и ценны, что у вас есть индивидуальность. Я, знаете что, я не могу понять. Мне кажется, я последнюю песню какую-то... А, это шести... Фу ты, господи, Зухер, придурок! Закрой ты все эти вот окошки лишние, я только путаюсь с ними. Вот же. Так. Все, я все сказал. Начинайте кидаться в меня колбасой. Так, Дениска пишет: осталось тебе еще вступить в сообщество упавших с канистрой. Я туда уже вступил. Я сегодня прям замечательно вступил мордой об бетонный пол. Я чувствую, завтра меня вообще не разогнуть будет. Ладно, едем дальше. Далее наши давние, понимаешь, уже они и наши, и ваши. Уже и нашим, и вашим. Группа «Четыре квартала», которая появилась на неформатке, наверное, мне так кажется, года 4 назад. Но почему-то совсем не хотят они издаваться на наших сборниках, но они активно издаются на «Бомбе Питере». Вот, что непонятно. Непонятно. Вот, ну ладно. И мы их слушаем почему-то через «Бомбу Питер». Хотя, когда я их брал периодически в эфиры, к нам они как-то все молчали. Ну ладно, ну, видимо, у них такой этот, фишечка такая. Такая фишечка. Итак, «Четыре квартала». Я помню, что они из Тольятти. Так, трек называется «Война».
А, вот же написано. Российская рок-группа образована в феврале 2015 года в городе Тольятти. Вот. Друзья, всех вам главных побед и надежд. Будь с нами, будь в теме. Вот так вот написано у них в сопроводилах. Итак, ставим, слушаем. Четыре квартала, война, Тольятти. Поехали.

Итак, друзья, добрый вечер. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Здравствуйте, все, кто сидят у приемников, все, кто слушает с телефонов, с компьютеров, тоже вам привет. Потому что вас больше, вас неимоверно больше, чем всех тех, кто у приемников сидит. Вот, мы тут за эфиром обсуждаем вообще, как это далеко в Пермь съездить и как это невыгодно ехать туда с концертом. Это мы к чему? Потому что вот Витек написал, что 4 квартала недавно в Перми у них были. И вот с Тольятти... А, ну с Тольятти-то хотя там, да, там недалеко. С Тольятти-то недалеко, что я тоже... Вот, я с Тверью перепутал почему-то Тольятти, не знаю почему. Но я сегодня говорю, я в подвал упал, головой сильно жахнулся. С Тольятти-то недалеко. Вот, ладно, отзвучали у нас 4 квартала, война, Тольятти. И вот у нас 2 человека только написали. Антоха написал, мне зашло. Вот, Петруха написал, хорошая композиция, хотя начало не очень зашло. Вот. А Дениска написал «Страшно, но интригует», потому что ребята так это, ух, в начале трека прям так это всех придавили анусы к табуреткам. Ну, что могу сказать, ребята стали звучать гораздо плотнее, по сравнению с тем, что я раньше от них слышал, прям потяжелее, потому что раньше это было что-то такое около альтернативное, около панковое. Более такой рок-н-ролльный, а сейчас прям такой плотный, тяжелый звучок. Интересно звучат, если бы вот не от Тольятти, от Перми далеко. Ну, Паш, ну не так далеко, как от Тулы, понимаешь? Вот поверь мне, не так далеко, как от Тулы. Мы исходим из того, что до меня от Перми 1500 километров. Ну, я вот про это говорю, а не про то, что... Я просто сравнивал, что я прикинул, что мне, грубо говоря, приехать в Пермь на машине, это надо 25 рублей, вот, и думаю, как это так вот ребята из Тольятти дунули в Пермь поиграть, а потом понял, что все-таки расстояние-то другое. Вот, Андрюха соизволил кинуть нам ссылку в эфирный чат во ВКонтакт, но я просто уверен, что там сейчас ссылки все эти порежутся. Ну-ка, дайте я попробую дабл-клик сделать. Оп! А, во, открылось! Все! Андрюха, я у вас плюс один. Плюс один. Группа товарищей у вас увеличилась на одну мою морду лица. Но все-таки советую продублирую это в Дискорд, потому что там люди тоже тусят. Так, Геннадий вернулся, не знает, надолго ли. Слушай, ну как паровоз? Ты сломай паровоз, что я тебе могу сказать? Сломай паровоз и все, встал там, скажи, колесо спустило у паровоза, ну все, спустило колесо, надо подкачать и спокойно дождись конца эфира. Так, ладно, далее у нас Георгий Матеев. Так, сейчас посмотрю, есть ли откуда ли. Нет ли, откуда ли, нету ли. Вот, Георгий Матвеев. А, почему-то тут Матвеев написано, а тут Матеев. Дашка, вот я из-за тебя человека обидел. Вот из-за тебя, все ты виновата. Георгий Матвеев, экс-Духов день. В 17 году создал свой собственный проект. Играет в стиле пост-рок. В составе группы Духов день выступал на фестивале Кинрок. Принял сан священник РПЦ в 1-м году. О как! Вот у нас один уже был такой, да. Серега Ставроград. Что-то как-то он от нас резко свинтил. Вот, ладно. Так, и... Ну и, собственно, все. По теме больше ничего нет. Итак, Георгий Матвеев. Трек называется «Бездна». Так и не написано откуда, к сожалению. К сожалению, не написано откуда. Вот, ставим, слушаем. Георгий, если ты нас слушаешь, ну, напиши нам куда-нибудь, обозначься, мы хоть скажем, где ты проживаешь, понимаешь? Поехали. Поехали.

А итак, друзья, 22.08 на моих зеленых системных. Андрюха, сейчас, подожди минуточку, сейчас вот эфир закончится, я добавлюсь обязательно. Я просто сейчас, если туда тыкну, у меня тут все полетит к чертовой матери. Я тут и так еле все разложил по трем мониторам, и то мне их мало. Мне бы вот еще один. Я хочу четвертый монитор. Так, ладно, отзвучал у нас Георгий Матвеев со своей бездной. Смотрите, вот что написал Витос. Концептуально красиво, но скучно. Под настроение. Слушай, ну смотри, если ты услышал, что красиво, то есть, ну тебе реально понравилось, ну как это может быть скучно? Ну как? Нет. Я тут не соглашусь. Мне такие вещи нравятся. Сегодня, кстати, действительно интересная прям подборочка. Петруха вот написал, хорошая сегодня бомба, очень нравится играющий трек. Вот, Антоха пишет, вроде ничего, но что-то не хватает. Да все там хватает. Все там хватает, по-моему, даже здорово. Вот, Геннадий написал, голос на молодого Макара похож чем-то. Вот, я с ним поспорил за эфиром на стриме. Говорю, скорее не голос, а манера пения похоже. Да, вот, и Генка согласился. Вадим пишет, хорошая песенка, Петрухи под коньяк огонь. Вот, то есть, собственно, песняга-то всем понравилась. Песняга всем понравилась, поэтому скучно она быть не может. Ну, по любасу. Не согласен. Витос, я с тобой не согласен. Не согласен, нет. Смотри, у нас как они. Тын-тын-тын-тын. Оно настроение, весь сборник скачет, да? Вот, всю программу. Песенки разные. Вот, и это же здорово. Это здорово. Ладно. Ну, я все зачитал. Все зачитал вроде, да? Никого не забыл. Никто не забыл, ничто... Ничто не забыл, никто не забыл, ничто не забыл. Все, все, мой голова, за полярным кругом. Жопа синего оленя. Я приехал, я приплыл, давайте ехать дальше. Нестеров и Бондаренко. Этих ребят я уже знаю. И я всегда говорю, что для меня это каждый раз лотерея, потому что мне их треки или очень нравятся, или очень не нравятся. Вот у меня нету какого-то среднего, да? Вот, поэтому сейчас для меня реально лотерея. И давайте буду читать сопроводиловку. Так, написано следующее. Мы постарались изменить свой подход к музыкальному материалу. На Starlight с нами работал Константин Ковачев, гитарист Калинового моста и многих других прекрасных групп. Илья Полежаев, наш старинный друг. На этот раз мы провели около 3 недель в студии по сведению и мастерингу вместе с Сергеем Лузиным. У него на премьере много ссорились, спорили, много переписывали, изменяли, не искали компромисса, искали новое-новое звучание. То, что, как нам кажется, должно было придать композиции нужную ноту, нужный характер и цвет. И у нас все получилось. Отдельное спасибо за поддержку Олегу Грабко. Вот, я чувствую, сейчас должно быть что-то прям ух. Давайте слушаем. Итак, Нестеров и Бондаренко. Мишаня пишет, слушаю, но не вижу. Мишаня, я тебя сегодня прям... Я рассказывал, как все будет происходить, но ты сегодня прорвался. Итак, слушаем. Нестеров и Бондаренко, Starlight. Мне кажется, должно быть интересно. Давайте, я даже сейчас себе погромче сделаю.

А итак, друзья, длинный был трек. Да, я вас понимаю всех прекрасно. 22:19 на моих зеленых системных. Пока играли у нас Нестеров и Бондаренко, к нам, наконец-то вернулся наш Мишаня, наш живая рыба, наш Михаил Ямпольский. А я ему прям в самом начале эфира в спину плюнул, поэтому сижу и спокойно как бы... А он обтекает там. Все, Мишка, теперь жди, когда этот можно будет перемотать стрим на начало. А там все, все послушаешь. Вот, буду 12-го в Питере, кстати. На всякий случай возьму с собой лупер с гитарехой. Не знаю, получится, не получится с кем-то сыграть, но если есть желание, давай скооперируемся. Так, вернемся мы к Нестерову с Бондаренко. Смотрите, что... Давайте я сперва свое скажу, да, а потом буду читать комментарии. Я, конечно, ожидал, что сейчас прям будет вот что-то прям... Ну, я когда сопроводиловку уже почитал, там прям, ну... Но нет, нет. Как бы получилось, как они написали, что хотели избавиться от своего звука. Нет, у них получилось все тоже свое, но просто хорошо записано. Вот сейчас прям придраться не к чему, ребят. Реально проделана работа. Работа хорошая. Звучит все приятно. Вот, что далее? Что далее? Слава богу, я текст не слушаю, поэтому мне было проще воспринимать. Я вот сидел, я прям молчал. Я обычно на стриме тарахчу, а тут я сидел, молчал, глазки так это прищурил и слушал. Вот общая аранжа мне понравилась. Вам здорово все отзвучало, все красиво, но многие не поняли. Многие не поняли, я понял, мне понравилось. Так, Вадим спрашивает, песенка минут на 15, это на радио нормально? Ты знаешь, у нас ребята Интерсект из Минска, у них, они, по-моему, самый большой рекорд поставили, у них была... 11-минутная песня в миксере, мы ее слушали и рожали тут. Ну, как бы все мы друг друга всех предупредили, что сейчас будем рожать, и рожали. Роды были мучительные. Так что, ну, тут не 15, тут всего 6.28, но длинновато, длинновато, конечно. Так, ладно, вот теперь буду читать комментарии. Теперь буду читать комментарии. Натаха вот написала «Найн, что-то странное». Чтобы слушать хорошо, надо радио включать, а в трансляции только про нос слышу. Вот. Пашка написал, колонка в нос поет сегодня у него. Геннадий написал, Modern Talking, что ли? Так, что там? Пашка пишет, наверное, они пытались в транс, но не очень вышло. Нет, ты знаешь, Паш, ну ты просто, видимо, до этого их не слушал. Они периодически у нас... Это их стиль такой, вот он, смесь 8-бита, смесь электроники, смесь синтов и вот какой-то такой этот рок-н-ролльной осмысленности, пафосности. Я не знаю, как это назвать, но свой такой у них стиль, специфический, но он интересный. Я говорю, вот у меня как бы к этой компании такое... Два состояния. Или мне трек сильно не нравится, или мне трек сильно нравится. Вот этот трек мне сильно лично понравился. Вот, поэтому как бы и прогресс чувствуется, потому что звучат прям хорошо. Прям все здорово, все красиво. Что там вот? Нежданчик, однако, написал Антоха. Не мое, но неплохо. Вот, Петруха написал, вот это не заходит, вокал не понравился, так? Витос пишет, неожиданно услышать Бондаренко с таким вокалом. Обычно поет, больше декламирует текст, по-другому. Биток бы помощнее хочется. Биток бы помощнее хочется. Так, Ямп написал, бухаем 12 июня, заодно и споем. Слушай, ну, как бы, я так подозреваю, что мы тоже бухаем 12 июня. Я так подозреваю. Вот, а получится ли спеть? Не, ну я, знаешь, как я пьяный на сцене не играю, стараюсь. Я могу во время выступления прям побухивать, я с собой фляжечку таскаю. Да, вот, но перед тем, потому что у меня уже старческий маразм, я начинаю путать аккорды, забывать слова. Поэтому я до не во время чуть-чуть могу. Вот, а вот уже после того, как, то уже, да, тут можно прям вот хоть до этого, до ору. Это нормально.
Так, что там? Пашка пишет, вот это же неформатное радио, можно и 15 минут. Можно, можно и 20, а что? Ну, лишь бы стрелять не начали. Так, Мишаня, то есть ты, в принципе, согласен, я так понял, да? То есть ты, в принципе, согласен. Ну и окей. Ну и окей, абсолютно. Короче, я на всякий случай беру гитару, беру лупер, пультик маленький, ну, педальки. Ну, я думаю, в сумку все это влезет. Беру, короче, свою музыкальную сумку, вот, в багажник ее брошу. А там, ну, если пригодится, хорошо. Если не пригодится, значит, ну, хрен с ним, прокачу их в Питер. Давно они там не были. Я у вас в Питере играл последний раз 3 января. По-моему, то ли 16-го, то ли 17-го года. Давно я, короче, в Питере не играл. Давно. Вот. Мы же еще с Олегом Грабко набухаться собираемся, поэтому я думаю... Мы, кстати, можем у него там в магазине пересечься. Да, кстати. Ладно. Давайте ехать дальше. Далее у нас группа Inspiral. Inspiral. Я знаю, что ребята сегодня на репе. Я потому что в ленте новостей зачитал. Они попросили слушателей слушать, не слушателей не слушать, вот, и рассказать им потом, что там про них расскажут ведущие. Ведущие. И вот ведущие в моем лице, я и белые панды, сейчас что-нибудь... Я их не слышал, честное слово, ни разу до этого. Давайте буду читать сопроводиловку. Итак, Inspiral, трек называется «Сестры», и написано следующее. «Самая грустная песня про любовь. Похорони цветы, чтобы однажды они снова смогли прорасти». Слушай, если похоронить цветы, они превратятся в перегной. Вот, хоронить надо семена или картошку. Лучше хоронить картошку, конечно. Вот, итак, ставим, слушаем. Inspiral, сестры, поехали. Поехали.

А итак, дорогие подруги, 22:30 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вот, только что у нас отзвучали Inspiral, сестры. В принципе, неплохо. В принципе, ну, это как молодежь. Ну, там ребята молодые, не то что мы тут. Да, вот эти с седыми бородами, уже обрюзшими животами. Оно понятно, они по-своему... Мне непонятен один момент, ребят. Вот у вас же там, в принципе, девчачий хор, он поет текст, да? Он поет полноценный текст. Вы что их так удвинули-то взад? То есть это же даже не бэк, это прям вот их надо было как-то двигать, чтобы они прям четко звучали, и мясо им надо было дать. И мне кажется, если бы мясо у этого хора было бы побольше, то звучало бы прям понапористее бы трек, мне кажется. Он прям вот... прям пробирал бы, потому что когда поют девчонки, это здорово, а у вас такой получился диалог, да, ну, вокальный диалог, мальчик-девочка, потом хор девочек, и оп, и они где-то там, вот, ну, мне кажется, это ошибка, ребят, вот эту концепцию я бы немножечко пересмотрел, потому что, мне кажется, их надо было давануть чуть-чуть вперед, чтобы они прям давали мясо, они прям дают треку мясо, и прям вот под него-то и качаться хотелось. Вот под этот припев-то и закачало бы людей. Понимаешь, я тут... С учетом того, что я сегодня упал в подвал, разбился весь, переломался, то я тут лапкой притопывал. И вот миска чуть-чуть не... Чуть-чуть миска не хватило. Так, вот Олежа кинул нам ссылочку. Сейчас я туда добавлюсь к вам в группу. Интересные. Грузите еще треков на неформатку, потому что по одному треку очень сложно составить какое-то впечатление. Но, тем не менее, то, что я уже услышал, мне понравилось. Понравилось, тем не менее. Вот. Так. Что там? Витос вот пишет. Неплохо, мне нравится. Антохе понравилось. И, собственно, все. Где все люди комментирующие? Чё так сегодня у вас тухленько-то? Всем так понравился сегодняшний миксер, что никто даже ничего комментировать не хочет. Во как оно бывает-то. Вот, ладно. Inspiral молодцы. Кто, он просил, чтобы слухатели передайте ему. Господа ведущие похвалили, но сделали некоторые замечания, вот, которые, в принципе, за пузырь хорошего, понимаешь, домашнего самогона можно и простить. Так, Вадим пишет, да, припев хороший. Да, припев хороший. Вот, и вот непонятно, почему вот так задвинули бэки туда куда-то убрали. Потому что, мне кажется, здесь они должны не роль бэков исполнять, а прям быть голосом. Потому что он качает, припев-то он качает в самом деле. И мне кажется, надо было дать возможность покачать. Вот, Миша Ямпольский пишет, насчет девочек согласен, мощнее надо девочек, зачем задвигать? Вот, слышите, все вам кричат, Пэш, дай нам девчонок, дайте сюда их, а вы их раз и куда-то далеко. Нехорошо так с девчонками. Вот, ладно, если еще никуда, Пэш, не запендюрили этот трек, в пластик не запечатали, то, ну, мне кажется, стоит переделать немножечко концепцию, потому что трек качает, он может качать, но вот не хватает немножечко мяса, а вот эти девчонки прям мясо бы дали бы хорошо. Ну и какой-нибудь туда прям такой вот, прям низулечки, прям такой, прям вот, ох, оно бы там тоже бы не помешало. Ладно, все. Все, отстал. Отстал я от вас, отстал. Едем дальше. Далее у нас проект «Последний мир». Опять не написано откуда. Музыкальный проект Виктора Вертера Виктора Шириняна. Сингл «Любовь» с последнего альбома «Безнадега». Вот, собственно, все, что написано. Итак, «Последний мир», «Любовь». Не указано опять откуда. Поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 22:38 на моих зеленых системных. В горле совсем все пересохло. Вот смотрите, разошлись мнения, а у меня мнение среднее получилось. Вот смотрите, Петруха пишет: бомба, сегодня бомба. Вот, Антохи, не зашло. Витос пишет: тоже не зашло. А мне, знаете как, мне зашел весь концепт. Мне зашел весь концепт. Единственное, что... Единственное, что вот одну ноточку я бы...

Мне понравился саунд. Интересно. Хорошо прям качает. Вот мне понравился концепт вокальный. Да, вот не понравился. Там бы я бы поработал бы, конечно. То есть в целом такая средняя, хорошая такая четверка с минусом. Во, во. Так, Алиска, привет. Привет. Пишет, холод на синяки пока не поздно. И мазь, потом мазь гепариновую. Слушай, во-первых, холод уже поздно, потому что у меня уже все синее. Вот, смотри, я не знаю, видно тебе? Я весь, вот у меня руки все синие, ноги все синие. Потому что это днем было, я часов в 11. Какой там холод, я в поле работал, там дом строил. В подвал провалился. Вот, Траумель, я, кто не знает, есть очень замечательная мазь, Траумель, она, как это называется, гомеопатия полная, но меня выручает по жизни, то есть я ее для себя открыл, когда у меня у дочери резали зубы, да, то есть это было 20 с лишним лет назад, мы вообще просто не слышали, как у нее вылезла вся челюсть, у нее они прорезы. И вот после этого я им пользуюсь, он у меня постоянно дома есть, и в какие бы я передряги не попадал, выручает очень сильно. Я сейчас просто пойду, в душике сполоснусь, вот этой траумелькой намажусь, улягусь. Понятно, что завтра я вряд ли буду в боевой готовности, но я 100% уверен, что послезавтра у меня уже все сойдет, как бы это уже проверено. Просто сейчас некомфортно, сейчас некомфортно. Траумель называется, Траумель. Вот, ладно. Что еще? В принципе, все комментарии я зачитал по треку, да? Прочитал по треку все комментарии. Можно двигаться дальше, потому что никто ничего не написал, а я свое мнение уже сказал. Вот, и мазь вам спалил. И мазь вам спалил. Так, далее у нас проект АРВСВ. По-моему, они у нас были когда-то уже, но я, правда, честно, не помню, откуда они. Так, трек называется «Волховская застольная». Вот, и в сопроводиловке написано следующее. «Так уж сложилось». Внезапно появился холодную зимой много лет назад. Быть может, от таланта, может, от безделья, гитару в руки взял и песни стал играть. Вот. Вот такие вот стихи, понимаешь? Итак, АРВСВ, Волховская застольная. Поехали, ставим, слушаем, а вы комментируете.

А итак, друзья, 22:48 на моих зеленых системных. Практически 2 часа мы с вами отслушали. Отслушали 10 треков от компании «Бомба Питер». Только что у нас звучал ARVSV со своей волховской застольной. И мне понравилось вот комментарий Пашкин: ролевой фольклор. Бодры надо говорить бодрее, а веселы веселее. Да, вот я тут соглашусь. Потому что когда только она начала эта песня играть, я говорю прям: ну-ка, мечи, стаканы на стол, только в замедленном варианте. Приблизительно то, что я подумал, то и услышал. Вот. Конечно, хочется какой-то жизни в голосе. Я сейчас просто не для того, чтобы обидеть команду, ни в коем случае. Это просто вот чтобы, ну, мнение со стороны, да, чтобы услышали и сказали: да, в следующий раз мы споем повеселее. Вот, Вадимка пишет: грустная застольная получилась. Не за всех бы выпил бы я. Выпил бы я. Слушай, ну вот, мне кажется, за столом это очень грустно. Так вот, это прям вот, мне хотелось выйти и расстрелять самого себя. Перед строем самого себя расстрелять самого себя. Вот. И самому себе спеть свою себе песню какую-нибудь, самую унылую, и застрелиться. Вот. А в остальном, ну, наверное, неплохо. Ну и вокал как-то задвинут, его очень сложно слушать, потому что он где-то прям в фонограмму спрятался, закопался. Его как бы надо поближе выдвинуть. Ну и жизни, конечно, хочется в тексте побольше жизни. Вот. Витос пишет: что-то уныло как-то, вроде идея неплоха. Петрухе решительно нравится. Решительно нравится. А Антохе понравилось. Вот, Антоха пишет: вокал бы мощнее местами. Вот, видите, все то же самое, что я сказал. Вот, но в целом неплохо. В целом, конечно же, неплохо. Вот, но я бы доработал бы напильником. Доработал напильником. Если никуда еще этот трек в пластик не залит, то я бы с ним поколдовал бы еще. Вот, ну и, собственно, все, друзья. Что будет дальше? Что будет дальше? В четверг, я каждый раз говорю, и каждый раз мне на утро начинают люди писать. Люди, в четверг ночью, то есть послезавтра, поздно вечером, на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Вот, кому прям не терпится, то можно просто пересмотреть стрим во ВКонтакте или в Ютубе. Ну, там, конечно, качество звука, скажем так, стримовая. Вот. А кто хочет нормальную запись эфира, она будет послезавтра вечером на сайте Неформатного радио. Появится голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые понравились. И через 2 недельки подобьем итоги и выберем победителя. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Друзья, завтра услышимся, увидимся в рамках программы «Неформатный миксер». Завтра я буду пробовать чачу и лечить свои синяки своей чачей. Вот, потому что я ее еще... У меня уже Серенька ее попробовал, а я ее берегу. Я ее берегу. Вот, поэтому завтра будем ее, понимаешь, дегустировать. Вот, ну и напоследок я, ну что, я имею право, как бы я за рулем. Мы сейчас будем слушать Ураборос, а после него включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем пока, машу лапкой.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Curse! Три подряд альбома были восторженно приняты критиками. А еще что надо? А надо продажи, а их нет. Ни формат, ни для радио, ни для телевизора. А где деньги, Зин? Нету. Кейс изобретателя современного стоунера. Свой звук найти непросто, дорогого стоит. Эти черти с горячими сердцами из центра калифорнийской пустыни начала 90-х годов. Эх, сейчас бы вот их музло, вот чего они тогда играли. Они опередили, так сказать, все это музыкальное сообщество лет этак на 30. Ну или опоздали лет на 25 с рождением. Дело в том, что такую музыку играли в начале 70-х. «Зеленая машина».

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фу Файкас», «Хабаровский край». А трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: В этой войне не бывает потерь, не бывает побед и поражений. Здесь твоя оборона и твое наступление. Ты наивен, Гагарин.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канемара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

сами. И так вы просидите до зари в своей пустой, в своей холодной яме, и нету сил поднять свинцовой головы, и нету сил понять, что необъятность пустоты вообразили так умело.

только над тобою. Но, друг мой, стоит приподнять свои тяжелые болезненные веки, и ты начнешь немного замечать, что сам ты держишь рукоятку плети, что нету голода вокруг, и смех детей ты слышишь звонкий, и хлопья пепла не целуют твоих губ, и запах пороха не разрывает легких. Поэтому живи и улыбайся, и наслаждайся каждым вдохом, каждым днем. Поэтому скорее с коленей поднимайся и прекращай наказывать себя своим же собственным судом.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Терца» со своим треком «Да, поехали».

А, друзья, я не могу понять, у меня почему-то играет другой плейлист. Что за дурь такая? Сейчас, подождите, я попробую. Вот. У меня почему-то другой плейлист начал играть с миксера со старого. Итак, здравствуйте, друзья, сегодня вторник. Сегодня вторник, он у нас четный, значит, у нас в эфире сегодня неформатная бомбардировка. Вот, и сегодня мы слушаем треки от компании «Бомба Питер». Вернее, теперь они у нас называются «Балт Мьюзик». Вот, и народ уже подтянулся. Вот, пишут мне, какой нахрен миксер. Ребят, у меня 5 плейлистов. Открыт был правильный, а запустился почему-то неправильный. Непонятно. Вот, но ничего страшного. Все, мы реабилитировались, уже бомбардировка, уже все как положено. Друзья, ну, во-первых, хочу сказать, что сегодня ночью я наконец-то включил новый сайт. Вот, поэтому все, кто зайдут на наш сайт, они выяснят, что они не смогли зайти под новым паролем и логином, под старым логином и старым паролем. Вот, теперь на наш сайт надо входить по электронной почте, которая была указана у вас при регистрации, и вам надо всем восстановить пароли. То есть нажимаете кнопочку «Войти», и там внизу ссылочка такая «Забыл пароль», «Восстановить пароль». Нажимаете и, собственно, вводите свой почтовый ящик, на который вы регистрировались. Вам приходит ссылочка. Короче, вот так, только так, но по-другому никак, потому что я же ваших паролей не знаю, поэтому я вам их вписать не мог. Вот, а просто перенести их нельзя, потому что они в зашифрованном виде. А зашифрованный вид там совсем другой системы. Гранаты у них не той системы. Вот, ну и сразу давайте буду здороваться. Во-первых, привет наш барнаульский, хабаровский друг Димка. Что-то он пишет, я, говорит, так хотел накрутиться. Что с нами, что с экспонатами? Я не понял, Дим, про что вопрос был. Вот, экспонаты выгрузил я вчера на цифровой площадке, ваш альбомчик скоро появится уже в сети. Вот, Алекс, своя компания, здравствуй, Жень Баринов, привет, Антоха, привет, Вадимка, здравствуй, Олежек, приветище. Пишет, вот только я с работы прибыл, молодца, давно тебя не было. Россиянка, привет, Валера Луничкин, приветище, пишет, всем привет из Удмуртии и от Владимира Батурина, Империя Снегов тоже. Вот, Володь, здравствуй тоже. Антон Котелин, привет, пишет, тормозит, что тормозит? Если у тебя тормозит стрим, ну, значит, смотри этот YouTube тормозит, значит, просто слушай радио, ну, что нам, мы от стрима не зависим. Стрим это моя отсебятина. Вот, ну и Медведь Иванович, приветище. Для тех, кто у нас первый раз, музыканты, кто сегодня участвует, то как только услышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы во ВКонтакте, на свои какие-то ближайшие концерты, ближайшие мероприятия. Рекламьте себя максимально во всех наших чатах. Единственная просьба, делайте это в тот момент, когда звучит ваш трек. Раньше, позже не надо, чтобы не было путаницы. Потому что если кому-то понравится ваша песня, они, конечно же, захотят перейти к вам в группу и познакомиться с вами поподробнее. Вот, ну и, собственно, что, Пермикам привет, Витос привет, здравствуй, дорогой. Давайте начинать, сегодня у нас первые по списку группа Акимама. Вот, питерские позитивные хулиганы, это я уже читаю сопроводиловку, которые раскачивают землю на слабую долю. Цель проекта — сделать мир лучше и добрее, реализуют свою глобальную цель. Музыканты с помощью самых горячих стилей: ска, регги, джаз, фанк и даже хардкор. Такой гремучий стилистический коктейль группа назвала «Урбан регги», а зарубежные СМИ утверждают, что Акимама играет балтийский корневой реггей. Термины не важны, важен размер того позитива, любви и добра, который музыканты дарят своим слушателям. Вот. И дальше еще ведро текста. Не буду я его читать. Трек называется «Колю позовите», группа Акимама, Питер. Давайте ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируйте. Я, конечно же, читаю. У кого есть что налить, начисляйте. Ну, все остальные пьют воду из-под крана.

Итак, друзья, вот уже у нас вылез первый косяк на сайте. Ну ладно, сейчас мы когда следующую песенку запустим, я, по-моему, знаю, в чем дело. Мне кажется, я понял, в чем дело. Вот, и уже косяк на сайте появился. Сейчас. Ну, не прямо сейчас, сейчас мы дотарахтим с вами, потом запустим другую песенку. И пока она играет, я сбегаю и попробую. Я, наверное, в курсе, в чем там дело. Наверное, я понял. Вот, ладно, это не страшно. Это все мелочи. Вот пытался, Витек пишет, тоже пытался, не вышло. Юрка пишет, пытался восстановить пароль, прошел по ссылке, пришла на почту, там написано, что идут технические работы. Как быть? Как быть? Вот, Юр, посмотри, пожалуйста, тебя по ссылке в адрес в браузере, посмотри, куда ты попал по ссылке, на неформатное.ру или на ту неформатное.ру. Вот, это принципиально важно, и тогда мне будет понятно, в чем дело. Скорее всего, там, наверное, у меня... Я же его делал параллельно на домене рядом, на домене tuniformat.ru. Вот, и просто с домена на домен ночью перелил. Вот. Вернее, включил перелить и лег спать. Потому что уже, ну, я не мог больше. Вот. И, видимо, настройки-то у меня там вписаны на тот сайт. А не подумал я. Я, вернее, не ожидал, что они там так на это реагируют. Так, большое опоздание в Ютубе. Вот, все правильно, вас на ту переправил. Я понял, друзья. Сейчас мы включим следующую песню. Я это все дело исправлю. И вам надо будет просто еще раз письмо получить. И уже перейдете куда надо. Так, ну давайте, чтобы не затягивать. Следующий у нас... Просто я смотрю, никаких комментариев у нас по... прошлому треку нету. На Акимаму у нас только вот Витос написал. Прикольненько, это пермяки наши. Вот, Олежек пишет, у меня тоже было написано технические работы. Олежек, не могло у тебя в 6 часов вечера быть написано, что идут технические работы. Ну, никак не могло, потому что я часов в 10 уже включил сайт, он с 10 утра работает. Проверяйте в браузере наверху, какая у вас ссылка. Должно быть просто неформатное.ру. Вот, ну или www.neformatne.ru, без всяких ту, пру, ну, вот, и будет вам счастье. Так, вот пишет там Антоха, песня вроде ничего, но не зацепила. И все. Ладно, давайте дальше. У нас далее Ольга Смирнова. Трек называется «Цумайлы» или «Цумайлы». Я не знаю, куда правильно ставить ударение. Вот, и написано следующее. «Цумайлы» — это веселая цыганская песня про молодую капризную девушку, которая выбирает себе жениха. Слова и музыка народные, поет Ольга Смирнова. Я так понял, это тоже Питер. Поехали, ставим, слушаем. Вы комментируете, а я сейчас попробую прям на ходу поправить вот эту ошибочку на сайте.

Итак, друзья, пишет вот нам бодренько, напомнила, ты же меня пидманул. Слушай, ну спидманул-то там вообще по-другому даже звучит. Ну нет, тут я не соглашусь. Вот, Олежек пишет, не пойму, то ли молдаване, то ли цыгане, звучит весело. Так ведь оно же одно и то же, наверное, что цыгане, что молдаване. Мне кажется, это прям вот приблизительно одно и то же. Румыны, молдаване, цыгане. Вот мне кажется, это что-то все-таки где-то одно. Приблизительно одинаковые. Да вообще, мне кажется, корни у них одни у всех. Вот. Так, ничего не понятно, но интересно, пишет вот Витос. Антоха написал песню вроде ничего, но не... А, это не, это к прошлой песне. Ну и все. Вот, выяснили мы, что народ попадает на сайт Туни форматная. Вот, Тунов. Я сейчас пытался, пока у нас Ольга Смирнова Цумайле пела. Думал, сейчас зайду, быстренько поправлю эту ошибку. Но я на другом компьютере сейчас нахожусь, который у меня эфирный. У меня сейчас эфирный комп, а с него я не могу зайти. Ой, на сервера на наши почему-то не могу зайти. Там как ключи я не поменял, то не поменял. То... Короче, я это все прям в эфире не могу сейчас поправить. Вот, как эфир закончится, поправлю всю эту штуку и можете тогда смело туда бежать. Вот. Кстати, кто будет заново регистрироваться, там, я думаю, такой проблемы не должно быть. Ладно, едем далее. Далее у нас группа «Стереозвук», «Последний день нелюбви» называется трек, и написано следующее. Второй полноценный студийный альбом российской рок-группы «Стереозвук». Звучание коллектива стало более тяжелым и слитным. Уже точно чувствуется свой стиль и направленность. Коллектив не изменил своим идеям, а песни все так же пропитаны питерской романтикой. И, конечно же, они о любви. Ну, собственно, Питер, я так понял, да, группа «Стереозвук», Питер. Трек называется «Последний день нелюбви». Поехали. Поехали.

Итак, друзья, пока мы слушали группу «Стереозвук», я все-таки забрался на сервер, поправил конфиги. По идее, сейчас все должно быть правильно. Кстати, ребят, кто уже получил письмо, просто вы же по ссылке в браузере квакнули, прям в адресной строке вот эту удалите, .tvu, твой, и все, и опять Enter нажмите, и все, у вас пройдет активация, хорошо. Вот, ну и вернемся все-таки к песне. «Последний день нелюбви» называется песня. И вот пишут нам, смотрите, вах, какой песня, хорошая песенка. Надо было модуляцию сделать в последнем припеве. Кстати, да, наверное, было бы интересненько. Так, что там? Витос пишет, весьма неплохо получилась песня, зачет. Олежек написал, звучат фирмово, я бы отметил. Наверное, не первый день замужем. Вот, так, что-то, и все. И все, что-то сегодня не густо вообще у нас. Что-то... У вас что сегодня, выпить нечего, что ли? Что так все грустно и мало пишут? Вот, мне понравилась группа «Стереозвук». Грузите еще своих треков на сайт неформатного радио. Послушай еще, ну потому что по одной песне сложно составить представление. Главное, вот эта песня мне понравилась, здорово. Послушаю еще, может, возьму куда-нибудь в программу дальше. А там, глядишь, и в постоянную ротацию заберем. Вот, едем дальше. Далее у нас группа First Light. Я помню, что они у нас когда-то уже были, но абсолютно не помню, как ребята звучат. Вы не обижайтесь, ребят, просто вас очень много. Вот, название вижу знакомое. А что, про что, не помню. Вот, «Чужое лицо» называется трек. Обнаженная кальвинистская поэзия в ореоле волнующей и ускользающей гармонии, сокрушающей хлесткого бита, создают атмосферу сожаления, раскаяния, тотального признания в сокровенном, ощущаемого всей поверхностью кожи. Твою мать, вы сами-то поняли, что написали. Я еще даже не осознал все, что прочитал. Вот, ставим, слушаем. First Light, «Чужое лицо». Не написано, откуда ребята. Ну, мне кажется, опять Питер. Поехали.

поносив на плечах секонд-хенд убеждений, становишься дурой, придурком. Концовка будет, выйдет в энд. Это не первоапрельская шутка, не абсурд, не метамодерн, не метадон, что грязно годы уносит. В красных глазах танцует Кармен. Мама, меня она, кажется, бросит. Грандиозные срывы, бархат подушки. Жизни игрушка не даст поиграть. Свое одиночество спрячу в двушке по адресу Садовая, 25.

Итак, друзья, 21:29 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня уже ушло. Только что мы слушали First Light. Но я скажу честно, я одел где-то в середине песни наушнички свои студийные и прям кайфанул от звука. Прям красиво все, красиво прям звучит. Мне такая музыка нравится. Вот, пишет нам народ. Ну, во-первых, Дениска у нас нарисовался, пишет, я еще у робота установил пароль. Да-да-да, Дениска сегодня самый первый. Дениска у нас, мало того, вот вы видите, кто меня спрашивал, почему Дениска самый продаваемый артист на лейбле «Неформатное радио»? Потому что он везде успел. Вот я с утра сайт включил, а Дениска уже там. Вот, еще проигрыватели не работают, а он мне уже пишет, говорит, Зухер не работают проигрыватели. Вот, мы сегодня, он контролировал, как я восстанавливаю новую неформатку. Еще мы ее не запустили, она сразу сломалась. Так, что там у нас еще? Олежек пишет, извиняюсь, слушаю, из динамика послышалось, что группа называется «Чужое яйцо». Вот, хорошее название для группы. Так, Антоха пишет, неплохо, но не мое. Олежек написал, напомнил, дельфин мимо меня прошло, рассказы под музыку не совсем понимаю, а вот музыка отличная. Слушай, ну тут как тебе сказать? А я даже не знаю, что вот под этим там, ты знаешь, такой прям маятниковый ритм, прям вот он настолько качает. И настолько классный звук сделан, что мне кажется, его даже и не надо было вокалом-то особо портить. Не надо было особо вокалом этот звук. Ну, короче, мне понравилось First Light. Грузите на неформатку еще треков. Так, что там еще у нас? Дениска пишет, музыка хорошая, больше не буду говорить. Ну, не будешь и не надо. А кто же будет контролировать-то нас всех? Так, Слава Гришаев нарисовался. Привет, Славик, здравствуй, дорогой. Так, Стаска пишет, сейчас до дома доберусь, попробую зайти. Да, у нас пока пела группа «Стереозвук», я поправил настройки на сайте. Сейчас у вас должно все нормально, восстанавливайте пароли смело, заходите. Ну, кто будет заново регистрироваться, там вообще никаких проблем не должно быть. Вот, зарегистрировались, перешли на почту, ссылочку клацнули и все работает. Вот, поехали дальше. Далее наши орловские друзья, старые уже орловские друзья, но что-то как-то Светка нас обделяет вниманием последних, наверное, лет 5. Вот, «Навстречу солнцу» называется группа, «Война любит дурака». Ну и читаю, собственно, сопроводиловку. «Война любит дурака», второй сингл к альбому «В облаках» группы «Навстречу солнцу», над которым кипит работа. Это душевная и проникновенная песня, написанная Светланой Вайвет, лидером и автором песен еще в 2014 году, но не потерявшая актуальность. Вот, ставим, слушаем «Орел», «Навстречу солнцу», «Война любит дурака», поехали.

Итак, друзья, 21.35 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. С вами Диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». У нас четный вторник месяца. Значит, у нас сегодня восьмерка. Раньше была десятка треков, теперь у нас восьмерка треков от компании Balt Music. Раньше это была «Бомба Питер», теперь Balt Music. Раньше было 10 треков, теперь 8. Чувствуете? Жизнь-то как меняется. Цены растут. Вот, Слайк пишет, пытались, не получилось. Что у вас не получилось, Слав? Загрузить? Ну, давай, напиши мне после эфира сейчас, ну... Во время. Расскажи, что не получилось, чё, как пытались. Так, что там вот мне пишут, дядь, не ругай. Я тут поматерился маленько за эфиром на стриме. Я повторюсь, давайте. Я не люблю, во-первых, вот это вот, когда начинается песнетворчество активное у всех музыкантов в моменте, да, в моменте. Вот там начался коронавирус, все начали писать про коронавирус. Началась вот эта у нас заваруха, все начали писать про эту заваруху, причем, как правило, в 99% случаев, ну, такая херня получается пафосная, ни о чем просто. Вот, поэтому я такого плана треки не люблю. Вот, оно понятно, что хочется там кому-то на волне быть, да, на гребне на самом, но мне кажется, это вот не то, с чем надо на гребень волны влезать. Так, что там? Юрка пишет, вроде вошел в свой аккаунт неформатки, пока немного непривычно, не могу найти, как раньше, вкладку «Мои треки». Зайди в свой профиль, и прям под аватаркой у тебя там написано «Треки мои», «Мои треки» или «Треки на конкурс», как-то так там они названы, и по ним клацаешь, и все твои треки тут как тут. Так, трек прям мимо, извините. Антохе вот зашло. Дениска написала, два раза согласен. Ну и, собственно, все. Больше никто ничего не написал. Треки, вот Денис подсказывает, треки на конкурс называются. Короче, входишь в свой профиль. В свой профиль заходишь, и прям под твоей аватаркой внизу написано треки на конкурс. И количество их, сколько у тебя загружено. Клацаешь, и все тут как тут. Вот. Ладно, поехали дальше. Далее у нас Егор Малыков или Малыков. Я помню, что уже второй раз он нам попадается. И помню, что в первый раз он нам так и не ответил. Не появился он у нас ни в чате, ни после эфира. Я не знаю, правильно ли я ставлю ударение фамилии, поэтому. Вот, пусть будет. Сегодня пусть будет Малыков. Вот, трек называется «Дождь». Участник проекта «Радио Грабадор», композитор, создатель. И исполнитель, талантливый самобытный автор, представляет своим слушателям новое решение в индивидуальной стилистике. «Дождь», Малыков Егор, поехали.

Итак, друзья, 21.42 на моих зеленых системных. Вот, пишет нам Юрка, спасибо. Все нашел, привыкаю к новому сайту. Вот, забыл сказать, мне сейчас нравится баланс музыки твоего голоса. Можно и музыку слушать у тебя. Ну вот, слава богу. Я ничего не крутил. Я вообще ничего не крутил. Вот, просто сегодня, видишь, я звучу хорошо. Так, у меня от лука ваша почти смерть желудку. От лука. Слушай, а может тут у меня от лука? У меня были нажаренные макароны с луком, да. И, ну, вчера я тут Колянов нуждал с работы и сделал какие-то, она купила спагетти со шпинатом зеленые. Вот. Мы это дело все сварил, с лучком обжарил, понимаешь, накидал туда. А что у нас было? У нас что-то было на пожрать, то ли. А, у нас грудинку я пожарил, конечно. У нас вкуснотища была. Вот, остались эти макароны, я их сегодня на обед туда два яичка разбил. Но я просто заметил, что вот я как яиц жареных поем, так у меня прям животик не айс. Так, Денис вот пишет, Колян отобрал закусь. Да не, нет, не отобрал, просто ее нету. Я все пожрал, как жучок-караед. Я же сегодня на работу должен был ехать. Мне с утра Колян проснулась, сделала термос. Все как белому человеку. Вот, а я хватит, зашел, думаю, ну я же отправил ночью сайт на этот, на обновление. Вот, и смотрю, там не работает, здесь не работает, там косяк, тут косяк. В итоге уселся, я до 4 часов затыкал новые дырки, и вот сейчас опять. Ну, короче, сейчас все равно придется на новом сайте исправлять ошибки. Они наверняка появятся, по-любому. Вот, и, короче, я сегодня опять не поехал на работу, поэтому я сегодня без закуси. Так, что там? Вадим. А, вот Витос пишет, музыка неплохо, вокал не вписывается в саунд. Ну вот я тоже не могу понять. Вроде по музыке слушаю, ну почти романс. Да, почти романс, почти готовый. И зачем так было вокал обрабатывать? Непонятно. Вот, Антоха пишет, не знаю, как по мне, так голос с музыкой диссонирует. Диссонирует слова-то, слова-то какие, диссонирует голос с музыкой. Ну вот, все заметили. Мне кажется, тут надо было просто спеть без надрыва, спокойненько, и было бы хорошо. Так, ладно, едем дальше. Далее у нас станция РИП, «Беззубый протест» называется трек. «Бытовые размышления о беспринципной государственной стоматологии». Выпавшие зубы просятся обратно для механической переработки пищи. Под сопровождающийся гитарный аккомпанемент начинает хрустеть песок на зубах. Поехали, ставим, слушаем. Не знаю, откуда, ребята, но не написано у меня тут.

0: Итак, другие подруги, 21:49 на моих зеленых системных. Мне вот Антоха пишет, мне одному напомнило гражданскую оборону. Слушай, именно гражданскую оборону, наверное, тебе одному напомнило, потому что у остальных просто кровь из десен текла. Ну, по крайней мере, у меня прям текла кровь из десен. Вот, ребята, ну, я за эфиром сказал, я повторю сейчас, мне не стыдно, как бы я всегда все в глаза говорю, как есть. Вот, ребят, вы или сильно застряли в 90-х, где-то прям вас там зацепило, или вы где-то прям в начале пути. Ну, как бы не, больше так не играйте, потому что это прям, ну, не обижайтесь, пожалуйста, ну, скажу как есть, прям унылое говно получилось, честно. Вот, если это был закос под гражданку, то вот прям Егор Летов крутился сейчас в могиле, и он вам всем сегодня ночью приснится и будет говорить, нет, ребята, так, ну нет, ну нет, нет. Прям вот вообще непонятно, во-первых, ни слова не понял, никто вот мне пишут люди в комментариях, вот, песня о чем, ничего не понятно. Вот, блин, вроде хочется зацепиться, послушать, может, со мной что-то, ничего не нравится. Так, вот, так относиться к музыке нельзя, тем более к своей. Собрали все, что можно, запихали в песню. Вот, чуете, ребят, ну нет, ну вот прям мое такое нет. Найдите свой звук, ребят, ну потому что вот то, что вот вы сейчас, то, что мы сейчас услышали, оно понятно, что вы старались, но уже так. Я вам честно, я вам открою страшную тайну, может, вы не знали просто, но Егор Летов звучал плохо, может быть, на первых альбомах. Опять же, пока на первых, а потом у него появилась возможность нормально записываться, и он записывался нормально. Но даже когда он пел плохо, звучал плохо, он никогда не звучал унылым говном. Он был бодренький, злой и прям всегда с характером. А тут что-то, какая-то манная каша, размазанная по тарелке. Ну честно, не обижайтесь, просто вот говорю вам какие, чтобы вы понимали, куда вам дальше двигаться. Нет, ни в жопу, ни в коем случае не бросайте. Просто, ну, как-то надо жизни добавлять в треке. А тут получилась такая ПТУшная посиделка. Вот, вроде вот пиво закончилось, водка начинается, и уже как бы надо что-то спеть. Вот как-то так получилось. Ладно, едем дальше. Александр Симонов, «Белым-бело», читаю сопроводиловку. Рад представить вам свой новый альбом «Бело-белым». Альбом «Бело-белым», а трек «Белым-бело». Во как. Это альбом зимних песен, является прямым продолжением предыдущего «Счастливо и терпко». Он также полностью сольный, сочинен, аранжирован, исполнен и записан мною на моей домашней студии. Обстоятельства не позволили ему увидеть свет зимой, но, как говорится, готовь сани летом, пусть он освежает вас в зной. Ну, у нас не такой уж прям и зной, скажу я вам. У нас сегодня всего-то 13 градусов было. Вот, но тем не менее, поехали, ставим, слушаем. Александр Симонов, «Белым-бело».
1: С плеч моих пушистых

Итак, друзья, 21.57 на моих зеленых системных. Вот Стаска нам написал, что сегодня, кстати, день солнцестояния. Я спросил, что это значит. Он говорит, это значит, что у нас сегодня самый длинный день. Вот, сегодня самый длинный. Слушай, ну он у нас еще и самый мокрый. Так, Витос пишет, тоже две грядки клубники засадил. Воронежцы возмущаются, что жара в Воронеже. Россиянка вот пишет. Я не про песню, а про жару в Воронеже, что это же ужас. Так, Витос написал, вот винегрет из инструментов, вокал отдельно как-то. Тоже две грядки клубники засадил. Вот, Дениска пишет, мне еще кажется, что третий трек подряд местами вокал не попадает в ноты. Может, у меня что с головой, конечно, но ну вот так вот. Так, старая клубника вся по... Завтра, да, ну вот от нас дожди как раз к вам уйдут все. Они у нас сегодня. Они у нас вчера дождик был. Сегодня дождик льет весь день. Ночью такая хрень дела. Прям прям жутко аж было. И с ветром так хорошо. И я так подозреваю, это все к вам туда полетело. К вам полетело. Так, мистер Витя спрашивает, во сколько следует? Завтра в 9 часов вечера. Мистер Витя, завтра в 9 часов вечера приходи. А то ты сегодня под конец эфира забежал. Вот. Ну что, друзья, наконец-то пришел момент, когда я могу теперь говорить, что запись эфира появится на сайте Неформатного радио в четверг ночью. Вот, подпишитесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы там ссылочка, там появится ссылочка на запись эфира. Вот, ставьте две недели галочки за понравившиеся треки, через две недели выберем победителя. Вот, сегодня... Ты меня, говорит, видишь на новом сайте. Я тебя не вижу на новом сайте. Я сейчас в эфире сижу. Я вообще никого не вижу. Вот, с новым сайтом «Новые дожди», «Зухер», «Маг природы», может быть. Не знаю я уж, чего уж я там маг, не маг. Но сайт меня этот выстребал. Я обтряхнулся и как бы продолжаю жить дальше. Следующий этап у нас довести до ума сайт. Ну, я думаю, теперь до конца месяца я его уже не спеша, планомерно все косячки, которые найдутся, законопатим, все дырочки заткнем. И будет у нас хороший сайт, который теперь ближайшие лет 15 можно не трогать. Все, вот меня это больше всего радует. Так, что еще? Завтра услышимся с вами на программе «Неформатный миксер». Завтра я буду бухать, я сразу предупреждаю, потому что все, я сайт выгрузил. Как обещал, у нас миксер будет набуханный. Завтра уже будет у нас конкурсный миксер нормальный. Уже будет отбор треков. Короче, завтра будет весело. Вот, заканчиваю я эфир на радио. Ставлю вам, радиослушатели, замечательную песню. Вот, на стриме я еще, конечно, чуть-чуть поболтаюсь. Пока, радиослушатели, завтра услышимся.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Босанова! Все слышали этот шикарный стиль музыки. А что и как, откуда он вообще взялся-то? Буквально босса на русский – это шишка, горб. Ново, ну это понятно, новое. В 50-х годах в Бразилии словечко босса означало, ну это примерно как у нас, ну, фишка, там, темка, там, замутить что-нибудь. Ну вот фишечка. Типа новая фишка, босса нова. Вот и весь расклад. Она появилась в Рио-де-Жанейро в районе Ипанема. Вместе обитания обеспеченных людей, типа нашей Рублевки. Родоначальниками являются Антонио Карлос Жобин и гитарист Жуан Жилберту. А первый босановый считается Крега де ла Сансидаде. Смесь бразильской городской самбы, положенную на гармонию джаза, то есть тональности. Ритмика проявляется не в мелодии, а в аккомпанементе, разработанном Жуана Жильберто. Суть его в синкопированных ритмоформулах, лупах, охватывающих два такта четырех четвертей. На слух это воспринимается как постоянное непопадание в сильные доли.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать, и девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра.

приятно было открывать конверт, доставать письмо, перебирать руками. Но сейчас уже сошла на нет мода писем, ставшей связью между нами. Сколько же тепла могли мы сохранить в строчках, недоступными словами. Раны старые не надо бередить, если хочешь, чтоб не стали мы врагами. И общение тогда совсем иным было. Помню, эти стопки берегли. А еще ведь с давней старины все влюбленные записки жгли. Жаль, теперь нельзя предать огню всю большую массу нашей переписки. Я в один прекрасный миг все удалю, в памяти останутся огрызки. А так хочется сесть у камина и достать пачку желтых конвертов. Ведь все это старые письма сохранили прошедшее лето.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса таких групп.

Вы мне вопите, гордые, о светлой непорочности, о том, что не подвластны вы дурманному безумствию, а сами увлекаетесь спиртным не первой сочности и плотскими утехами страдаете без устали. Вы мне кричите пламенно о роли русской барышни, о скромности в комплекции с природным обаянием, а сами, мини-шортики сгребая, как опарыши, смеетесь вслед традициям. Давай-ка до свидания. Вы мне частенько плачетесь о чувственных оказиях, о грезах про мальчишечек, воспитанных и бережных, а сами занимаетесь гнуснейшим безобразием с богатыми и лысыми. К чему студент безденежный? Наш мир расколот надвое, порочный, стамеской, с советской проституткой сравнимо сердце вольницы. А если уж по-честному, то бабочки советские вели себя достойнее, чем нынешние школьницы.

такое поколение, такое искусство. Раз уж ощущают себя рабами черными, то и поют их песни захлеб да в распевочку. Вон и Юра Шевчук запел скороговорками, что уж нам сирым да убогим. И Шахрин в телевизоре с рэпером псов поет да на сцене бесится. Осуждать не могу, артиста зритель делает, хлеба хочется, тут уж не до позора. Ты же пел всей стране рок-н-ролл, это я. Ну и что, все, пизда рок-н-роллу.

народ в сети спрятался за лайками. Кричат «Долой царя», да комменты царапают. Вышли бы на улицу, соседям помогли. Да прибрали мусор, пыль на лестнице.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

Сидели, молчали, смотрели в глаза и боялись подумать, что это нам снится 400 лет, 8 жизней подряд.

0: Ты помнишь те глаза, которые горели в отражении зеркал? Их никакими не закрыть заборами, им словно силу кто-то дал. Ты помнишь чудные мгновения, которые остались навсегда? Незабываемые впечатления, когда ответил кто-то «да». Ты помнишь легкость небывалую, и как ты искренне мечтал лететь по небу в зорьку алую, как будто крылья кто-то дал. Ты помнишь робкое признание, объятья, первый поцелуй и то волнение от молчания. Внутри гори, все дуй, не дуй. А помнишь, звезды с неба падали, мы подставляли им ладонь и думали, а вдруг, а мало ли, они несут нам свой огонь. А помнишь травы под дубравами и капли утренней росы, в которых мы как будто плавали или скрывались от грозы. А те прикосновения нежные и трепетания в груди, и ночи белые, как снежные, и как мосты для нас свели. Давай оставим все по-прежнему и будем помнить каждый миг. Пусть наши чувства безмятежные сожгут на небе светлый лик.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Историю этой группы можно разделить напополам: глэм-рок и трэш-метал. Вот так трэш-метал группы – это что-то с чем-то. Антиподы Металлики, если хотите. Участники группы говорили, что они ни разу не продались. То есть ни разу не выпустили коммерческий или просто навеянный новыми тенденциями альбом. Ансельмо говорил: «Мы пережили все направления хэви-метала. Гранж, фанк-метал, рэп-метал. Но мы все еще здесь. Мы всем дали понять, что не занимаемся херней. Наши фанаты знают, что мы преданы нашей музыке до мозга костей. Пантера Unbroken».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

страха победа, что у подвига нет предела, и любви не бывает много, и рекорды тяжелый труд. Падал пот и шипел на нервах,

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нет формата.

трудолюбы тоже врут, хвалясь количеством побед. Насколько честен ты в миру?

это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру, решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет, то нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

— это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви

разрушения. Смысл мира, как и смысл жизни прост. Он в нем самом, Бог кости не играет. В рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезнет.

0: Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней.
1: Сегодня ночью я опять не лягу спать, чтоб подарить.

звезды высят в вечер. Я к нему навстречу, речкой речи в вечер. Если бы не я, стала б ночка ласково, стала б ночка сказкою, ночка б стала сонною. Да, если бы не я.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы у меня такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Дэвид Боуи. Дэвид Роберт Джонс родился 8 января 1947 года в бедном районе Лондона. Что можно сказать об этом человеке? Это целый культурный пласт западной поп-рок-культуры. С его первой композиции в 69 году, попавшую в хит-парад Британии и занявшую там пятое место, до 2017 года, когда его признали величайшим рок-исполнителем 20 века. В общем, изучать по нему надо. Все переходы и трансформации стиля с конца 60-х до 2020-х годов. Он всегда был интересен и своевременен.

Конечно, может быть, так совпало, что эта песня вышла за 5 дней до старта Аполло 11, ну, который людей на Луну отправил. Но песня отличная и звучит, как будто написанная в прошлом месяце. Дэвид – настоящая живая фигура эпохи Возрождения. Это то, что делает его впечатляющим. Он уходил и снова появлялся, но больше, чем прежде. У него нет моды, он просто постоянно расширяется. Это мир должен иногда останавливаться и говорить: «Боже мой, Дэвид еще продолжается!» Рассказывать что да как подробно нет смысла. Скажу лишь, что еще в 9 лет Дэвид решил стать супер-рок-звездой. И такое признание пришло, но только в 75-м году. Первое место с песней «Fame».

Не, он нормальный мужик. И в глаз получил за бабу. Имидж просто такой. Ну, рок-звезда, Зигги Стардаст. Кстати, Боуи – это вообще название ножика. Художник, актер, музыкант, первый артист, выпустивший свои облигации, сказав: «Деньги мне нужны сейчас, а с этим мы, ну, разберемся потом». И чё ж, разобрался. После смерти в 2016 году на 59-й церемонии вручения Грэмми Боуи со своим последним альбомом «Черная звезда» выиграл во всех 5 категориях, в которых был номинирован: лучший рок-исполнитель, лучший альтернативный альбом, лучший звукорежиссер, лучшее оформление и лучшая рок-песня. Пока тираж его альбомов составляет около 140 миллионов экземпляров. Но, судя по всему, это не предел. В конце прошлого года компания World Chapel Music приобрела права на все песни Дэвида Боуи за 250 миллиардов долларов. Что-то добудет.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

ничего опять не хочу. Тихо-тихо засыпает снегом город серый и чужой. Выключаю свет и молчу.

вечер тенью от фонаря. Черные деревья хранят солнечного лета тайны. Стрелки тикают и странно

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Слежу со жгучим интересом за многолетним давним боем. Во мне воюет ангел с бесом, а я сочувствую обоим.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я меня в самолет, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была тогда на тот момент, в 2016 году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Плотвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль дальних дорог, можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой. И мы едем домой, домой. Можно с утра мечтать о новых далях, можно летать во сне и видеть свет.

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой, но мы едем домой, домой, но мы едем домой, едем домой.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм. Город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали. Поехали.

покрутив у виска, ты спросила в сердцах: «Ты с луны не свалился случайно?» Удивившись догадке в шутливых словах, я вернулся на родину тайно. 2 недели мороз, 2 недели жара, в лунной пыли увязли ботинки.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Как-то выступая на одном из концертов, под музыкантами группы рухнула сцена. Вот так играли люди когда-то. Несколько раз этот певец с характерным хриплым баритоном хотел покончить с музыкой. И нормально, так сказать, вкалывать электромонтажником в газовой компании. Но кто-то словно подталкивал его. Несколько раз менял стиль музыки, который он играл. И, наконец, нашел американский черный ритм and blues and soul. А первая песня его кавер Beatles «With a little help from my friends» заняла первое место в Англии, Германии и США. А летом 69-го года в Вудстоке он станет звездой.

Джо Кокер родился 20 мая 1944 года в Шеффилде, в Англии. Мать домохозяйка, отец госслужащий, ну и старший брат. Стандартное детство блюзмена. Улица растила Джо, родители помогали, купили мальчику барабан. И понеслось. Кабаки, бары, в 63-м году даже с роллингами сыграть пришлось. Но первая запись, сделанная Кокером за свои деньги, принесла ему всего лишь 70 пенсов прибыли. «Не то и не так я играю», — подумал Джо. «И то, что придумал, зашло и заходит всем. Ну, я так...»

Вот, ребята, пример для нашей попсы. Человек добился успеха, стал настоящей звездой, включен в сотню величайших певцов в истории. Это со своим пропитым голосом. В 70-е он сильно сидел на синьке, и не было концерта, чтобы Джо Кокер чутка не вмазал. С репертуаром, в котором было более 50% каверов. Со своей распальцовкой он жестикулировал, переживал руками. Было столько эмоций, что это гипнотизировало зрителей, уводило вглубь происходящего на сцене. Вот как надо, а не перья в задницу пихать. Классный дядька к нам приезжал в Кремле, на Красной площади зажигал. Умер у себя на ранчо 22 декабря 2014 года в Колорадо, в США.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали!

закручивается неторопливо, как пригородные трамваи возникают из-за деревьев в горизонтальном пейзаже предместья и залива. Я все это видел, я по сейчас все это вижу, их движение тоже.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Друзья, в эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио.
3: Сергей, а вам не кажется, что ваши песни и музыка похожи на песни и музыку Бориса Гребенщикова?
4: Нет, мне так не кажется.
5: Мне сегодня приснился Путин в малиновом пиджаке. Он стоял у торгового центра, а водку покупал.

Я вдруг понял, что пришли японцы и захватили родную страну. Путин, Ерхой, Лобода. Путин в фурии круче. И сегодня приснился Путин, потом наступил конец.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.